Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. То, чего нет в учебниках истории. Революция, секс, наркотики и панк-рок в царской России.

Итак, самое начало 20 века. Мы с вами на Вознесенском проспекте в городе Екатеринбург. Сейчас это улица Карла Либкнехта. Прямо напротив нас двухэтажная усадьба. Часто дом номер 36. На первом этаже лавка, складские, торговые помещения. А на втором живет семья хозяина магазина. В двери этого магазина заходит самая разнообразная публика. И мальчики посыльные, и приличная публика, при этом одетая прямо нарядно. И даже крестьяне иногда тоже приодетые. Это необычно, потому что приличная публика ходит в лавки редко, посылает слуг в основном. А еще, если мы обойдем этот дом со стороны улицы Клубной, нынешней Первомайской, то увидим необычную деревянную пристройку. Она выше основного здания, высотой примерно в 3 этажа, но при этом стена, глядящая на север, построена с наклоном, и во всю стену сделано огромное витражное остекление. Этот дом известен не только в Екатеринбурге и даже не только на Урале. Здесь располагается фотоателье и фотографический магазин Вениамина Леонтьевича Митенкова, знаменитого уральского фотографа и бизнесмена. Давайте разберемся на примере этого фотоателье, как работала фотомастерская до революции, зачем и в каких случаях людям тогда нужно было фотографироваться, и как вообще работал этот бизнес. Тут я сделаю небольшое отступление. Я не всегда буду говорить только про фотоателье Митенкова. Некоторые общие вещи я буду описывать, опираясь на то, как фотобизнес был устроен в Российской империи в принципе. Но в любом случае, давайте сначала познакомимся с самим Вениамином Леонтьевичем. Он родился в 1857 году на Урале, в Миассе. Был старшим из 6 детей. Отец был кожевенником, мать была глубоко верующей, считала, что светское образование — это грех, и поэтому в начальную школу Вениамин не ходил. Но, однако, он овладел и грамотой, и счетом. Родители отдали его учиться к дьяку местной часовни. Семья была зажиточной. Когда Вениамину было 15 лет, они поехали в Москву на политехническую выставку. Эта выставка была довольно громким событием. Там демонстрировались разные научные экспонаты и технические достижения. Но для нас самое главное, что на этой выставке юный Веня впервые познакомился с фотографией.

даже великие князья так поступали. Хотя, казалось бы, да, родственники царя могли фотографироваться в любое время. В общем, это была такая традиция. И если посмотреть на этот самый портрет в Вене с родителями, то мы увидим отца и мать с довольно суровыми лицами. Никто не улыбается. На дореволюционных фото, если вы вообще замечали, люди редко улыбаются. Ну, потому что фотографирование — это дело серьезное. У некоторых было вообще одно фото за всю жизнь. Тут для шуточек не место, понимаете? И вот на этой фотографии отец и мать одеты очень прилично. Отец в пиджаке и жилетке, и с галстуком, а мать с брошью на шее. Прям очень солидно все.

Еще через 3 года после этого Вениамин Митенков устроился на работу на «Золотые прииски». Работал он в офисе конторщиком. Его даже вроде бы взяли за хороший почерк. И вот тут он уже близко познакомился с первыми людьми, которые имели фотоаппараты в личном пользовании. Возможно, именно они познакомили Вениамина с фотоделом, возможно, он читал специализированную прессу, потому что уже тогда выпускали журналы для фотолюбителей. Ну, мы точно всего этого не знаем, но знаем, что еще через год Митенков уже отправился по окрестным селам и приискам с фотоаппаратом снимать местных жителей. На Урале жило много старообрядцев. Кстати говоря, есть версия, что семья Митенкова тоже старообрядческая. Известно, что не все старообрядцы были готовы фотографироваться. Грех это, знаете. Да и не старообрядцы тоже могли побаиваться. Но, тем не менее, Митенков привез из этой поездки не только снимки, но еще немного заработанных денег за фотографирование. И вот в 1880 году, в 23 года, Митенков открыл в Миассе свое фотоателье. Откуда у довольно молодого человека деньги, непонятно, честно говоря. Отец умер за 2 года до этого. Возможно, Митенков пустил в ход наследство, мы не знаем. Но еще через 3 года Митенков переезжает вместе со своим фотоателье в Екатеринбург, потому что понятно, что в столице Урала клиентов и возможностей больше. Но зато в Екатеринбурге еще есть конкуренция. В Екатеринбурге к этому моменту уже было несколько фотоателье. Самым главным было ателье Ивана Терехова. Терехов имел медали за фотографии с международных конкурсов. Он считался лучшим в Екатеринбурге, но, правда, к моменту приезда сюда Митенкова Иван Терехов уже умер, и делом управлял его младший брат. Митенков снял здание на той же улице, что и фотоателье Терехова, оборудовал комнату для фотографирования и заказал рекламу в местной газете. Точнее даже, это была не реклама, это была джинса, то есть скрытая реклама. Она была оформлена как такая небольшая заметка. И вот как она начинается. Совершенно естественно и понятно желание каждого из нас иметь схожий, хорошо исполненный портрет близкого или дорогого нам лица. Но, к сожалению, осуществление этого желания не так легко, как кажется. И там дальше описывается, что вот, к сожалению, чтобы рисовать портреты, нужны художники, а хороших художников в провинции нет. Получается, нужно фотографироваться. Но вот и фотографов хороших мало, знаете. Нужно, чтобы люди понимали, как ставить свет, чтобы подчеркнуть естественную красоту, как поставить красивый фон. И вот после этих пассажей мы читаем. «На днях мы случайно зашли во вновь открытое фотографическое ателье господина Митенкова и должны сказать, что виденные нами его работы вполне отвечают вышесказанным требованиям современного фотографического искусства. Мягкость полутонов, изящество и отчетливость работ вообще не оставляют желать ничего лучшего. Они напоминают скорее кисть художника. Несмотря на прекрасное исполнение, цены, назначаемые господином Митенковым, весьма невысоки и общедоступны. Мы уверены, что его работы не останутся незамеченными нашей публикой, и он будет иметь успех в Екатеринбурге». Совершенно случайно зашли репортеры фотоателье, что бывает. Но отдельно в этой заметке еще упоминаются так называемые перспективные группы. Это было ноу-хау Митенкова. Обычно людей в кадре располагали тогда на одной линии, в ряд, чтобы фокус не терялся. Но Митенков использовал специальную технику, которая позволяла расставлять людей в сложном порядке. Кто-то впереди, кто-то на фоне, и все были в фокусе. Довольно скоро к Митенкову пошли люди, а мы сейчас с вами давайте разберемся, зачем вообще люди ходили фотографироваться в то время и какие услуги предоставляли тогдашние фотоателье.

над пользовательскими сценариями того времени. Зачем вообще может понадобиться фото? Можно представить, что они нужны на документы, например, на паспорт или в какую-нибудь анкету. И нет, фотографии в паспортах стали обязательными только в 1937 году при Сталине, не говоря уже о том, что паспорта сами по себе в Российской империи были необязательны. Крестьяне, например, могли всю жизнь вообще прожить без паспорта и не чувствовать ни малейшего неудобства. Что еще есть? Например, свадебное фото. Сейчас ни одна свадьба не обходится без нанятого фотографа, но до революции это было редкостью. Ну, то есть я имею в виду, что фотографов на саму церемонию и на праздник не звали, хотя вот фотоателье новобрачные уже ходили, так что тут ставим чек. Есть еще довольно распространенный специфический сценарий того времени. Во время русско-японской и Первой мировой войны новобранцы довольно часто шли фотографироваться в форме, но это как бы такое, фотография на память для родных, потому что мало ли что может случиться на войне. Но если у тебя фотобизнес, то понятное дело, что рассчитывать на таких клиентов не стоит. Какие еще могут быть цели? Ну, например, представительские, да? Знаете, как сейчас бывает? Ты что-нибудь делаешь от игры в пан-группе до ремонта стульев, и вроде как тебе нужна соответствующая фотосессия. Этого сценария тоже, скорее, не существовало, ну, потому что непонятно, как ты мог бы использовать эти фото. Даже если у тебя возьмет интервью газета, например, то газета не напечатает твою фотографию в то время, потому что просто нет такой технической возможности. Фотографий в дореволюционных газетах почти нет. Короче, по большому счету, единственная причина, по которой люди фотографируются, это просто на память, что была фотокарточка. И для многих это было событие, которое происходило раз в жизни. Вот, например, на свадьбу как раз. И, конечно, на этой фотографии вы должны были предстать как можно лучше. Потом на нее будут смотреть бесчисленные поколения ваших потомков. Возможно, даже вот у вас есть дома фотография ваших предков, сделанная в каком-нибудь дореволюционном ателье. И это означает, что клиенты придут фотографироваться в лучшей своей одежде и украшениях. А если таковой нет, то фотоателье к их услугам будет небольшой гардероб. За дополнительную плату вы можете надеть пиджак, шляпу и галстук. Само помещение для фотографирования имеет разный реквизит. Помимо диванчиков, кресел, стульев, столов и тумбочек, тут могут быть разные колонны, вазы, гипсовые бюсты, лампы в абажурах, ковры, пальмы в катках, чучело медведей, и все это можно художественно расставить вокруг. А еще использовался сменный фон. Многие фотоателье, в том числе ателье Митенкова, имели специальное приспособление. Представьте себе, сзади фотографирующихся ставили раму с такими двумя крутящимися валами, сверху и снизу. На вал было накручено длинное полотно с разными изображениями. Техник крутит ручку этого вала, и фон меняется. Хотите, на фоне будет сад с цветами, или горы, или интерьер дворца, а может быть Эйфелева башня или собор Василия Блаженного. Или еще могли такие большие полотна с фоновыми картинами закреплять на специальных ножках. Такое тоже бывало. В общем, если на фотографии ваших предков на фоне Тадж-Махал или пирамиды, то совершенно не факт, что ваши предки там были. О, кстати, возможно, вы слышали еще об одном специфическом пользовательском сценарии 19 века. О посмертной фотографии. В то время было такое вот необычное явление. Фотографировали мертвых людей. И не просто мертвых людей, а мертвых родственников. И не в гробу там или в процессе похорон, а буквально сажали покойника на стул, одевали его, как будто он живой, и иногда фотографировались рядом, что было такое вот групповое фото. Звучит очень крипово, но это действительно было. Впрочем, не сказать, что прямо очень часто. Это не какое-то массовое явление. Идея за этим стояла такая. Некоторые за всю жизнь не успевали сделать фото. И родственники хотели, чтобы оставалась память. И вот труп наряжали, подрумянивали. Иногда даже подрисовывали открытые глаза. Могли на постобработке, могли прям макияж делать такой. И фотографировались. Часто так фотографировали детей, потому что детская смертность была высокой. И родители, горюя, хотели, чтобы осталось фото ребенка. Но не в гробу, а так, как будто он жив. Ну, или как будто бы спит. И да, фотографировались для этого прямо в фотосалоне, принося туда труп. Такая вот викторианская готика. Заходите в соцсети «Закаты империи», я там выложу такие фотографии. Но
Да, опять-таки, это не было супер популярно. А в России вообще так не делали. Такие вот криповые посмертные фотографии по большей части делали в Великобритании. Есть некоторое количество дореволюционных посмертных фотографий из России, но на них покойника не представляют живым. Он лежит себе спокойно в гробу или на кровати в саване, вокруг стоят родственники. Ну и, конечно, такие фотографии делали те, кто имел фотоаппарат в личной собственности. Ну, то есть фотоателье гроб никто не носил.

До революции чаще всего фотографировали при естественном свете. Но Митенков, в отличие от многих конкурентов, снимал еще и при искусственном освещении. Оно использовалось в вечернее время, в пасмурную погоду и зимой больше, чем летом, потому что зимой в Екатеринбурге вечереет рано. Кстати говоря, именно из-за использования искусственного освещения Александр Дранков в свое время в Петербурге начал переигрывать конкурентов по фотобизнесу. Если помните, у меня был про него выпуск. Дальше Дранков перешел на киносъемку и стал крупным киномагнатом. И эту историю я рассказывал в третьем сезоне, который так называется «Битва двух киномагнатов». Но возвращаемся на Урал. Фотоателье Митенкова заказывали чаще всего портретную или групповую съемку. Самым популярным форматом печати были визит-портрет, это размер примерно 6 на 10 сантиметров, и кабинет-портрет, это размер примерно 10 на 16 сантиметров. Если посмотреть прейскурант Митенкова за 1910 год, то визит-портрет стоил 5 рублей за дюжину, а кабинет-портрет 10 рублей. И да, фотографии заказывали дюжинами, раздавали их родственникам, что-то оставляли у себя, вешали на стенку. Визит-портрет, конечно, из-за цены был самым популярным. И цены, в общем-то, не маленькие. Зарплата рабочего в то время могла быть 20-30 рублей в месяц. Ну, то есть, раз в жизни как раз можно было себе позволить. При этом для лучшей сохранности фотографии вклеивались в паспорту, в такие бумажные рамки. И у хороших фотоателье, в том числе у Митенкова, были именные паспорту. Снизу там витиеватым почерком было написано «В. Митенков», иногда даже с монограммой, «Город», Екатеринбург, а на обороте также стояло название фирмы, были нарисованы медали, взятые Вениамином Леонтьевичем на разных выставках: Екатеринбург 1887, Брюссель 1888, Москва 1889, Харьков 1889, Париж 1889, а еще адрес и номер телефона для связи, а также отдельно указано: негативы сохраняются. То есть вы могли прийти через год, например, и заказать дополнительную печать из старых негативов. Давайте еще посмотрим на другие услуги фотоателье Митенкова. Помимо нескольких других форматов печати, от миньонов 4 на 8 сантиметра, 5 рублей за дюжину, до самого крупного формата, бюстовый портрет 40 на 50 сантиметров, по цене 10 рублей уже за штуку. Но, в общем, это еще не все. Митенков предлагал другие услуги тоже. Например, миниатюрные такие фотокарточки для наклеивания на визитки или пригласительные билеты. Он еще печатал сам такие пригласительные билеты и афиши. Еще можно было сделать моментальное фото. Но да, в то время были такие. Они назывались сферотипии. Вместо пленки изображение фиксировалось сразу на металлической пластинке, и такое фото можно было получить через 5 минут после фотографирования. Одной из самых больших сложностей тогда для клиентов при фотографировании была долгая выдержка. Ну, конечно, в то время уже не надо было сидеть перед объективом несколько минут, как в середине 19 века, но, тем не менее, детей было фотографировать сложно. Но фотоиндустрия постоянно развивалась, а Митенков, хорошо понимая значение рекламы и вообще медиа, обо всех улучшениях в работе фотостудий делал объявления в газетах. И он к началу века был хорошо известен, так что теперь это уже были не заказные статьи, а нормальная реклама. Вот я вам читаю. Постоянно следя за всеми новейшими открытиями и усовершенствованиями в области фотографического искусства, я в настоящее время ввел новый моментальный способ съемки на бром-желатинной эмульсии. Необыкновенная чувствительность последней к свету дает мне возможность производить съемки моментально в павильоне, что особенно важно для детей. Принимать заказы на съемку портретов и групп в домах. Ну, то есть тут имеется в виду собственные дома клиентов, то есть фотограф выезжал на дом. И, наконец, снимать на открытом воздухе с движущихся предметов. Митенков не останавливался только на фотографировании клиентов. Человек он был деятельный, творческий и при этом знал толк в деньгах. Свое фотоателье в Екатеринбурге он открывает в 1883 году. А еще через 3 года, в 86-м, открывает фотографический склад, с которого продает по заказу аппараты, фотоматериалы, реактивы, штативы, декорации, книги по фотографии от ведущих российских и заграничных производителей того времени и прочие фототовары. Причем делать такой склад в то время было довольно смело. Например, фирма F. Иохим и компания, которая поставляла по Уралу и Сибири фотопринадлежности,
Основной доход получала на продаже разных котлов и механизмов, то есть фототовары они продавали тоже, но они были для них побочной деятельностью. А Митенков поставил только на фототовары и точно угадал время. Чуть позже он станет официальным дистрибьютором фирм Kodak и Zeiss, его склад превратится в фотографический магазин, и эта часть бизнеса даже станет приносить основную прибыль. Так что в 1912 году Митенков передаст управление фотостудией своему помощнику, чтобы сконцентрироваться на главном направлении. А помощник, Роберт Зейферт, был свояком Вениамина Леонтьевича, они были женаты на родных сестрах, так что контроль над бизнесом оставался в семье. Для дистрибуции товаров Митенков печатал каталоги. Каталог 2010 года уже включал в себя больше 5000 наименований. А еще в каталоге Митенков публиковал советы начинающим фотографам, а еще опубликовал отдельно руководство для начинающих фотографировать, которое тоже, конечно, продавалось в магазине. В общем, Вениамин Митенков был известным и деятельным бизнесменом. Но не это все сделало его знаменитым. А Митенкова помнят до сих пор. Помните, я рассказывал, что Вениамин Митенков начал свою карьеру фотографа с того, что отправился по селам и приискам Южного Урала фотографировать местных жителей. Так вот, всю свою жизнь он путешествовал по Уралу очень много и оставил без привлечения сотни фотографий. Гор, рек, железных дорог, городов и природы. И со временем это стало для него дополнительным источником заработка. Еще с 80-х годов он начинает по заказу разных научных обществ, например, Уральского общества любителей естествознания. В общем, по заказу таких обществ он начинает отправляться в специальные фотоэкспедиции. Кстати говоря, Митенков довольно быстро станет членом этого Уральского общества любителей естествознания в том же году, когда переедет из Миасса в Екатеринбург. И вот он путешествует, делает фотографии, а в своем магазине еще и продает альбомы с видами Урала. И помимо простых фотографий природы и городов, он еще делает стереофотографии. И это было очень популярно тогда. В то время продавали специальные стереофотоаппараты. По сути, это такой сдвоенный аппарат с двумя объективами, расположенными на ширине человеческих глаз. Такой аппарат одновременно делал две фотографии, затем небольшие снимки наклеивали на специальную картонку рядом друг с другом. И эту картонку можно было вставить в такое специальное устройство, похожее на бинокль, только без увеличения. Смотришь в это устройство и видишь стереокартинку. Но самые большие доходы от своих фотографий Митенков стал получать после одного изменения в законодательстве. В 19 веке становятся популярны почтовые открытки. Но поначалу бланки таких открыток, они тогда назывались открытые письма. В общем, вот такие бланки могло печатать только государство. Почта принимала только их. Но в 1895 году в России разрешают частную печать открыток. И теперь для отправки по почте нужно было еще докупить марок, естественно. И вот тут Митенков и понял, что можно развернуться. Но ему пришлось немного отложить открыточную экспансию. Я чуть позже расскажу, почему. Вениамин Леонтьевич начал продавать свои открытки только в 1900 году, но подошел он к делу прямо масштабно. Сначала он печатал их в уральских типографиях, но, стремясь к повышению качества, в конце концов стал заказывать крупные партии своих негативов в Европе, и черно-белые, и цветные, и сразу большими тиражами, по 1000 штук. Одна черно-белая открытка в магазине его стоила 5 копеек, а цветная 10 копеек. Он фотографировал горы и реки, новые здания, которые появлялись в Екатеринбурге, документировал разные события, типа народных гуляний. И от наследия Митенкова осталось больше 700 открыток. И благодаря работе Вениамина Леонтьевича у нас сегодня есть множество фотографий Урала того времени, за что ему большое спасибо. Даже я уже использовал его фото. Если помните, был выпуск про празднование Масленицы. Так вот, в соцсетях я этот выпуск иллюстрировал именно фотографией Митенкова с выстроенными такими горками для катания.

0: Так, ну что, давайте теперь расскажу, почему Вениамину Леонтьевичу пришлось задержаться с продажи открыток на 5 лет. Дело в том, что он женился. Женился он в довольно зрелом возрасте. Ему было 38 лет, невесте 25. Ну, то есть, по тем временам она засиделась в девушках уже. Отношения с женой у него были прекрасные, но, судя по всему, женился Митенков по расчету. Жена, Евдокия Васильевна Ожегова, была дочерью горного химика, и за женой Митенков получил солидное приданое и связи. И именно поэтому первые годы после женитьбы Митенков был занят. Он расширял свое дело. Первым делом был куплен новый дом неподалеку от предыдущего. И именно к нему он пристроит уже фотостудию с вот этим витражным остеклением во всю стену. Это все для того, чтобы естественного света в студии было как можно больше. Еще он перенесет свой фотографический склад из отдельного помещения туда же, в новое здание, на первый этаж, и откроет там магазин. Средства жены позволили ему сильно увеличить в размерах свой бизнес. Но при этом дом был оформлен на жену. Деньги на покупку дала старшая сестра Евдокии Васильевны. А фотомагазин первое время назывался «Склад фотографических принадлежностей Евдокии Васильевны Митенковой». А когда появились первые киноаппараты, Митенков, конечно, стал продавать и их в своем магазине, и снимать кино сам. Известно около 20 видовых картин, снятых Вениамином Митенковым. «Лов рыбы на Волге» или «Виды Екатеринбурга во время Масленицы». Но эти фильмы, кажется, утеряны. Найдены разные фрагменты, но целиком, кажется, только один фильм на сегодняшнее время мы знаем. «Асбестовые копии Поклевского козел» называется этот фильм. А еще Митенков снимал кино на заказ для международных фирм, например, для фирмы «Патэ» или для корпоративных клиентов. Вот вам очередное объявление Митенкова из газеты. «Мною оборудована фабрика кинематографических картин. Фабрика будет принимать заказы на картины для иллюстрирования производств, магазинов и тому подобного с рекламной целью для демонстрирования их в местных и окрестных кинотеатрах». Я тут замечу, что это была довольно интересная бизнес-идея по тем временам, потому что люди тогда были готовы смотреть в кинотеатрах просто буквально что угодно. Поезд приходит на перрон. Вау! Дайте два. Таким образом, ролик с видами любого магазина привлекал бы внимание. Но, правда, мы не знаем, удалось ли Митенкову продать эту идею хоть кому-нибудь. Но, с другой стороны, в списке его фильмографии есть хроника сормовских машиностроительных заводов. Или, например, да, я только что упомянул сохранившееся кино с асбестовых копий. Возможно, это как раз такие вот корпоративные заказы. У Вениамина Леонтьевича и Евдокии Васильевны родилось 5 детей. 4 девочки и 1 мальчик. Дочь Лиза вот так вспоминала про папу.
1: «Он был умный, добрый, чуткий отец в самом лучшем смысле слова. Не в обиду маме, отца мы любили намного больше. И сделать что-нибудь плохое было не страшно, а перед папой стыдно. Нас он называл шишками еловыми, принимал участие в наших играх. Играя в выходные дни в фотоателье, где мы любили с декорацией фонов устраивать каждую отдельную квартиру, а потом ходили с куклами друг к другу в гости, и папа тоже бывал нашим почетным гостем. А какие красивые змейки он нам клеил и помогал запускать. Маме как-то захотелось завести канарейку. Папа запротестовал. Как можно держать птицу в неволе? По этой же причине и собак не разрешал садить на цепь. А собак у нас всегда было несколько и в доме, и на дворе. Бывала любимая его кошка и приручал мышь. Он очень любил животных вообще».
0: Вениамин Леонтьевич многим помогал в городе и на Урале вообще, продавал серии фотографий в благотворительных целях. Например, в пользу погорельцев Невьяновского завода. Вспоминали, что у него было множество крестников, которым он оплачивал обучение в гимназии. И, скорее всего, слово «крестник» тут употребляется в переносном смысле. А когда началась Первая мировая война, и сотрудника магазина Митенкова призвали, Митенков стал платить его жене всю его зарплату. Революция, конечно, не могла принести ничего хорошего владельцу магазина. В 1919 году вся семья уезжает из Екатеринбурга вместе с отступающими войсками Колчака. Они живут в Томске, но летом 1921 года все же возвращаются домой. Правда, их дом уже был реквизирован. Сначала в нем обосновался военкомат Красной Армии, затем лаборатория и агитационно-плакатный отдел Уральского отделения «Роста», а затем дом отдали под туберкулезный диспансер. В Советском Союзе Вениамин Митенков устроился копировщиком в «Уралкнигу», а во время НЭПа работал в частном магазине «Совкино». В конце 20-х годов Митенкова арестовывают в первый раз, но отпускают. В апреле 1931 года его арестовывают второй раз. Ищут накопленные богатства, но следователю Митенков пишет:
1: «В силу моего мягкого характера и моей деятельности я никогда не помышлял о накоплении и все средства употреблял на развитие своего любимого дела».
0: Спустя 3 недели после ареста его отпустили, но еще через 2 года, в марте 1933-го, Вениамин Леонтьевич умер. Похоронили его на Михайловском кладбище, цитата, «где-то слева, не доходя церкви. Сейчас место его захоронения утеряно». А в конце 80-х годов 20 века дом, где жил и работал фотограф, уже хотели снести. Но под давлением жителей города в 1993 году здесь открыли музей фотографии «Дом Митенкова». Это, пожалуй, самая счастливая судьба, которую можно было только представить. В музее там проходят фотовыставки, а часть экспозиции, конечно, посвящена легендарному уральскому фотографу. Прямо сейчас в историческом здании ремонт, поэтому музей переехал недалеко, на улицу Тургенева, 15. Заходите туда, если будет случай. А я благодарю за помощь в создании этого выпуска сам музей и его сотрудницу Лизу Прокину. На этом я с вами прощаюсь примерно на месяц, но хочу еще сделать небольшое объявление. Мы в студии «Либо-либо» запускаем уже второй поток курса о том, как делать разговорный подкаст. Он стартует 30 августа. На занятиях мы расскажем про каждый этап создания подкаста. Как придумать идею, как записать себя и гостей, как монтировать эпизод, как продвигать и монетизировать свой проект. Будут домашние задания и практикумы. Мы очень подробно расскажем и покажем, как студия работает с идеями подкастов и эпизодов, и поможем вам сделать вашу идею круче, четче и проще для производства. Есть 3 тарифа, самый дешевый стоит 25 тысяч, количество мест на этот курс ограниченное, все подробности о нем ждут вас в описании этого выпуска, приходите на него, потому что одно из занятий веду на нем я. И до встречи в следующем сезоне.

0: С вами был подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо» и я, Аксен Фандрей. Этот выпуск для вас готовили. Фактчек Лиза Прокина, редактура Катерина Серебренникова, звук Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стрекаловская. Ставьте оценочки и отзывы этому подкасту и приходите через неделю на традиционный стрим с ответами на вопросы. Пока.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня все еще зовут Анатолий Рыльсков, и вы вновь слушаете подкаст «Нота Бена». Это вторая часть нашего выпуска про панк-рок, поэтому если вдруг вы не слышали первую, настоятельно рекомендую начать именно с нее. А если вдруг слышали, то без лишних пауз начинаем. Итак, в прошлом выпуске мы остановились на том, что панк-рок убил протест. Слово «убил», возможно, слишком пафосное и яркое, но в той или иной степени суть оно отражает. Дело тут вот в чем. Есть такой интересный факт. С появлением панк-рока появились также независимые студии грамзаписи и независимые музыкальные журналы. Там, например, «Максимум рок-н-ролл» было такое издание, или там независимые лейблы типа «Мьют» или «Домино». И они первоначально специализировались именно на панках. Артистах таких, которые не подписывали контракты с мейджор-лейблами. Вопрос здесь простой. А зачем это было нужно? Каким образом создались такие обстоятельства, при котором независимые издания и независимые рекорд-лейблы были необходимы музыке? Зачем? Почему бы не пользоваться там Rolling Stones, AMI Records и не париться? История здесь такая. В принципе, старые известные музыкальные издания, типа там Rolling Stones или там старые мейджор-лейблы, типа EMI, их вполне себе устраивала та ситуация, которая сложилась в рок-музыке. Были какие-то старые коллективы замечательные, Pink Floyd или Eagles. Они все были уже культурными ребятами, разговаривали на какие-то серьезные темы, делали такую хорошую музыку, которая в конце концов нравилась и сотрудникам студии грамзаписи, и самим журналистам. Им самим было по кайфу работать с этими замечательными музыкантами. Никаких проблем творцы им не приносили, приносили только денежку, и денежку неплохую. И тут появляются панки. И казалось бы, да, вот новое какое-то такое явление, хорошо было бы о нем написать или заключить там контракты с этими людьми. А нет, издания писать о панках отказывались принципиально. Мы не будем, нам это не интересно, это какое-то там хулиганье, примитивные группы, что-то там рычат в микрофон, не надо. Мы вот, лучше у Pink Floyd выходит альбом, Animals, по-моему, вышел у Pink Floyd там со свиньей, летающей над заводом. Вот об этом мы напишем. А панки, что там они, что о них писать? Студии грамзаписи также не желали никакого дела с этими ребятами иметь. Почему? Ну, это какие-то отщепенцы. Непонятно, принесут они вообще денежку или не принесут. Ведут они себя плохо. Зачем они нам нужны? Пускай они там у себя в болоте где-то тусуются подальше от нас, а мы тут вот занимаемся приятной культурной коммерцией. И бог с нами, и бог с ними. Исходя из этих факторов, так появились независимые журналы, которые писали о панк-музыке, и независимые рекорд-лейблы, которые специализировались на этом жанре. В первом выпуске мы, когда с вами говорили о группе The Velvet Underground, да, мы отметили, что к господину Луриду и господину Джону Кейлу мы еще с вами вернемся в процессе нашего разговора. Так вот, возвращаемся. Вот, например, Джон Кейл, он очень активно вписался в такую продюсерскую. У него продолжали выходить, конечно же, и музыкальные работы. Одновременно он продюсерскую нишу почувствовал, понял, что это его. Начинал он в 70-х годах в начале. Дебютный альбом группы Stooges, о котором мы тоже говорили, он продюсировал. Продолжил и к 77-78 году он очень активно вот эти все панк-рок коллективы изучал и каким-то помогал записываться. Лурид вообще был лицом панк-журналистики. Так вышло, что то ли не очень ему хотелось, то ли интервью были скучные. Лурид давал очень мало какой-то информации изданием крупным, типа того же Rolling Stones. То есть там, да, что-то было, но не в больших количествах. И поэтому панк-журналы, там, в частности, Sniff

потому что пошли протесты по всей Англии. Да как же так? Вы хулиганье, они то на наши ценности посягают, а вы на этом наживаетесь. А у EMI какая была мотивация, что группа суперскандальная, суперпопулярная, почему бы не заработать на них денежки? Ну, в итоге под давлением общества они денежки на них наживать перестали. А как же так вышло? Вот почему, грубо говоря, почему вот именно Sex Pistols как объект обожания, музыкальное издательство и Major Label? А дело здесь в следующем. Что такое Sex Pistols? Давайте с музыкальной точки зрения попробуем проанализировать. Это, как бы так никого не обидеть, полупродюсерский проект. Главный там господин Мальком Макларен, о котором мы тоже говорили в первом выпуске в контексте группы New York Dolls. Мальком Макларен поездил по Америке, послушал местных панков, вот где-то года 75-го, кто там был, 76-го. В основном на него впечатление, кстати, произвел Ричард Хелл, но о нем мы чуть-чуть подальше поговорим. И, значит, Мальком Макларен послушал концерты, пообщался с мальчиками, с девочками, почесал репу и подумал, а почему бы нам не создать то же самое, только в Англии? Скандальный, грязный в музыкальном плане, энергичный панк-рок-коллектив. Но при этом мы не просто создадим и будем его продюсировать, а мы вот эту вот хулиганско-протестную сущность панка, которая там есть, мы возведем ее в абсолют. Мы сделаем так, что коллектив будет настолько эпатажен, что о нем нельзя будет не писать. И таким образом мы будем продвигаться. Приезжает он в Англию, набирает эту вот колобуду, и они начинают играть. Дебют они, кстати, в какой-то там лондонской школе искусств, что-то типа такого. Максимально непролетарские корни, непростые уличные ребята, а все сразу культурно и замечательно. Ну и, соответственно, группа становится настолько громко и скандально, они там что-то плюют в кого-то, грубят, всем дерутся, прямо с концертов приглашают поклонниц за кулисы, тогда так было не принято. Их нельзя игнорировать. Sex Pistols из разряда музыкальных явлений перешло в разряд явлений социальных. О них говорила буквально вся Англия. Обычно они говорили, вот смотрите, какие они ужасные, но кому-то это нравилось, и продавались они хорошо. И писали о них, скажем так, очень много. На самом деле, в этом и состоит истинное культурное значение группы Sex Pistols. Альбом-то у них, ну, прямо скажем, средний. Ничего супер выдающегося нет. Альбом очень неровный. Альбом с минимальным количеством нового материала. В основном какие-то синглы, которые они записывали ранее. Есть там, конечно, очень хорошие песни, но говорить о чем-то более чем хороший альбом, ну, не приходится. Но так как Sex Pistols заняли нишу овер-протеста, даже не овер-протеста, нишу овер-хайпа на протесте, плашечка «хулиганы и непримиримые борцы за все хорошее», она за ними закрепилась. А теперь давайте проследим, представим, что мы с вами подростки 15-16 лет в 1977 году. И нам очень с вами понравилась группа Sex Pistols. Яркие они против всех, солист идет в маечке «I hate Pink Floyd», все как положено. И мы с вами приходим в музыкальный магазин, чтобы купить новую пластиночку, и говорим, а нам что-нибудь вот то же самое, что Sex Pistols. То есть нам нужны панки. Кто там еще есть в этой тусовке? Ну и вам уже там предлагают The Damned, The Clash, Raymond's американских. И вы уже выбираете. Но без славы Sex Pistols, общеанглийской и даже общемировой, слышали о них везде, популяризация панк-рока в той мере, в которой она произошла в дальнейшем, была бы невозможна. И мы же с вами искали группы, похожие на Sex Pistols, соответственно, мы их и наделяем теми категориями, которыми мы наделяем группу Sex Pistols. Мы берем другой панк-рок-альбом и говорим, вот это тоже протест, тоже хулиганы, тоже непримиримые борцы. Может, они не такие, может, они там максимально спокойные, как Элвис Костелл, например. У него был такой первый припанкованный альбомчик, но тем не менее, так как он панк, имеет какое-то отношение к культуре, замечательно. Вот он такой же, как Sex Pistols. Вот этот вот наш импровизированный билборд со словом «протест» после Sex Pistols, он уже стоял за каждой группой, которая называла себя панк-рок-группа. По такой пьянке, да, давайте как-то немножко на вильтиком панков перейдем, грязновато у нас будет второй выпуск, по такой пьянке протест, он переходит из разряда тропа музыкального, стилистического приема, что, мол, вот он там может быть, может не быть, если есть, то это какие-то идеалы, это там хорошо, это там отдельная какая-то протестная музыка. Из этого музыкального тропа протест переходит в формат коммерческого ярлыка. Чтобы быть коммерчески успешными на ниве именно панк-рока, нужно быть в протесте обязательно. Именно поэтому какие-нибудь там омерзительные группы, порнофильмы возьмем, вот они хоть что-то протестуют. Чего протестуют? Там зачем какие-то сытые панки продаются там очень хорошо, там на концерты ходят, что там зарабатывают, а все равно цепи надел и пошел, да я, да против, да все дела. То есть, ну, какая-то показуха, понятное дело, но показуха, она ради чего?

ради денежек. По итогу панк-рок не то чтобы протест убил, он его коммерциализировал. Но убил именно в том аспекте, что это теперь не просто, на какое-то время, по крайней мере, это стал не просто музыкальный прием, это стал хорошим гарантом того, что у тебя будут денежки. С точки зрения обывателя, протест и панк очень синонимичны. Поэтому NWA, рэп-коллектив возьмем из там 90-х годов, конец 80-х, начало 90-х, вот они там тоже были достаточно протестными, и они были панки из мира рэпа. Настолько ассоциируется, что можно же слово «протест» менять на слово «панк», и, в принципе, без потери смысла. Это все, что касается протеста. Следующей теме плавно перетекает, это тема панк-субкультуры. Почему панк-историки и сами панк-музыканты, они поддерживают стереотип, старый 40-летней давности стереотип о том, что панк — это хулиганы, панк — это грязная музыка, девиантное поведение, это протест, опять же. Зачем им это нужно? Почему бы не уйти от этого, не как-то развивать жанр, не развивать, скажем так, смыслы внутри жанра? А все очень просто, это уже продается, зачем что-то менять? То есть, условно говоря, ну хорошо, с панк-историками чуть-чуть ситуация посложнее, они в это верят. То есть это люди, которые в подростковом возрасте вдохновились панк-идеалами, и теперь они такие, ну все, панк — это единственное, что имеет смысл, я буду панком до конца, и, соответственно, очень идеалистично смотрит на все неровности этого замечательного движения. А панк-музыканты, типа там Green Day, Spring, поп-панк, наверное, вот самый отвратительный вообще жанр в истории музыки, он вот это все просто-напросто эксплуатирует. Мы все, конечно же, в протесте обязательно, мы там какие-то устраиваем пьянки, гулянки, пытаемся эпатировать, вести себя вызывающе, и все это ради того, чтобы все дело продавалось. Условно говоря, панков 77-го года, типа группы Clash, вот их бы не устраивал формат того, что их песни созданы для того, чтобы там какие-нибудь 30-летние дядьки в надежде потискать 20-летних девочек приходят в бар, напиваются и танцуют под их музыку. А вот Green Day, Offspring и так далее вполне этот формат устраивает. Денежки мы получаем, а остальное — это уже что хотите, то и делайте. Самое забавное, что вот эта вот субкультура панка, которая панками всячески поддерживается, она самому панк-року очень навредила и вредит до сих пор. Понятно, что с 77-го года коллективов, которые в жанре панк-рока успешно себя проявили, их пересчитать по пальцам. Просто потому, что жанр полумертвый, жанр старый, то есть это нужно какие-то находить новые смыслы, новые взгляды. Это не всегда делать хочется, да и зачем? Это как-то непроверено, лучше делать проверенное из наших пенатов, там какие-нибудь тараканы абсолютно омерзительно делали. По поводу субкультуры, которая педалируется панками, она перешла и в общественное сознание. То есть, вот вы подойдете к своим друзьям, как это сделал я, и спросите их, а что такое панк-рок, по твоему мнению? Услышите вы что-то вроде кривляния, идиотизм, хулиганство, грязь, алкоголь, наркотики и какая-то дебильная трехаккордная музыка. И вот эти все дяди-панки, они вместо того, чтобы такие, не-не-не, ребят, вы слишком глупо понимаете значение слова панк, на самом-то деле, вот они это все убирают и говорят, да, да, вы абсолютно правы, мы именно такие, мы протестуем, мы готовы просто горы свернуть, три аккорда, смысл, все, что нам надо, это вы там своими подачками денежными успокаиваете себя, делаете там какую-то форматную музыку, потому что сами они делают форматную музыку и немало зарабатывают, а вот мы-то на самом деле за идеалы, ну, это все вы можете послушать и что-нибудь еще помимо этого. И это все вредит панк-музыке в том плане, что, во-первых, любая трехаккордная панк-рок-музыка воспринимается как плохая, потому что она скучная и глупая, а это абсолютно не так. Мы чуть попозже об этом поговорим. И, во-вторых, что в панке ничего интересного-то и не было. Хулиганье, головами дрыгает, гитаром бьет, значит, одну струну и все, и замечательно. И можно и пропускать 6-7 песен известных и достаточно. Можно сказать, что адепты панк-субкультуры стреляют панку в ногу абсолютно точно своим поведением и порождают еще одно замечательное явление, которое называется говнарство. Да? То есть в нашем случае слово говнарство — это будет политико-социальный термин. Что мы под ним понимаем? А мы понимаем абсолютно такое, знаете, линейное восприятие панк-философии. Условно говоря, напиться, подраться, заснуть на улице. Назвался панком — живи хуево. Прошу прощения за бранный русский, в данном случае это цитата. Был такой панк свин, солист группы «Автоматического удовлетворителя». Вот этот человек, он о своей дефекации поедал с целью доказать, что ему плевать, он настоящий, так сказать, настоящий панк. В
90-е, вот в конце 80-х годов, когда был Советский Союз, были истории, когда на курортах, допустим, люди кушали в кафешечке, что-то недоедали, уходили, приходили панки, это доедали за ними. И вот это все говнарство, оно тоже особо не красит, как вы понимаете. Не увлекает умы интеллектуалов таким, человек доел за кем-то в ресторане, надо узнать, а что им движет? Вот, то есть, ну, понятное дело, что протест, который первоначально был рекламой панк жизни, сейчас стал антирекламой после того, как попал в широкие массы народных философов. Что ж, переходим поближе к музыкальной составляющей и ответим на еще один вопрос нашего сегодняшнего подкаста, а именно, почему панк-рок прожил год-два в чистом виде панк-рок? Понятно, потом был хардкор-панк, поп-панк и так далее, но вот в чистом виде было примерно так. 75-й год зарождение, 76-й готовился взрыв, 77-й все взорвалось, 78-й, 79-й, что-то уже какие-то готические роки, какие-то постпанки, новая волна, все панки уже начинают экспериментировать. Там, к примеру, группу Clash возьмем. Вот Clash в 77-м году.

То есть одно из двух. Либо они как-то предали панк-стандарты, либо панк как-то видоизменился. А почему он видоизменился, да? Почему там культовые панк-рок-коллективы начали играть какую-то другую музыку? А дело здесь вот в чем. В первом выпуске мы отмечали, что панк-рок, он так зачистил поляну, новую такую сцену воздвиг, на которой панки могли спокойно заниматься своими экспериментами. Талантливые люди могли в отрыве от нагроможденности классического рока делать музыку. С этой сценой панк-рок одновременно приобрел, как, знаете, говорят, на роду было написано «умереть рано». Вот это вот про панк-рок. Потому что максимальное упрощение музыки, оно не может продолжаться вечно. Потому что талантливым людям, ну, просто очень скучно. Вот если действительно какая-то трехаккордная музыка, даже хорошая трехаккордная музыка, потому что панк-рок состоит из такой. Но если помимо нее ничего нет, то талантливые ребята такие, ну, замечательно, мы пойдем где-нибудь поэкспериментируем вот, в другое место. И так как простая по структуре панк-рок-музыка очень быстро музыкантам надоела, они очень быстро начали экспериментировать, соответственно, панк-рок очень быстро видоизменился. Понятное дело, что еще в процессе своего становления панк-рок уже сопровождали эклектичные и направленные абсолютно в разные стороны музыкального ареала обитания личности, дальше это событие усугубилось. И теперь, до конца этого выпуска, мы с вами будем разговаривать о разных панк-рок-коллективах. Две ремарки. Первое. Мы не будем говорить об известных. То есть это не будет ни Sex Pistols, мы не будем их слушать ни Clash, ни Damned, ни Raimonds, просто потому, что мне скучно в очередной раз там называть известную группу, говорить, вот, это, конечно, гениально, ребята. Это голова, да. Мы будем говорить о коллективах таких не очень известных в России или не очень известных даже в мире, либо культовых ребятах, которых я считаю недооцененными. Ремарка номер два. Так как мы с вами постараемся максимально широкий диапазон панк-звука взять, то есть коллективы здесь будут очень разные по звучанию, надо понять следующую вещь, что если, условно говоря, коллектив звучит сложнее, арт-панк-коллективы рассматривать, я говорю, что они очень хорошо звучат, это не значит, что коллективы, которые делают музыку в три аккорда, два притопа и просто какой-то панк-посыл, они плохие. Они хороши по-своему, эти хороши по-своему. Это просто, чтобы сразу не было вопросов, понабегут, начнется, вот там, ты ничего не понимаешь. Вот, чтобы вот сразу мы вот это все убрали. Есть хорошие группы вот тут, есть хорошие группы вот тут. А плохие есть абсолютно везде. Поэтому пробежимся по моим любимчикам, держа в голове то, что стараемся мы найти сегодня как можно больше разных способов играть панк-рок. Начинаем с Великобритании. Мы будем так географически двигаться. Первый коллектив, который нас сегодня интересует, это группа

Это женский панк-рок коллектив. Чем он был известен, чем он был хорош, помимо замечательного альбома? Известен он стал благодаря своему женскому составу. В панк-роке, чтобы солистка группы была девушка, это и так большая редкость. А тут еще и девушка-англичанка, но при этом она метиска, да, то есть она не этническая англичанка. Газеты тут же начали писать хвалебные отзывы, всячески форстят замечательную группу. Надо сказать, что, несмотря на то, что критики ее любили, группа была хороша. То есть вот обычно, когда критики любят, но здесь это формула не работает. Группа хороша. Альбом, конечно, неровный. Вышел там второй у них в каком-нибудь 2014 году, но мы его не считаем, потому что спустя 40 лет выпустили какой-то проходной музыкальный продукт. Вот это все нам не интересно. Нам интересует талантливая музыка, а это их дебютник. Очень рекомендую послушать. Давайте там что-нибудь еще оттуда проиграет в нашем подкасте.

Косвенно вы эту группу очень хорошо знаете. Все вы слышали выражение «Punk's not dead». Откуда оно пошло? Где-то там в 82-83 году, где-то там, коллектив под названием «Exploited» записал песню одноименную «Punk's not dead»,

Вопрос, а с чего они вообще решили, зачем писать песню «Punk's Not Dead»? Как пришла им в голову эта замечательная идея? А дело в том, что группа Crass, о которой мы сейчас с вами разговариваем, она в 77 году записала песню «Punk is Dead» на своем дебютном альбоме. То есть, понимаете, да? Самый рассвет панк-рока, тонны отличных пластинок, а вот ребята из Англии такие: не, ребят, все, панк продался, панк уже не тот, уже закончился, это все превратилось в коммерческие игрушки для детей. С чем же было связано такое радикальное представление о панк-роке? А связано было с тем, что группа Crass, она состояла из реальных таких анархистов, то есть которые жили в коммуне, действительно использовали панк-рок для продвижения своих взглядов, для того, чтобы манифесты читать. Очень много песен этого коллектива, они нетипичные, у них формула куплет-припев, а у них просто идет монотонное политическое заявление и под какую-то абсолютно минималистическую музыку. Эти ребята, они все пассажи панка про заявление и простоту музыкальную, они поняли так, как надо было это понять. Там есть песни, где тупо солируют барабан практически весь хронометраж, и потом там гитара подключается, то есть все максимально животно-примитивно. Еще один интересный факт, прежде чем мы закончим об этом коллективе разговаривать, когда группа образовалась, они заявили, что в 84 году они распадутся. И распались они аккурат в 1984 году. Группа культовая, группа, которую до сих пор помнят в Англии, каждый уважающийся панк-нашивку Crass носит, конечно же. Если вдруг вы не слышали, очень рекомендую познакомиться. Возможно, это то, что вы искали. Такая вот незамутненный, чистый, как слеза младенца, панк-рок. Ну и давайте еще под конец послушаем. С их первого альбома и закончим.

Баскокс, манчестерская группа. Здесь очень коротко. Группа, в принципе, достаточно популярна, прославилась благодаря двум-трем композициям. Я считаю, коллектив очень недооценен. То есть можно смело слушать первые 2-3 альбома, получите заряд такого хорошего настроения с легкой грустинкой. Это представители того, что позже будут называть поп-панк. Поп-панк в зарождении, при этом очень качественный, очень хороший. И музыканты не остались на этой ниве, а продолжили развитие. И один из участников группы Баскокс потом сформировал группу Magazine. Как-нибудь мы о них поговорим в контексте уже постпанк. Сейчас просто отметим коллектив. Если вдруг не слышали, послушайте. Это группа, которую вы слышали, но просто не знали, что это они. Настоятельно рекомендую обратить внимание, не пожалеть. Ну, еще что-нибудь из Баскокс.

Эдвардс. Главный там был господин Тиви Смит. Писал он такие максимально искренние панк-рок песенки, такие, знаете, как будто вот 15-летний подросток взял гитару, собрал своих одноклассников, засели в гараже и решили петь панк. Вот, вот это вот группа Эдвардс. Песня, которую мы с вами только что послушали, Гарри Гилмор's Eyes, она считается у них самой известной, и вообще в среде критиков считается, что это One Hit Wonder. Да? То есть они написали одну песню, все остальное у них абсолютно ненужно и неинтересно. Я категорически с этим не согласен. Я считаю, что группа The Edwards — это чуть ли не лучший панк-рок-коллектив вообще в истории. Если брать их дебютный альбом, он вышел в 78 году, назывался Crossing the Red Sea with the Edwards. Половина материала — это старые синглы группы, половина — что-то новое. На этом альбоме один трек лучше другого. Слушать можно на постоянной основе, слушать очень интересно. Вокал Тиви Смита такой, как будто он вас взял за шкирку и вот к вам обращается, пока поет. Просто великолепно и прекрасное музыкальное сопровождение. Еще один интересный факт. В группе была гитаристка, кажется, Гей Эдвард ее звали. Вот она считается одним из секс-символов панк-рока. Будет интересно, посмотрите фотографии этой дамы в молодости. Очень-очень красивая женщина. Слушаем еще что-нибудь из Эдвардс и идем дальше.

Группа Wire — это такие типичные представители арт-панка. Интересный коллектив, огромное количество альбомов, то есть там штук под 20, наверное. В контексте панк-рока, да и вообще интересуют нас только первые три. Дебютник 77 года назывался у них Pink Flag. Там 21 трек, все очень разные и по хронометражу, то есть там были треки меньше минуты, которые идут. Были интересные музыкальные находки. То есть вот если вам никогда не нравились коллективы, которые включаешь пластинку, и там вот одна и та же песня просто разными словами, то очень вам рекомендую группу Wire. Эти ребята, как и свойственно арт-панкам, постоянно искали новые звучания, новые формы музыки, что-то постоянно такое делали, наловчились обходить барьеры скукоты, что ли, да, барьеры какого-то зацикливания на одном и том же, и постоянно старались вот где-то что-то преуспеть. Для иллюстрации еще один трек с их дебютного альбома.

Группа не оставалась, не топталась на одном месте, пытались как-то развить свой музыкальный успех. Группа очень известна среди меломанов. Не сказать, что это я откуда-то ее там отрыл. Тем не менее, если вы вдруг по каким-то причинам ее пропустили, обязательно послушайте. Группа доступная. Пример экспериментального коллектива, который можно познать и не будучи супернаслушанным человеком. Если вы собираетесь вкатываться в тусовку музыкальных снобов, которые ходят друг перед другом, выпендриваются всякими разными коллективами, которые они отрывают, потому что делать им больше нечего, то группа Wire обязательно к прослушиванию, а то в приличном обществе не поймут. Закончили мы с Великобритании, пересекаем Ла-Манш и приходим во Францию. Что нам вообще во Франции интересно? Принято считать, что во французском панке был один интересный коллектив. Это группа «Телефон». Он же самый известный. Проблема в том, что группа «Телефон» мне никогда не нравилась. Звучат они вот так.

это их лучшая и единственная песня, которую, в принципе, имеет смысл слушать. Все остальное это как-то второсортно, скучно. Ну вот, честно, это насилие над собой, просто сидеть и пролистывать в своих ушах их дискографию. Вот честное слово. И вообще бы я о них не упомянул, но группу «Телефон» мы используем как такой маленький мостик к другому французскому коллективу, который называется «Metal Urban». Из

Не уверен, что называется «Метал Урбан». Я не особо хорошо говорю на французском, знаю 5 фраз, поэтому, возможно, поэлегантнее произносится. На самом деле, будем считать, что я идеально владею французским, но так как выпуск про панк-рок, я в оппозицию к франкофонам становлюсь и буду коверкать их слова, как только пожелаю. Что это за «Метал Урбан»? Кто это такие? Это ребята, которые играли такой очень грязный, очень плохо записанный, но при этом панк-рок с изюминкой. Песня, которую мы с вами только что послушали, называлась «На Пари Макис», или как так, ну, «Парижские мятежники», или там «Парижские партизаны». Это вообще был хит. Так о группе-то особо никто не знает, кроме, опять же, вышеупомянутых снобов. Песня где-то в чартах мелькала, и помимо нее никто ничего и не вспомнит. А очень зря. В 1980 году у этой группы выходит первый и единственный полноценный альбом, и его вы, кстати, можете увидеть на обложечке нашего подкаста. Там такая птичка черная. Это вот обложечка дебютника «Метал Урбан». Альбом в высшей степени хорош. Его чуть-чуть тяжеловато слушать. То есть он, так скажем, записан очень неаппетитно. Немножко давит на уши. Но, в принципе, если вы привыкли к таким коллективам, которые не щедры на благозвучие, то «Метал Урбан» — это абсолютно ваш выбор. Группа фантастическая, великолепная, преступно недооцененная. Я считаю, что в России ее просто обязаны услышать. Что-нибудь еще послушаем с этого альбома.

И идем дальше. Следом у нас американцы. Переезжаем мы в Америку и поговорим о трех коллективах, которые остались немножечко в стороне от общественного внимания. Первый из них называется «Devon».

Дева — это группа панк-концептуалистов, которые решили, что общество и человечество в целом, оно постоянно деградирует во всех смыслах, начиная от генетического, заканчивая политическим. И об этом поют, и это доказывают. Например, вот песню, которую мы с вами только что послушали, называется она «Монголоид». Не как в прямом переводе хочется сказать, что это просто какой-то человек с узкими глазами. Нет, в английском «монголоид» — это человек отсталый в развитии, скажем так. И вот именно такую персону выбрали группа Devo как героя для своих композиций. Да, согласитесь, не каждый будет воспевать в своем творчестве таких вот людей, а вот Devo делает это прекрасно, делает это убедительно, еще и всех убеждает, что вот, ребят, так и надо. Коллектив по звучанию это такой панк-рок с электроникой, с поиском новых музыкальных идей, но при этом замкнутый формат такой немного издевательской музыки. Из-за чего группе не удалось очень долго прожить. Если первый альбом и второй были просто прекрасны, третий хороший, дальше можно не слушать, там просто скучно. Группа исписалась к 80-м годам, ничего интересного они не производили. Тем не менее, произвели они до этого много прекрасного. То есть первые три альбома, давайте там что-нибудь еще из их творчества послушаем.

Группу Дево, первые несколько их релизов, можно слушать с огромным удовольствием. Также настоятельно рекомендую ознакомиться хотя бы для ширины кругозора. Следующий коллектив — это Ричард Хелл и его группа Войдоид.

О Ричарде Хелле мы немножечко поговорили в контексте Sex Pistols. Поговорим сейчас поподробнее. Вообще, я небольшой фанат группы Voidoids. Мне они кажутся немножко скучноватыми. Но в контексте панк-рока группа очень важная, и важна она по двум причинам. Первый, собственно говоря, сам Ричард Хелл. Человек максимально заметный в панк-тусовке. Сначала он играл в группе Television вместе с Томом Верленом и Ричардом Ллойдом. Композиция Blank Generation, которую мы послушали, она вот еще со времен Television находится в репертуаре Хелла. Дальше он поиграл с группой Heartbreakers. Записал вместе с Диди Рамоном песню Chinese Rocks.

вот эту вот самую композицию. А потом решил основать свою группу и уже там разошелся по полной. Второе из интересного о группе Voidoids — это их гитарист. Вообще гитарная их секция. Очень интересное звучание. Пожалуй, наверное, из таких панк-гитар, наверное, самое сильное. Слушать это при том, что мне эта группа не нравится, я прекрасно понимаю, что слушать их прикольно, интересно. С точки зрения музыки, чуть ли не, наверное, топ-1 в плане такой панк-мелодики стоит этот коллектив. Не берем всяких Television, которые я к панкам не отношу. Именно по этой причине нас их сегодня не будет. А вот Voidoids мы относим, поэтому засветились они у нас в подкасте. Что-нибудь еще послушаем с их творчества и двигаемся потихонечку дальше.

последняя ремарочка про коллектив Ричарда Хэлла. Интересный философский пример. Все вы наверняка люди умные и знаете про концепцию смерти автора, про то, что автор не имеет такого абсолютного права диктовать смысл своего творчества, что смысл — это троп, то, чего может вообще не быть в произведении и так далее. Ричард Хэлл это прекрасно иллюстрирует, эту концепцию. Песня «Blank Generation», которую мы слушали в самом начале, Хэлл задумывал как критику поколенческих песен. Типа там «My Generation» за

И, мол, работает его композиция примерно так. Слово blank, оно не то, что в прямом означает пустоту, а оно означает такое пустое пространство, куда можно вставить любое слово, то есть олицетворяющее то или иное поколение, и эта песня будет работать. Но сделать это у него не получилось, а получилось сделать панк-гимн про пустое поколение. Не знаю, раздосадован ли Хэл этим фактом, но как иллюстрация определенных философских воззрений, композиция его подходит прекрасно. И теперь движемся дальше к группе Перл.

коллектив из штата Огайо. Дэвид Томас там солировал. Это еще один представитель арт-панка. Крайне интересный коллектив. Коллектив, который определил свое время лет, наверное, на 5-6. Чтобы вы понимали, вот это вот темная, готично-постпанковая, экспериментальная вещица, которую мы только что послушали, она датирована 75-м годом, 1975-м. Хотя весь постпанк Бамонт, он будет только там в 78-м году как-то заявлять о себе впервые. Первую сделали это еще в 75-м, потом также нашли очень много новых интересных музыкальных решений, чем немножечко опередили даже новую волну. Коллектив в высшей степени талантливый, в высшей степени интересный. Возьмем там дебютный их альбом, назывался он Modern Dance, да, современный танец. Послушаем что-нибудь оттуда.

вот эта пластинка выдержана в такой панк-стилистике. Дальше идут сплошные эксперименты. Там и второй альбом, и третий. Группа с вокалом, и со звучанием, и с электроникой, и с чем только она не пытается взаимодействовать, чтобы найти новые свежие звуки для своего творчества. Коллектив я крайне рекомендую всем меломанам, если вы по какой-то причине эту группу не слышали. А вот если вы, скажем так, музыку увлекаетесь не сильно, наверное, я бы не рекомендовал. Послушайте какие-то знаковые, популярные песни, но в творчество не углубляйтесь, потому что, ну, вам просто будет в тягость это слушать, потому что группа, скажем так, для не очень наслушанного человека, она, конечно, не подходит. То есть определенный такой музыкальный бэкграунд нужно иметь. Но, опять же, в любом случае, вы можете меня не послушать и зарядить себе в наушники полную дискографию и получить массу удовольствия. Ваше право, моя работа предупредить вас. И последняя страна, на которой мы закончим нашу с вами панк-географию, это Австралия, родина кенгуру и родина одного замечательного панк-рок-коллектива, который называется Radio Birmingham.

Кто такие Radio Birdmen? Это, значит, группа, которая идеально отражает судьбу честного, талантливого панка. Смотрите. Они записали дебютную эпишку. Она дико взлетела. Эпишка просто гениальная. Одна песня лучше другой. Всем дико понравилось. Они записывают первый альбом. Великолепный. Просто гениальная пластинка. Все в восторге. О них даже там где-то начинают писать. Их подписывает тот же лейбл, что подписывает группу Raymonds. То есть вот уже вот-вот сейчас группа просто залетит в пантеон панк-богов. Но что-то у них там случается. 3 года они не выпускают никакого материала. Потом выпускают вторую пластинку, которая, мало того, и по содержанию слабенькая, еще и как бы опоздала со временем. И в итоге коллектив так и остался в разряде культовых для каких-то там меломанов. Потом у этих деятелей были другие коллективы, типа там New Race, кто-то из участников Radio Birdmen организовал. Здесь не уверен, но, по-моему, кто-то из них. Не получилось с коммерческим успехом, тем не менее, люди помнят. Я считаю, что продвинуть эту группу в массы просто обязательно. Давайте что-нибудь еще послушаем.

по звуку не сказал, это коллектив, который больше обращается не столько к американскому панку за вдохновением, сколько к американскому протопанку. Интересные звуки, интересное композиционное построение песен, оно связано именно с тем, что ребята вдохновлялись там MC5 и гип-попом. На первом альбоме даже есть кавер на песню DVI, он, по-моему, альбом открывает как раз. Поэтому не совсем типичный, наверное, для вот 77-го года вокально-инструментальный ансамбль, так его назовем, но заслуживает вашего внимания. Прекрасная группа, очень-очень рекомендую ознакомиться.

0: собственно, на этом все. В финале хотел бы выразить надежду, что удалось мне вам показать многогранность панк-рока, удалось мне вам показать, что не тремя аккордами едиными, и что эти три аккорда — это не печать зла и печать бездарности при всем при этом. И заинтересовать вас элементарно панк-роком, потому что судьба у этого жанра незавидная, бездарности пинают полумертвое тело, вместо того, чтобы его наконец-то отпустить и так время от времени возвращаться, посмотреть, черпануть вдохновение и отправиться в какой-то творческий порыв. Вместо этого просто какое-то насилие происходит над бедным панком. Выражаем мы все редакции дискурса соболезнования панк-року по этому поводу. Скажу, что это достаточно интересный жанр, чтобы разобраться в нем поглубже. Понятное дело, что в рамках одного, там, двух подкастов обо всем не расскажешь, все группы классные не покажешь. Я просто постарался, чтобы в этой вот эклектике и в этой репрезентации, которую сегодня я вам подготовил, вы нашли для себя что-то новое, что-то интересное, возможно, изменили свое отношение к панк-року и поняли, что это не тупой жанр для хулиганов и алкашей, а это такая очень серьезная, очень фундаментальная, очень разнообразная, разносторонняя музыка, в которой копаться и копаться, находиться по колено, в которой на самом деле одно удовольствие. С вами был подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: радио Сахаров.
1: Либо-либо. Ведь там можно... А, ладно, пофиг.
2: Ну что?
1: Да все нормально.
2: Ну давай, ну...
1: Да пофиг. Привет, это подкаст «Радио Монеточка», и я его ведущая Лиза Монеточка, и он его ведущий
3: Витя Исаев.
2: Витя Исаев.
1: А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст. Угу. Я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
2: Вообще-то это я говорил тебе.
1: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска. Как и почему я вру? Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственное вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию. И, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Угу. Знаешь, какие-то
2: детали.
1: Шуточки. Или, знаешь, так, а вот я замечала, что ты-ры-ты-ры-ты-ры-ты. Да это не ты замечала, это твой друг замечал, угу. И ты вообще в жизни до этого не думала. И иногда меня это начинает пугать, и мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
2: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности, то есть если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, и я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
1: У тебя все получится.
2: Ой, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
1: Ну, я, если честно, тоже последнее время особо не вру, просто потому что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
2: Подростковый, это до какого примерно?
1: Ну, лет до 18. Вить, ну только, пожалуйста, ты сегодня...
2: Нет, не буду.
1: Ты сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И потом ты же живешь с этим. Вот это самое неприятное. И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасить как-то.
2: Ну, скажем, ты сказала, что я призналась тебе во всех секретах. Но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже, в принципе, говорил, что у меня больше не осталось секретов.
1: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может, что-то. Это же какая-то фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи, про свои реальные чувства, угу. Про что-то, что могло бы принести мне выгоду. Я врала в подростковом возрасте очень много по какой-то фигне, по какой-то мелочи, знаешь. Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала свои какие-то пищевые привычки. Я могла сказать о том, что я не ем лактозу, не ем глютен, не ем мясо или что-то еще. Просто для того, чтобы показаться в компании интересной. Но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь. А если и нет, то и, ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку: кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в русском медвежонке 2008.
2: В русской рулетке.
1: Что выиграла в лотерею в 2008 году. Так вот, это неправда. Но это типа был бы странный диалог.
2: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
1: Но ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно выдумывать, это типа бред, который нафиг никому не нужен.
2: Я не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
1: Ну согласись, что это ну никакое не серьезное вранье.
2: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например. И мне очень сложно стало провести вот эту параллель. Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас занимаюсь спортом активно по 3 раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с...
1: Безумием.
2: Хвастовством больше, понимаешь?
1: Ну да, все мое вранье было только ради хвастовства. Что, у нас первый звонок, Вить?
2: Хорошо.
4: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Рузаев.

0: и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
1: Привет!
2: Здравствуйте.
1: Как у тебя дела и как настроение?
2: Хорошо, немного волнуюсь.
1: Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья. И это супер, супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь. И возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
2: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
3: Какая воля духа.
2: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и что-то тянет признаться.
1: А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
2: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что неважно, там, сколько человеку лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А когда я ей призналась, она сказала, что, ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
3: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа, рап-группа, и мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу, возраст 15-16 лет. Пришел чувак, мне 14,5 лет, он сказал. Ему было там, на самом деле, что-то там около 14, но он специально сказал, что ему 14,5 лет. Нам очень понравилось, как, ну, как бы он играет, вообще он очень подходил нам. Ну, мы ему долго вспоминали просто, что зачем он нам врал по этому поводу. Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
2: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11. И стало легче.
1: Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. Ой.
2: Наверное, у меня была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться и написать или сказать это прямо.
1: И просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно зажимать. Зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод.
2: Да.
1: А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так завуалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто посмеялись.
3: Кто тебе сказал?
1: Ты сказал.
3: Все верно.
1: И мы просто над этим немножко посмеялись. Или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто кринжуем с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает ее.
3: Ну, ты уж опять что? Это неправда. Не переживай.
1: Хорошо.
3: Лиза вся уже как на иголках.
1: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас вспотею просто 5 раз.
3: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
1: Респект тебе! До новых встреч тогда!
3: Дорогая жена, ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
1: Да, я только для этого и врала.
3: Кому ты врала?
1: Да всем подряд, Вить, и тебе даже. Ой, как мне стыдно. Ну, короче, я просто всем нафиг, абсолютно всем сказала, что я виделась с одним чуваком из интернета, которым я вообще никогда не виделась. Мы с ним просто переписывались. И я просто всем

0: сказал: ну
1: да, а вы общались?
0: Ну да, общались.
1: А вы что, виделись прям?
0: Ну да, выходит, что так, виделись. И это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь: ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда.
2: Угу. Стоит ли требовать, вот обычно, что извинись за вранье, извинись. И ты такая: ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
0: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить, они...
2: тем старше.
0: Ты будешь это видеть. Нина будет врать вообще по какой-то фигне. Она будет жевать, у нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадку, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будут стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому, что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить.
2: Понимаю.
0: Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая врушка на свете. На самом деле нет, ничего катастрофического.
2: Катастрофическое.
0: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность, но просто я очень тревожная, и я из-за этого очень переживаю, и это меня мучает. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
2: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
0: Ну, хотя бы в подростковом возрасте,
2: ну, вот
0: в детском.
2: Ну, вот я просто не помню, если честно. Маме я все рассказывал.
0: А братику?
2: С братом я особо не говорил в подростковом возрасте.
0: А сестренке?
2: Хочешь, спросим у моей сестры?
0: Давай.
2: Давай. Алло. Сестрица Аленушка.
3: Привет.
2: Привет. Слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал маме, может быть, там, или тебе, или еще кому-нибудь?
3: Сейчас, подожди.
2: Вот я так же сижу, это... понимаешь? Я им пытаюсь сказать, что не было таких случаев.
3: Не было, мне кажется, ты это там, ну вообще там конфету съел, например, не ел, там сказал, все. У тебя уши сразу красные становились. И это. У тебя, как мама сказала,
2: вот,
3: что твое вранье можно определить, у тебя уши краснее.
2: Да, да, да, да, да.
0: Спасибо за совет.
3: Я вообще в детстве не врал.
2: Спасибо, Лен, все, это, да. Давай, пока.
3: Ладно, давай, пока.
2: Реально, это началось с того, что я когда маленький был, совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал, и все просто. У меня становились краснющие уши, и мне сказали: у тебя уши краснеют, типа... Понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. И вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там, я, извините, я там вот это вот сделал.
0: Очень интересно.
2: Вот интересно, будет ли у Нины подобное? Я бы хотел.
0: На этих огромных растопыренных ушах.
2: У меня были такие же гигантские красные уши, понимаешь?
0: Да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши, Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
2: такие. Мне кажется, может, от наушников прижались, на самом деле, потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
4: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в 8-летнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, именно ТикТоком, и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, его так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет. Видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было именно столько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. и заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. Я этого понять, к сожалению, не смогла и удалила аккаунт.
0: Привет!
4: Привет!
0: Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками, но ты решила поступить иначе.
4: Я переиграла систему.
2: Я даже не знаю, с чего начать. Это удивительная история.
0: Больше всего меня в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает папин друг? Да я что-то не знаю, Лиза, отстань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, и я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было, и у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
2: Это хорошо, что драма.
0: Слушай, а сейчас ты продолжаешь скрываться в интернете под выдуманной личностью?
4: Нет, на самом деле. Я стараюсь показывать свое истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу.
0: Но мне кажется, что для 8-летнего ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо. И мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, это как раз тот случай.
2: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет твоей обезьянки. Это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
0: Никакой выгоды тебе
2: никакой
0: не дает.
2: Никакой выгоды не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье, тем более если ты снимала ТикТоки и относилась к этому как к творчеству какому-то, и ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
0: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньем. Написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу уцепиться за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай! Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
4: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная толком ее имени, потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Даню Милохина. Но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет.
0: Ну а сейчас? Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
4: Ну, не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что...
2: Вы никогда этого не узнаете.
4: Да. И не узнаете, сколько лет этой обезьяне.
0: Мы запутались в паутине собственной лжи уже на нашем подкасте.
4: Нет, история правдивая.
2: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
4: Да, меня зовут Марья, это правда. И мне 14 лет, и я правда живу в городе Санкт-Петербург.
2: Хорошо.
4: Это чистая правда.
0: Спасибо большое. Спасибо тебе
2: Спасибо
0: за твою историю.
2: Спасибо за эту чудесную историю.
4: До свидания.
2: Лиз, я бы хотел тебя спросить.
0: Давай, мне просто тошнит.
2: Тебе, может, что-то нужно?
0: Да.
2: Что?
0: Бутерброд с колбасой.
2: Ну, конечно, сейчас. А ты пока ответь на вопрос. Какой процент себя настоящий ты показываешь слушателям?
0: Хорошо.
2: Время.
0: 4 ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо. Все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминог, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себя с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, ведь что случилось? У меня, наверное, за там, 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще, а просто начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну, как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
2: Я помню.
0: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. И я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в 100 раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда. И я чувствую, что я и внешне меняюсь, и стиль
2: всегда
0: меняется.
2: Всегда в лучшую сторону.
0: Спасибо большое. Настоящий хороший муж ты.
5: Привет, Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Новый Сад. Я иногда была родителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, потому что я на другом языке, я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскался в вещах. Я, на самом деле, жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все врут.
2: Привет!
5: Привет!
0: Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю.
2: Это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был подростком.
0: Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, когда тебя зовут на саундчек что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот. Вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю. Но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети, ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
2: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
5: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствовала, но сейчас стыдно за, на самом деле.
2: В какой момент тебе стало стыдно?
5: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю, потому что все это время я ему врала, я очень сильно врала. У меня бывает, что я вру, начинаю улыбаться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что хоть, ты ничего не задавали. А с тех пор он мне не очень доверяет теперь с этой домашкой.
0: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что они чувствуют, что силы на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск. Совершенно легально. Я имею право на работе взять перерыв. И они сами выбирают. А подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
2: Да. Взрослые часто говорят детям своим, что... Ой, столько у тебя еще будет этих дней солнечных, когда ты там будешь ходить, но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах, кто-то из твоих друзей уезжает, ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день... Когда
0: все тебе 14 лет.
2: Когда все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность воспользоваться.
0: Ну, так же ответственно. Как бы не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз там, в 2, в 3, в 4 месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка. Музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть. Потому что болезнь – это универсальный способ для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня было часто, раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз в какое-то время я могла сказать: мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все доздам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
2: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы, я считаю, что, конечно, не тем, что отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, что ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то, но я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычной цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней это, что-то сделать такое, но...
0: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся, и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим.
2: Спасибо.
5: За что?
0: Пока!
5: Пока-пока.
2: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
0: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу: стоп, вечеринка! И скажу громко, за финалист.
2: Я соврала!
0: Это неправда! Вот то, что мы много лет вот это ржем, прикалываем, это все неправда.
2: Я вспомнил Майкла Скотта сразу. Я объявляю банкротство!
0: Да!
6: I declare bankruptcy!
0: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
2: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
0: Ой, я не могу. Ладно, я скажу так. Я никогда...
2: Закрой уши и говори.
0: То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знаю, зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
2: Вот Вот мы и узнали. 2023 год.
0: Ну, типа у меня...
2: Самое важное событие в интернете. Монеточка незнакомости, дорогая.
0: Ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются.
2: И ты переписывалась?
0: А я такая, ну, да не будем это обсуждать, ладно, все. Ну, да, я переписывалась, но я зачем-то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Ну, я просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну, это ж слово за слово, случайно сказал, думала, все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
2: Другому, он... другому.
0: Знаешь, там я говорю, ты что-то где-то сказал, а, ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит, да, Лиза, а ведь ты виделся с Славом Цвидригайловым, да, вот, кстати, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она же с ним виделась. И ты такая, ну, да, я с ним виделась. Ну, в общем, вот.
2: Угу. Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
0: А я Монеточка.
2: Не врешь?
0: Нет. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Спасибо студии «Либо-либо», с которой мы записываем наш классный подкаст. Я надеюсь, вам нравится. И вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим. Привыкайте к нам. И слушайте нас постоянно на репите. Рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки. Плохие оценки не ставьте.
2: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров.
0: Всем пока!
2: Пока!
7: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
8: Я не съедаю конфетку со вкусом ушной семи.
7: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
8: Крысы не очень любят друг друга.
7: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
9: Десятки лап и, наверное, у него 1000 глаз.
7: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
9: А у меня по-настоящему есть.
7: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.
10: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Это «Медуза».

0: то, что содержание кассеты и коробки не совпадало полностью, еще усложнялось тем, что кто-то случайно мог перепутать там кассеты. Но самое вот лично для меня ужасное было, что когда ты находил долгожданный фильм, или, как тебе казалось, интересный, приходил домой, вставлял его в видеомагнитофон, включал, и оказывалось, что этот фильм, он в ужасном качестве, где на фоне были видны силуэты людей, которые внизу ходят, что-то делают, кто-то там кашляет, зал как-то реагирует там на шутки или на что-то ужасное. И это прям меня очень расстраивало, чуть ли не до слез, потому что ты в предвкушении бежал домой, думал, что вот ты поймал хороший улов, сейчас у тебя что-то будет очень интересное, а потом включал кассету и понимал, почему ее никто и не брал. Все уже понимали, что там ужасное качество, где ты вообще ничего не поймешь.
1: Здравствуйте, друзья! Это уже второй выпуск второго же сезона подкаста «Атлантида».
0: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и проекта оживших фотографий под названием «Живое».
1: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
1: Это наши личные истории. Они чем-то похожи на сны о былых временах, какие-то такие, может, полустершиеся воспоминания. Мы надеемся, что вы будете делиться с нами своими же воспоминаниями, может быть, с нами даже, и расскажете нам свои истории о стране, ушедшей в прошлое, а мы их зачитаем в подкасте.
0: Присылайте свои письма и аудиозаписи с вашими историями, а еще фиксируйте звуки и отправляйте их нам. Пишите письма на почту podcast@meduza.io с пометкой «Атлантида», а голосовые отправляйте прямо в Телеграм, который называется «Медуза, нижнее подчеркивание, подкаст».
1: И собачка впереди. Сейчас мы поговорим на тему, которая была изначально в наших планах, но вы часто предлагали нам ее в своих письмах тоже. Вы хотели, чтобы мы поговорили о точках продаж кассет, дисков, видеоигр. И действительно, для многих из нас, так я понял по письмам, это очень важный ритуал был. Покупка дисков, кассет, игр, обмен ими. У этого ритуала были люди, которые помогали его делать, какие-то проводники в мир музыки, опять же, фильмов, игр, которые привозили заказы, рекомендовали. В поисках были удачи, разочарования, неожиданные находки. В общем, об этом волшебном мире мы и поговорим. И ушел-то он, наверное, чуть раньше, чем вот этот мир России, о котором мы часто говорим, который начал уходить с войной.

Обычно я начинаю воспоминания, сны, разговоры свои, события из детства. Вот какой-то у меня, не знаю, выстраивается часто хронологический порядок, но вот сейчас я хочу его нарушить и вспомнить для затравки одну историю. В один из своих последних приездов в Архангельск случилась у меня такая вот встреча, очень важная, наверное, которая меня задела, потому что она, в общем, ничем не завершилась, хотя, наверное, могла бы. Мы с друзьями, уже это был вечер, осень, такая не очень хорошая погода, переходили дорогу на одной из центральных улиц Архангельска, вот уже зеленый свет мигал. В общем, мы бежали, и навстречу нам тоже так полубежал человек, и я его узнал, не знаю, узнал ли он нас, потому что он такой всегда был интровертом, немножко погруженным в себя. Это был продавец из магазина, где я покупал диски в Архангельске. Вот его звали Саша, он очень похож на музыканта Massive Attack Роберта Дель Найо. С этим человеком мы проводили несколько часов в неделю, говорили о музыке. Каждую неделю я приходил вот в эту точку продажи дисков. Она была не совсем в центре, в магазине «Фаворит», по-моему, когда мы

Ладно, с музыкантом Massive Attack обязываю. Вот его манчестерский вид. Архангельск, наверное, тоже можно назвать немножко Манчестер, северный город. Вот он подбирал на свой вкус диски, которые привозились, и вот этот ассортимент привлекал любителей музыки со всего города, но он и гитарное любил. В общем, все эти, тогда появлялась вот эта новая гитарная волна такой полугаражной музыки, типа Strokes, Hives, новая волна постпанка, это Франц Фердинанд, Интерпол, не знаю, Killers можно ли отнести. Ну и, конечно, все записи классиков брит-попа или инди-музыки, Radiohead, Pulp, Suede, Blur, Sonic Youth, что-то, не знаю, Manic Street Preachers, в общем, все, что новое появлялось, чаще всего можно было найти как раз вот в этом магазине. И он тебе мог рассказать, если ты не знал какую-то группу, например, порекомендовать, особенно касалось это, ну, таких полуэлектронных команд, о которых не писали в журналах про гитарную музыку. Тогда в России стали выпускать New Musical Express, знаменитый британский журнал, и как раз вот про все гитарное там было очень много написано. Конечно, сейчас я немножко вспоминаю тоже, как это писалось, с влиянием русского глянца, этой разнузданности, которая этому журналу свойственна была. Ну, не знаю, гремучая смесь для меня, но тогда я читал, чтобы хотя бы понять примерно, что это за группа, как бы дух музыки там передавался достаточно верно. Саша тоже читал этот журнал, читал еще какие-то как раз по электронной музыке и мог посоветовать. Да, эти разговоры могли длиться часами, что вышло, что понравилось, что можно слушать, что лучше, может, и не слушать, чтобы не разочароваться в былых кумирах. Что вот надо купить, а что, ну, в принципе, останется. Там, если ничего не привезут интересного на следующей неделе, ну, вот это купишь. Я делился с ним музыкой, которую купил в Москве. Чуть попозже расскажу. Какие-то такие, может, записи бутлегерские. Тогда такое слово бытовало нелицензионное, да, если вспоминаете. Отличить это было достаточно просто, хотя крупные, наверное, бутлегерские конторы старались сделать красивые буклеты, даже перепечатать полностью буклет. Ну, как-то ты узнавал, да, что это не оригинал, наверное, в первую очередь по пленке. На бутлегах ее не было. На горбушке продавались просто с отпечатанным часто на бумажках, на диске могло быть просто написано название группы альбома, но было что-то редкое. Старое, может быть, вот мне нравилось, можно сказать, до сих пор нравится группа Cooper Temple Klaus, сложновато выстроенный такой рок с кучей гитарных эффектов, электроники тоже, каких-то звучков. Свежий альбом к нам приехал, а вот ранних у нас не было. Да, понятно, что раз там электроника звучала, Саше, в принципе, тоже нравилось. И вот на горбушке я достал их ранние записи, принес. Мы были очень рады этому всему послушать. Он это переписывал. Где-то он что-то доставал сам. Мог это тоже не переписать бесплатно, конечно. Но ассортимент магазина, конечно, нет. Нельзя было это переписать. С уважением относился, потому что все-таки процент от продажи дисков шел ему. И, ну, это была бы для него прямая убыль. Я думаю, что кто-то еще приносил, да, вот какой-то тусовки прям не было меломанов. Ну, вот как-то это проходило через вот этот магазин, я его любил больше. В принципе, были точки, куда я иногда тоже заходил вот недалеко от этого же магазина, но там, в общем, сидели уже такие дядьки, любители классического рока, и ассортимент, конечно, был выстроен скорее под них. Не знаю, хард какой-нибудь, металл, прог. Ну, вот иногда могло появиться какой-нибудь редкий, там, не знаю, записи известные, постпанк, например, группы. Меня этот магазин, где я мог пообщаться с таким соратником по духу, устраивал больше. Да, особенно больше, чем традиционные рок-магазины, где продавались не только диски, но и атрибутика, все эти футболки с названиями групп, худи с названиями групп. Ну и публика там была соответствующая. Ну и на самом деле, вот если подумать, музыка там была как раз, ну, просто традиционный набор того, что должен слушать, ну, вот средний любитель рок-музыки, особенно российской. В Архангельске такие товарищи назывались «грибы», полупрезрительно. Ну, наверное, стыдно мне сейчас, что так мы их

звали грибы. И я не думаю, что это было такое вот какое-то отдельное явление на самом деле, потому что я вырос, в школу ходил в городке под Курском, и многие мои друзья уехали в Курск. В Курске был подобный персонаж, у него была точка в ЦУМе, в более козырном месте, я так понимаю, что он сам был хозяин, было прозвище у него «Звезда». Звездный, как-то так называли его. Он был вот более пафосный, может, из-за этого его так прозывали. Не знаю. Ну, в принципе, тоже он советовал, привозил какие-то интересные диски. Можно было к нему, вот когда я был в Курске, зайти. Ну и мои друзья к нему заходили тоже.

0: моя юность, детство, оно вообще не связано с музыкой. Я, мне кажется, достаточно поздно вообще начал проявлять интерес к музыке. У меня вот с этими местами история начинается с видео. Для меня видеокассеты, вот они стали такой заветной вещью, как для тебя музыкальные. Они знакомили меня с миром вокруг, и наоборот, как будто бы я вот через эти видеокассеты, я понимал вот кто я и пытался вот представить себя, что вокруг меня есть. И это помогало мне понять, что мне в принципе нравится, а что нет. И, наверное, на меня большое влияние оказало то, что в нашей семье, когда мы жили в деревне, у нас чуть ли не у одних из первых появился видеомагнитофон, самый настоящий. Мне кажется, это был еще какой-то отечественный, то есть тоже какой-то такой пионер, так сказать. Один из первых аппаратов. Я больше таких не видел. У него кассеты вставлялись сверху. То есть там сверху такая выдвигалась панель, и туда надо было вставлять видео. И выглядело это в то время впечатляюще, потому что было ощущение, что это какой-то фантастический аппарат, и в который ты вот так вставляешь как будто бы какой-то заряд. Как будто бы это маленький робот, и вот ты вставляешь в него какой-то элемент. И после этого вот у нас дома стали постепенно появляться кассеты. Эта коллекция начинала расти и стала вот заполнять полку, знаменитую стенку, я думаю, у многих была такая. И два шкафа вот с большой семейной библиотекой книг, они начали покрываться пылью, потому что кассет становилось все больше, а на книги уже внимания никто не обращал. И вот эти книги, они сияли на фоне этих уже потрепанных кассет, потому что ими пользовались намного чаще. И потом уже, когда мы перебрались в населенный пункт побольше, в поселок, там был кинотеатр, который стал уже увядать, и в нем начала зарождаться новая культурная жизнь. И тоже вот как в случае с этим вот нашим книжным домашним шкафом, тут примерно похоже произошла ситуация, потому что внутри вот этого старого здания советского вместо этих бобин с кинолентами завертелись уже другие процессы, а именно в коридоре вот перед этим закрытым кинозалом, который стал пустынным, образовался игровой клуб, где местные предприниматели привезли приставку одну, это PlayStation 1, и два джойстика. И, в принципе, это был очень успешный бизнес, и вот к этому месту, как мотыльки на свет, начали слетаться молодые жители поселка, и в том числе и я, ну, там и люди постарше тоже были. И вот это такая точка притяжения, вокруг которой стали появляться какие-то другие тоже места. И там по соседству в этом же кинотеатре появилась такая небольшая каморка, где местный житель организовал пункт обмена кассетами. Он поставил в ряд такие картонные коробки и в них вот сложил эти кассеты рядами и начал их менять и продавать. Ну, конечно же, намного дешевле, чем это было в, как ты сказал, лицензионных магазинах, тогда так и называли, да. И вот уже в этот пункт обмена кассет я стал ходить намного чаще, потому что у меня приставки не было, а видеомагнитофон был.
1: Наверное, в этом выпуске мы пойдем немножко параллельными дорогами, потому что про видео мне сказать, в общем, особо нечего. Потому что видеомагнитофона у нас не было у бабушки и дедушки. Поэтому, в общем, как-то видео, фильмы нет. Я почти не смотрел. Единственное, вот потом уже купил я в Москве какие-то концерты с кассетами. По-моему, Radiohead времен альбома The Bands. Мой друг где-то там напереписывал Нирвану, которую мы слушали, Металлику, которую он слушал, я не особо слушал, но смотрели. И какие-то фильмы связаны, опять же, с музыкой. Мы увлекались музыкой. Да, вот, что было связано там, фильмы Джармуша, где такая музыка использовалась разная, типа «Пес-призрак», такой независимый хип-хоп, или «Мертвец», да, где играет Нейл Янг, такой мрачный саундтрек кантри. Наверное, такое. Ну, на игле, я не знаю, «Бойцовский клуб», да, вот что-то опять же связанное с музыкой. Но этого было немного, я даже не могу сказать, были ли у нас такие какие-то прокаты или что-то. Я знаю, были, ну, на развалах продавали видеокассеты, но я их не покупал. Как раз вот приставка у меня была. Потом расскажу.

в моем случае наоборот, я из музыки, знаю, что время знал только песни из мультфильмов Дисней, наверное. Я как-то особо не интересовался даже саундтреками. И поэтому вот для меня, наоборот, эти обмены кассет, они стали таким, я даже не знаю, я прикоснулся к какому-то вот другому миру, потому что поначалу глаза, конечно, у меня разбегались от количества неизвестных названий, и то, что все вот эти кассеты, они пестрые, разные, оформление у них, и оно вот все разложено перед тобой. Но времени рассматривать особо у тебя нет, потому что и там им тесно, и людей много уже набивалось. Потому что это место, оно стало открытием не только для меня, но и для других жаждущих людей. И конкуренция там была высокая в этом месте, потому что самое интересное, оно исчезало очень быстро и начинало ходить по рукам. И, возможно, только спустя очень долгое время оно возвращалось обратно вот в этот пункт обмена. И уже в достаточно потрепанном виде, и, возможно, и кассета уже была такая подраздолбанная, и пленка там, может, уже была с какими-то артефактами. И вот пункт обмена кассет, в этом была какая-то вот лотерея, потому что порой было сложно понять, что это за фильм, из-за фантазии вот этих кустарных переводчиков и дизайнеров, которые иногда просто давали фильму другое название, там, например. И ты был уверен там до определенного возраста, что ты смотрел вторую часть несуществующего фильма, например. У меня такое тоже бывало. И поэтому я, честно говоря, больше даже любил вот эти официальные магазины. Ну, не то, что официальные, а вот магазины, где продавали вот эти лицензионные кассеты, где были вот эти наклейки переливающиеся, которые, кстати, потом и на пиратских кассетах тоже научились подделывать и зачем-то их тоже клеили. Но это вот придавало такой весомой статусности в моих глазах. И я очень ценил эти вот кассеты в пленках, которые ты сам распечатываешь. И вот этот запах даже этой новой коробки из-под кассеты и новой кассеты, это вот одно из главных вообще радостей, может, детства. Потому что мне на день рождения дарили не то чтобы кассету, меня приводили в видео в этот магазин, где официальные фильмы продаются, и говорили, вот выбирай любой один. И я мог очень долго выбирать. Такие муки были, размышления, что в итоге взять, потому что это был очень такой ответственный выбор. И я вот почти каждую свою покупку, вот каждый свой выбор я помню до сих пор. И в то время, мне кажется, это вот не открытая кассета блестящая. Мне кажется, это вот было сродни, вот как сейчас люди распаковывают, наверное, вот новые эти товары Apple, возможно. Мне кажется, примерно вот такие были по эмоциям ощущения. Ну, лично у меня так. Я был частым гостем вот этого пункта обмена кассет. Мне кажется, я все, что можно, пересмотрел. Все, что было позволено мне в моем возрасте, как говорится. Там была, конечно, отдельная еще коробка для взрослых, но ее нам не показывали. И спустя время там уже вот просто ничего нового я там достаточно долго не находил. И было очевидно, что вот все, вот в поселке циркуляция этих интересных кассет, она замкнулась. И в обменном пункте вот царил какой-то вот застой. И сам вот владелец с годами, он постепенно стал, похоже, терять интерес к своей вот этой работе. И как-то вот просто со временем вот этот вот дух жизни из этого места, он постепенно так улетучился, и людей стало все меньше у кассетных полок становиться. Потом это место переехало уже даже на улицу, на рынок, под такую палатку. И там вот посреди вот этого тающего снега или вот этого ветра вот стоял этот грустный мужчина, как символ того, что время видеокассеты, оно вот уходит.

И вот после видиков, после видеомагнитофонов пришли компьютеры, ну и по сути DVD-плееры, такие отдельные устройства были. Вслед за этим, конечно же, появились обмены дисков, потому что, ну, новые покупать было сложно и дорого. Из-за этого вот эти обмены, они были повсюду. А вот эти вот лицензионные места, их было мало, и там было не то чтобы много людей, но они, конечно, выглядели все равно так статусно и красиво. И тут стали появляться диски, и уже не только с фильмами, там уже можно было вообще любой найти, так сказать, контент. И у меня стали появляться уже диски даже с программами для компьютера. Один из первых дисков, помню, у меня был, это вот все для 3D и анимации. Там была такая красивая просто еще обложка, там был такой футуристичный какой-то полукиборг в очках. Ну, то есть это была цепляющая обложка. Ты смотрел на нее и думал, что вот сейчас ты купишь этот диск или возьмешь и научишься вот делать таких крутых роботов. Но, конечно же, я там ничего делать не смог, потому что, ну, тогда не было Ютуба, и я установил эту программу, например, и я просто не понимал, что с ней делать, потому что не было обучающего материала на русском языке. А потом уже появились DVD-диски и DVD-проигрыватели, которые в моей памяти в первое время были очень дорогими, и про DVD говорили как про какую-то сверхтехнологию, которая вот когда-то должна прийти к нам. А пока вот она очень так вот редко встречается, и она очень дорогая. Но, как и бывает с многими вещами, спустя время вот эти вот DVD, они появились просто в каждом доме, и DVD-диски стали чем-то таким обыденным. И вместо коробок кассет, аккуратно разложенных на полках, просто дома стали валяться вот эти вот в разных позах DVD-боксы, на которые люди стали предприимчивые записывать по 5-10 фильмов. Там целые антологии записывали, даже там выбор меню был. И это стало очень удобно, но моментально сбросило с фильмов это чувство уникальности. То есть всего резко стало много, и вот эта вот охота за контентом перестала вызывать такой трепет и азарт, потому что уже стало чувствоваться, что стало найти намного проще, чего ты хочешь, и даже количество этого просто увеличилось намного больше. И да, вот какая-то магия начала постепенно, конечно, уходить, может, и просто магия детства начала уходить. Но тут можно еще упомянуть стандартную заставку у многих DVD-плееров, когда логотип DVD летает по экрану и стукается об края. И это вот стало, мне кажется, даже мемом, потому что на нее можно было гипнотически так залипнуть, потому что ты все время ждал, ударит ли она в угол экрана или нет. И она, по-моему, практически всегда не ударяла. Поэтому там надо было долго сидеть и ждать, смотреть на этот скринсейвер.

0: когда еще был школьником, кассеты тоже, в общем, привозили, тебе надо было, может, что-то заказать. Были ларьки за рынком, причем они не специализировались на кассетах, но там вместе с шоколадками и еще чем-то могли продавать и кассеты. Конечно, ассортимент был достаточно узкий, но тем не менее там продавались совсем нелицензионные кассеты из серии «Легенды русского рока». Вот я не знаю тоже, помните ли вы такое? Их даже рекламировали, ну, рекламировали, конечно, это лицензионные версии с большими буклетами, ну, какое-то время... Мы довольствовались вот какими-то сборниками даже, особенно ничего сильно не понимая, но вот слушали, типа, кино, да, там, не знаю, ДДТ. «Кто не был говнарем, у того нет сердца», называется. Ну, с друзьями мы как-то быстро переехали на брит-поп, потому что популяризировал его «Мумий-тролль», да, вот эта волна музыки такой примодненной. И, в общем, было достаточно легко пересесть. Я помню, какое-то время я даже записывал телепередачи на магнитофон, какие-то концерты на кассеты, потому что, ну, реально с этими ларьками, за исключением каких-то прям вот совсем сакраментальных альбомов российских рок-групп, ну, и там той же Нирваны, не знаю, Металлики, послушать было нечего. Поэтому вот записывал в моно и на свой магнитофон, на кассетный, какие-то по телевизору выступления. Ну, как ни странно, они были, да, были даже программы. Показывали питерский рок-фестиваль. Так я услышал о группе Tequila Jazz. Ее вокалист и основатель Евгений Федоров сейчас делает подкаст на «Медузе». Слушайте, его называется «Кроме звезд». Вот записал я с этого, по-моему, рок-фестиваля три песни каких-то. «Кокаин», очень энергичная песня из первых, да. Ну, кстати, Tequila Jazz ранняя, очень самобытная группа, в смысле, в такой динамичной, тяжелой музыке. Мне она нравится до сих пор. И у нас появилась вот точка, приезжали люди, я даже не помню откуда, то ли из Курска, может, из Белгорода, и там они уже продавали лицензионные кассеты, как раз и тот же «Мумий-тролль», и какие-то записи как раз от питерских интересных групп тоже они привозили, могли посоветовать, особенно... Видео занимался мужчина, я забыл, как его зовут. Кассеты продавала тетя Наташа такая. Я представляю, что ей приходилось слушать, чтобы примерно описать, особенно тяжелые питерские группы. Но хочешь зарабатывать — слушай тяжелый питерский рок. Тоже она привозила эту музыку и ждали. Это было, правда, вот такой уникальный опыт, тоже там запакованный вот этот буклет, смотрели картинки. Но вот я сейчас думаю, что, наверное, достаточно серьезную часть прибыли ей приносили не очень многочисленные, но пламенные фанаты гражданской обороны, потому что выходила куча записей каких-то подпольных концертов, акустических концертов, каких-то странных альбомов гражданской обороны, группы около гражданской обороны. Они это все покупали. Не знаю, откуда брались у них деньги, но наши друзья это все покупали, слушали, давали зарабатывать продавцам кассет. Опять же, там уже стал появляться, я помню, Portishead нам привезли, о которых тоже стали осторожно даже в популярных журналах музыкальных писать. Ну, опять же, в связи вот с этой волной «Мумий-тролля», там Portishead, Radiohead, Blur какие-то, по-моему, Greatest Hits, еще чего-то. Ну, шиком было, конечно, в нашей компании, так как я ездил в Москву. Там можно было купить вот эти реально лицензионные кассеты с огромным буклетом, тот же Blur, там, я помню, альбом 13, огромный буклет, кассету даже в упаковку было сложно запихать, «Окей, компьютер», опять же, с огромным буклетом. Ну, в общем, Radiohead весь у меня был на кассетах. Вот это даже странно, потому что Radiohead, например, более сложная музыка, мне кажется, чем Pulp, чем Suede. А вот Pulp и Suede я уже узнал как раз более-менее нормально, благодаря Саше, в «Фаворите».
1: Мне вот как-то не было брать откуда такую музыку, и, в принципе, вокруг меня ее никто не слушал, то, что слушал я. И поэтому я, кстати, сам стал, когда вот появились уже возможности, когда появилось DVD, найденные свои концерты, я их записывал на DVD. Мне очень нравилось создавать меню, Я сам вот в программе создавал меню для DVD и потом просто спускался вниз в комнату и с кайфом включал на большом телевизоре концерт, который вот я скачал для себя, для своего удобства. У меня даже была такая папочка. Такие были дурацкие книжки для DVD, коллекции. Похоже на фотоальбом, но только там вместо фотографий DVD. Ты перелистываешь эти DVD-диски. У меня была такая собственная, я там маркером подписывал, какие там концерты, что это записал. Но вот эта вот эстетика как бы своей коллекции собственной, которую ты подписываешь, у меня была такая. И я даже это еще, когда у меня были кассеты, любил. У меня от некоторых кассет были наклейки. И я любил все эти элементы, да, вот, и когда наклеиваешь на кассету бумагу и подписываешь, что там находится, или берешь печатную машинку, и раньше так любили делать, и там печатаешь жанр, год и название фильма. Но если еще имя режиссера влезет, можно тоже было добавить.
0: Ну, у меня компьютер появился достаточно поздно. Интернета у меня на острове не было, поэтому для меня вот как раз эти люди, которые могли найти музыку, да, посоветовать что-то, были очень важны. Я уже вспоминал, что как раз приносил своему приятелю, продавцу дисков, диски, которые купил в Москве на Горбушке. У меня было очень много дисков. Даже в период появления MP3. Ну, потому что на MP3 это все не появлялось, конечно, это были какие-то редкие прям группы, очень странные. Сейчас, мне кажется, я их не вспомню и не найду, но это у меня все была куча прямо. И на Горбушке я нашел одну точку. Она была, ну, практически полностью бутлегерская, как раз вот с дисками, где название было фломастером написано, с такими очень тонкими обложками, сканированными. Но там был человек, который очень хорошо мог посоветовать, что купить в соответствии с твоими вкусами, тоже достаточно странными, редкими какие-то, вот похожи на такую редкую группу. Там, я знаю, такая есть еще, вот послушай это. Этого парня звали Саша тоже. Так как я через Москву часто проезжал и всегда приходил, в общем, как-то мы познакомились, разговаривали. Он рассказал, что он происходит из Владивостока. Ну, вот я из Архангельска, он из Владивостока. Портовые города, да, что-то объединяет. С окраин страны, опять же, хотя, конечно, Архангельск был куда ближе. Он был музыкант. DZA. Он говорил, что у него такой вот псевдоним, он делает электронную музыку. Даже у меня был его диск. Я купил, ну, такая интеллигентная электронная музыка, не танцевальная. Хотя в Индии даже в акустическом он разбирался, опять же, прекрасно. Не знаю, любил ли он его или надо было по долгу службы, но вот всегда мог посоветовать, и это никогда не разочаровывало. А вот через несколько лет я увидел знакомое лицо в каком-то концертном выступлении «Мумий-тролля». Он играл на клавишах. Знал его фамилию, его зовут Александр Халенко. По-моему, он до сих пор играет в «Мумий-тролле». Не знаю, слушает ли он наш подкаст. Хотелось бы передать ему привет и сказать спасибо за советы, которые он давал тогда. Вот я прочел, что сейчас он живет в Токио.

0: Еще хочу рассказать про игры, потому что когда появился компьютер, тут даже кино и вот эта музыка, она на второй план отошла, потому что игры, они вообще овладели умами многих, таких как я, и игры тоже стали частью бурного вот этого мира обмена. Это происходило в основном среди вот людей помладше, в том числе меня, и поэтому здесь даже не то чтобы какой-то шел обмен или какие-то были пункты, а просто вот как-то все лично друг другу передавали или каким-то образом копировали все это. И просто вот даже приходили, бывало, если кто-то помнит, ну, жестким диском или винчестером друг к другу и копировали что-то, что достаточно много весело, тогда еще не было таких больших и быстрых способов передачи данных. Поэтому, мне кажется, вот игры покупал и лично я редко, и люди вокруг меня, если только какой-то очень важная была какая-то игра, или когда ты был проездом в городе, ты забегал в салон, чтобы купить что-то, что ты точно не достанешь в своем поселке или там деревне, а ты начитался там, например, про какую-то игру в журналах или наслушался от знакомых и бежишь сразу целенаправленно в городе, даже сначала не к родственнику, а вот именно в этот салон, покупаешь диски и уезжаешь домой потом довольный. Ну, то есть вот лично для меня вот эти вот сначала кассеты с фильмами, а потом диски с играми, это вот для меня было лучшим подарком. И вот у меня до сих пор в доме моих родителей хранятся диски, они лежат на полке вот моего несуразного компьютерного стола из нулевых. Ну, конечно, у меня специфический выбор там был, потому что это игра, например, Half-Life 2, где такая дистопия, город и мир, порабощенный тоталитарным таким инопланетными существами, и город очень похож на такую смесь Балтии и Восточной Европы. Вот такие были у меня, да, в предпочтении.
1: Ну, у меня игры как раз... Особенно в детстве, да, в школе занимали серьезное место. Может, не знаю, в маленьком городке или вообще реальность 90-х, там, типа, забыться от нее. В играх было проще, да, потому что...
0: Да, давай забудемся в мире, где мир захватили инопланетяне и устроили диктатуру.
1: Ну, тогда игры были, на самом деле, видишь, ты играл уже в роскошные, там, стрелялки или еще чего-то. А для меня-то это были игры на Денди, достаточно рано появились. Как ты говоришь, что, ну, типа, лотерея с качеством видеокассеты. На самом деле, вот эти картриджи для Денди... тоже часто было лотереей, что ты мог купить, там не то что-то записали действительно, какую-то другую игру, которая тебе вообще не нужна, или плохо работает, вообще не работает, ну шел, менял, говорил, вот. Ну, это было нормально, ну, кстати, вот особо вот флера там, советов, такого ничего не было, да, ты просто мог на этом развале чуть-чуть поиграть, понять, нравится тебе или нет. Прям хорошее впечатление у меня было в игре Jurassic Park, Юрский парк, там была хорошая графика, надо было что-то думать, там какие-то элементы стратегии, там бродить, что-то набирать. Собирались у друзей, играли, парные боевики, там типа контры, разные контры были, улучшалась графика, хотя становилось, мне кажется, играть все проще почему-то конкретно на Денди. Какие-то танчики странные были, тоже с элементами стратегии. Потом у меня появилась Sega, одна из первых в городе. Вот не помню, как так случилось, мы ведь были не богатые. Ну, как-то так вышло. Денди 8-битная приставка, Sega 16-битная, графика супер. Я помню, даже какие-то мои одноклассники, приятели покупали сами игры для Sega, чтобы поиграть в меня. Вот было такое, например. Потому что, ну, мне нравились ближе к стратегиям. Там была такая серия с вертолетами. Desert Strike, Urban Strike, где ты летаешь на вертолете, какие-то миссии выполняешь, что-то забрать там. Ну, в общем, хитро. Вертолет надо выбрать, как бы подходящий. Ну, и вид не с кабины вертолета, а как бы сверху ты смотришь, как с дрона на этот вертолет. А друзьям хотелось поиграть в какие-то штуки типа Mortal Kombat, там еще чего-то, они покупали. Потом постепенно тоже у них появлялись Sega и Nintendo. Мы ходили, уже покупали в складчину игры для Nintendo, к везунчику, у которого вот появилась. То есть была вот такая история, было интересно. А вот с компьютерными играми PlayStation как-то был вообще мимо меня этот мир. Потом, даже в самом начале нулевых, может, ближе даже к середине, у друзей появлялись компьютеры, игры. Интернета, я как сказал, не было у меня очень долгое время. Компьютер был в этом смысле, ну, такой редуцированная очень штука, и у меня он долго-долго не появлялся, потому что ради игры я понимал, что вот такой у меня характер на самом деле, что игры сложные меня могут очень серьезно затянуть. И такое я принял как бы аскетическое решение, что я играть на компьютере в игры не буду. И я до сих пор не играю в них.
0: Я полностью добровольно понимал, что меня этот мир захватит, и я в него ушел. Я не сопротивлялся, Андрей. Теперь перейдем к интернету, потому что тут намного все проще. Он появился и все поменял. Вначале интернет тоже напоминал те же самые развалы с кассетами, с дисками, с играми, но в виртуальном пространстве. Потому что вместо развалов были такие форумы и страницы форумов, где люди стали обмениваться ссылками на музыку, фильмы. Я сам на многих форумах был таким завсегдатаем. То есть там я сидел, у меня там были какие-то даже рейтинги, я там писал, сам выкладывал, писал свое мнение, плейлисты составляли. Но это было очень давно уже на самом деле. Но вот чем дольше шло время, тем толще становился кабель оптоволокна, тем скорость росла, и вот тем меньше становилась коллекция музыки и фильмов, которые ты на компьютере непосредственно держишь, потому что скорость интернета, она вот повлияла, в принципе, на отношение к видео, музыке и ко всему остальному, и вообще к развлечению, получается. И тут уже таким, так сказать, финальным боссом всего этого появляется стриминг. И вот уже когда появился стриминг, когда скорости позволили уже даже вот в режиме реального времени все транслировать, вот это уже началась совсем другая эпоха.
1: Вот форумы я тоже начинаю вспоминать, это было. Еще такая штука, вот где-то я даже, вот помню, Сашу просил или каких-то друзей с компами составлять мне MP3-сборники в дорогу. У меня сначала был CD-плеер, MP3-CD-плеер, а потом у меня появился iPod. У меня был iPod Touch, я к тому времени работал.
0: Сначала Sega, потом iPod. Ну, Андрей, ты та еще богема, конечно.
1: iPod Touch, да, у меня был iPod Touch. Такой, не до iPhone. Ну, мог себе позволить, кстати. Ну, вот это смешно было, да, потому что я сразу как-то вот снял квартиру, работал, и сразу вышел вот на этот уровень, да. Когда появился интернет, сразу вот этот iPod Touch. Чего-то я на него записывал. Но, кстати, в основном я записывал именно то, что у меня было на дисках. Потому что на форумах очень редко что-то находилось прям интересного на самом деле. Как-то предпочитал я живое общение. И, видимо, это был, ну, вот хороший прям фильтр, хорошая защита от всякого шлака. Потому что на форумах, вот я сейчас вспоминаю, иногда думаю, блин, скачал чего-нибудь. Такая примитивщина и вторичность. А стриминги как раз сильно проходят мимо меня. Я не могу сильно заставить себя пользоваться Spotify, Apple Music. Вот не мое. Не знаю почему. Еще как раз вот как форумы, они тебе начинают предлагать что-то якобы похожее, но на самом деле в душу они тебе не залезут. Не знаю, какие там алгоритмы. Часто ты хочешь послушать одно, особенно бесплатные версии, когда ты используешь, а тебе карусель этого воспроизведения подсовывает такое, что тебе слушать вообще не хочется, а перемотать ты не можешь. Поэтому как-то я не уважаю это, короче, не нравится мне активно, потому что в голову этот алгоритм залезает очень плохо, в отличие от двух Саши и даже тети Наташи.
0: Наша с тобой, Андрей, ретроспектива такая, она, мне кажется, подошла не к финалу, а к какому-то самоповторению, потому что в связи с войной из России же ушли многие официальные кинокомпании, вот эти представительства, и в России просто сломался, я так понимаю, прокат фильмов, и даже онлайн-прокат фильмов, и из-за этого в кино ты можешь пойти, ну вот как вот во времена, когда я говорил про обменную кассетку, то, что ты не можешь понять, что ты в итоге перед собой видишь, то есть название одно, картинка другая. Я вот сам это, к сожалению, не вижу и не знаю, я не был давно в России, но мне кажется, по ощущениям похоже вот на то, что я описывал в начале, возможно. То есть получился такой кульбит, но я думаю, вместо развалов просто теперь появляются кинозалы, которые люди вот снимают частно для себя, и там смотрят фильмы, которые они каким-то образом добыли.
1: Надеемся, что вы расскажете об этом нам, наши слушатели из России, как это происходит, как вы слушаете эту музыку, да, потому что ведь и стримингов тоже нет, не только кино. Мы говорим вам до свидания, наш разговор подходит к концу. Делитесь историями, делитесь голосовыми, пишите письма по адресу podcasts@meduza.io, мы будем читать.
0: А еще хочу напомнить, что теперь вы можете нам отправлять голосовые прямо в Telegram. Для этого вам нужно найти там профиль, который называется @meduza_podcasts. И следующая наша тема будет посвящена гаражам и сараям даже. Вы можете писать свои воспоминания, мысли, или вы просто захотите что-то добавить про это, то вы можете написать на почту, которую озвучил Андрей, или поделиться голосовым. Подписывайтесь, если вам нравится то, что мы делаем. Напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. И спасибо вам большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Атлантида». До свидания.
1: Пока.

В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

0: Улыбаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальными. Но я бы все оставил.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Я не умру, и разве может быть, что без меня

жить. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник,

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Такое.

0: речь про Войда.
1: В эфире радио Сахаров.
2: В предыдущих сериях. 100 лет назад в России закончилась гражданская война, и остатки армии белых бежали в Китай. Там, в провинции Маньчжурия, была большая колония Российской империи под названием Харбин. Этот город – столица большой железнодорожной сети КВЖД. Его строили как технологический мегаполис, но после революции он превратился в город-государство. У него фактически есть свои армии, флот, своя валюта, развитая промышленность, экономика. А еще здесь огромная русская диаспора. Почти половина населения русскоязычные. Большевики не могут установить здесь свою власть, и количество беженцев из России вырастает настолько, что Харбин начинают называть «Восточной Москвой». За контроль над самым богатым и развитым городом Северного Китая борются одновременно Советский Союз, Япония и Китай. И в конце концов японцы побеждают и захватывают весь регион. СССР продает железку японцам и объявляет о добровольной репатриации для всех харбинцев родом из России. В 1935 году больше 20 тысяч человек отправляется на родину. Из трех главных героев подкаста в этом потоке уехала только дочь советского машиниста Лидия Ефимовна Сергеенко. Крестьяне Ракины и белогвардейская семья Игоря Владимировича остаются. Им предстоит в Харбине еще долгая жизнь, и в следующих эпизодах я расскажу, через что им пришлось пройти. А в этом эпизоде главной героиней будет Лидия Ефимовна. Помогать ей будут другие харбинцы, чьих голосов вы еще не слышали. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Жишенин. Я из студии «Либо-либо». Привет.

0: Ой, по Байкалу ехали, ой. Вода такая прозрачная, Байкал, Ангара. Ой, там наелись мы черного хлеба первый раз. Чего же, как животы разболелись у нас. Ой.
1: Вот Лидия Ефимовна вспоминает, как они ехали из Харбина в Москву. Эта отрепь от величия Байкала многим харбинцам запомнилась. Они почти все так или иначе его проезжали. Вообще, за вычетом вот той сцены с зэками из прошлого эпизода, для Лидии Ефимовны момент возвращения в СССР – это явно счастливый эпизод из жизни их семьи. В Москве репатриантовского ЖД ждет работа, жилье. Там чуть ли не с транспарантами их встречают на вокзалах. Дескать, добро пожаловать домой. Вот Валентина Назаровна Митина, она тоже из семьи советских железнодорожников, и вот так их встречали в Томске.
2: А когда мы приехали, там была госправительственная комиссия, ничего не могу сказать. КВЖДинцев встречали очень хорошо. Для всех КВЖДинцев были приготовлены построенные дома, квартиры. Когда государство договорилось с Китаем о продаже КВЖД, то КВЖДинцев Россия принимал, нет, Советский Союз, принимал очень хорошо. Для нас у нас была двухкомнатная квартира в новом совершенно доме.
1: Валентине Назаровне на тот момент было уже 18. Она была ровесницей революции. И отец хотел, чтобы у нее была возможность выбрать себе образование по душе. Поэтому он добился, чтобы их семью переправили в подмосковное ожерелье. И там их тоже уже ждала и квартира, и работа. Отец Аверковый, это вот которого отговаривали от возвращения и китайцы, и русские, добрался вроде без эксцессов. Нашел жилье для своей семьи в Ельце, тоже, в общем, недалеко от Москвы. А кто в Москве не хотел работать, и для них находились варианты.
3: Когда папа приехал в Москву и пошел за назначение, его опять-таки приглашали в Москве работать. А он сказал, нет, в Москве тут так шумно, тут столько машин, тут столько этого. Представляете, в 35-м году.
4: А где остановились? Все-таки вам сколько-то
3: да,
4: надо было?
3: Да, мы остановились прожить? У своих знакомых. Кстати сказать, жили они как раз в здании, окна которого выходили на Казанский вокзал, прямо на пути. Вот тогда, я еще очень хорошо помню, мы не спали три ночи все, что были здесь, потому что вот эти вот кукушки раньше были, вы не знаете, такие маленькие паровозики, которые ужасно гудели. И вот это мы не спали, потому что эти кукушки не давали совершенно спать.
4: А откуда в Москве взялись у них знакомые, если они
3: ну, а как же, уже раньше уезжали. Да. Вот из КВЖД, и из Харбина уже было много довольно-таки выигравших. Вот у одних мы и останавливались. А потом, значит, папа согласился на Харьков. Вот, и мы поехали в Харьков.
1: Это рассказывает Наталья Сергеевна Стальнова. В 1935 году ей было 11. Мы очень постарались вытянуть качество записи, но если вы все же не расслышали, отец ее отказался от назначения в Москву, и они переехали в Харьков. Первые два года жизни в СССР Наталья Стальнова вспоминает как такую идиллию почти. Как Лидия Сергеенко, кстати. Она об этом времени вспоминает так радостно, что почти со стыдом.
0: Мы никого не знали.
5: И вот то есть рядом вы жили, и как бы рядом вот не было никого, не арестовывали, вы не знали об этом, да?
0: Мы даже не знали. Мы не в видении были, что шли аресты. Мы ничего не знали, что аресты шли. Мы ничего не знали, отец работал. Мы наслаждались жизнью.
1: В общем, это все продолжалось до 1937 года. А потом атмосфера стала как-то меняться. Сначала в газете «Правда» вышла странная статья, в которой рассказывалось про некого анонимного железнодорожника, которого якобы завербовали в Харбине японцы, чтобы он вредительствовал в СССР. Читатели этого не знали, но и заголовок, и сам текст статьи был отредактирован лично Сталином. На чем эта история основана, и есть ли у нее вообще реальная какая-то подоплека, неизвестно до сегодняшнего дня. Тем не менее, очень скоро после публикации НКВД получил от своего руководителя Николая Ежова приказ номер 00593. Как всегда, в приказах есть некоторое предисловие, такое общее вводное. Органами НКВД учтено до 25 тысяч человек, так называемых «харбинцев», бывшие служащие Китайско-Восточной железной дороги и реэмигранты из Манчжоуго, осевших на железнодорожном транспорте и в промышленности Союза. Учетно-агентурные оперативные материалы показывают, что выехавшие в СССР харбинцы в подавляющем большинстве состоят из бывших белых офицеров, полицейских, жандармов, участников различных эмигрантских шпионско-фашистских организаций и тому подобное. В подавляющем большинстве они являются агентурой японской разведки, которая на протяжении ряда лет направляла их в Советский Союз для террористической, диверсионной и шпионской деятельности. Дальше там говорится, что на момент издания приказа в СССР уже арестовано 4500 харбинцев и следует арестовать, в общем, более или менее всех остальных. Потом Ежов описывает предполагаемые меры пресечения. Это от 8 лет лагерей до расстрела. Потом, кого брать в первую очередь, кого во вторую. И еще в двух местах бросается в глаза слово «немедленно», потому что оно дано прописными. Это в тех местах, где арестовать и где привести приговор в исполнение. Сроки операции с 1 октября по 25 декабря 1937 года. Но на самом деле операция началась раньше. Приказ просто делал ее централизованной. Я сейчас на какое-то время перестану называть имена героев, чтобы не растягивать этот кошмар. Потом всех назову.
0: Я помню, когда пришли арестовать отца. Так грубые такие, грубые.
5: Когда это было?
0: В 37-м году, да. 28 августа. Я была дома.
6: Он был арестован 1 сентября 37-го года.
7: Было 18 марта, день Парижской коммуны. Он тогда отмечался как праздник, обязательно там что-то, собрание, какие-то заседания и так далее было святое. Мы с мамой возвращались очень поздно после этого собрания, заседания. Подходим к калитке, мама открывает калитку, вдруг нас ослепляют фонариками. Мама схватила меня за руку, и мы побежали на другую сторону.
0: Я была дома. Смотрели, сундук у нас. Залез один в сундук, залез. Вынули все, смотрел в сундук. Фотографии все эти смотрели. Один говорит, а что это, говорит, за тип? На фото взял тип. Что это за тип? Я говорю, это не тип, а это мой.

0: мужчин. Мужчины... Нет, по-моему, даже без формы. Ну и, в общем, начали обыск. Мы открыли сундук и пошли там это все трясти. Ну вот потом мама говорит, что «А можно я дочку спать уложу в другую комнату?» Они говорят: «Пожалуйста». Потом, значит, мама на следующий день пошла в этот, в КГБ ее вызвали. А папа уже был арестован, оказывается.
1: И вот ночью пришли за папой.
2: Как это было? Помните это?
1: Да. Я помню. Значит, пришли трое мужчин. Mm-hmm. Нет, двое, по-моему, и дворник понятой. Mm-hmm. А так как оказалось, что у нас гости тут и тут, то они делали обыск не только наши, а сделали обыск всей квартиры. И забрали все карточки, по-моему, в этот же раз. Ну, наверное, для того, чтобы посмотреть, как кого еще знакомый, наверное, там, ну, таким образом.
3: Ну, да.
1: Ну, вот, папа, вот как раз и я прощалась когда с ним, он мне сказал: «Не волнуйся, не волнуйся, все будет хорошо». Он не думал, что может... За что его? Ну, за что? Он же не мог предположить, что могут так сделать.
4: Да, сотрудники НКВД действительно не просто так рылись в фотокарточках. В приказе номер 00593 был отдельный пункт про членов семей. Там просто стоит ссылка на другой приказ номер 00486. Он был издан всего месяцем ранее, и первая же строчка там такая: «С получением настоящего приказа приступите к репрессированию жен изменников Родины». Дальше, как всегда, идут конкретные указания, и первый пункт там такой: «В отношении каждой, намеченной к репрессированию семьи, производится тщательная ее проверка. Собираются дополнительные установочные данные и компрометирующие материалы». В общем, если вы еще не поняли, на папах НКВД останавливаться не собирался.
5: Он был арестован 1 сентября 1937 года. 17 сентября он расстрелян был.
6: Уже 17 сентября?
5: Да, 17 октября.
6: Октября. Угу. По какой статье?
5: По статье «Шпионаж в пользу Японии».
6: Ага. А маму арестовали?
5: Маму арестовали 11 сентября. И расстреляли 21
6: октября?
5: Октября.
0: А потом пришла... В августе пришла телеграмма. Наверное, мама ее сама сочинила и кому-то там поручила ее послать, потому что в телеграмме было написано: «Мама ушла к папе». Mm-hmm. И все было уже понятно.
7: Да, вот я хочу рассказать. Женя переписывалась, у нее был жених в Альбине. Она познала Жорж Чупахин.
4: Женя – это старшая сестра Лидии Ефимовны Сергеенко, у которой после репатриации в Харбине остался жених. Они переписывались, и она уговорила его вернуться в Россию. Он привез с собой всю свою семью.
7: Отец, три брата и мать. Вот такая семья из пяти человек. И туда приехала Женя. Они поженились, и Женя приехала. И жила вместе с ними в Нижнем Новгороде. Но тут пришли и забрали. А этих вот двух братьев забрали. Военные пришли и забрали их. И до сих пор их нет.
8: Ну, а Женя перепрессировали их.
9: А Женя что-то узнавала?
7: Женю вызывали. Да, родился Борис. Как раз в 37-м году
8: родился сын.
7: Борисом назвали. Вот. И она приехала. Ее вызывали НКВД. Вот. И там грозили ей. И она с маленьким приходила. А ей запретили приходить с ребенком. Вот. И грозили, чернильницы в нее бросались.
4: В приказе про жен изменников Родины был отдельный пункт про матерей с новорожденными. Их полагалось после вынесения приговора направлять не в пересыльную тюрьму, а прямиком в лагерь. Но Женя проходила по делу свидетельницей и уцелела. Маленького Борю потом усыновил муж другой сестры Лидии Ефимовны, Надежды. Он не был харбинцем, и поэтому риск ареста у него был ниже. И чтобы ребенок не остался сиротой, он еще и развелся потом официально с Надеждой, чтобы они не сгремели в Лубянку все вместе. В общем, Боре повезло с семьей, они подготовились.

0: спала, я лежала в кровати. Отец только подошел ко мне, попрощался. Ну, сказал, что я скоро приду. 26 октября, вместо следующего дня, мама ходила в тюрьму. Там на Холодной горе тюрьма была. Ходила, и я тоже ходили вокруг тюрьмы, ходили. Выглядывали все в окошечки отца. 18 ноября арестовали мать. Тоже ночью пришли, Все опечатали. Меня увезли в распределитель. Детский распределитель, называется. Это из распределителя рассылали по детским домам. Но это было кошмар, конечно. Ну, как детский дом, только еще хуже. Потому что распределитель такой.
1: Если вы не расслышали, то вот когда маму забрали, видимо, в ту же тюрьму на Холодной горе, Наталью Стальнову отправили в детский распределитель. Это еще не детский дом, а что-то вроде временного склада сирот. Она не рассказывает, каково ей было те два месяца, что она там провела. Просто говорит, что это хуже детдома. А вот как в 30-х выглядели советские детдома, хорошо запомнила другая наша героиня.
2: И мама уже мне сказала, знаешь что, в общем, дело плохо. Тут она уже начала мне немножко посвящать, но это ошибка какая-то. Папу посадили, могут и меня посадить. Ты останешься одна. Что ты будешь делать? Тебя в детдом сдадут. А у нас там был детдом, мимо которого пройти нельзя было, потому что окна, стекла были все выбиты. Там какие-то фанеры, какие-то тряпки. Все это было, в общем, не дай бог. Вот. Так что, говорит, я тебя буду отправлять к бабушке. Не знаю, девочка, как вам рассказывать этот день. Как прощание, мама говорит, что мы на вокзале не прощались. Давай сегодня мы с тобой простимся. Ну что со мной было, что было с ней? Я не могу вам это описать, просто у нас спины были мокрые все. От слез я кричала, я не хочу никакой бабушке ехать, никуда я не хочу, ни в какую я Москву не хочу, я хочу с тобой. Она говорит, меня в тюрьму посадят. Я говорю, пускай я с тобой пойду в тюрьму, только меня никуда не сдавай от себя. Но она сказала, что мы там прощаться не будем, или чтобы не плакать, ничего, все как надо, чтобы все было тихо, чтобы никому это в глаза не кидалось. Ну, в общем, посадила меня в поезд, сама, ну, мы простились, так с ней поцеловались, ну, в общем, я крепилась, она тоже крепилась, чтобы это... Ну, когда сели в поезд, она осталась на перроне. Поезд тронулся. Я в окошко смотрю, она смотрит на меня. Слезы катятся у нее и у меня. Так уже я не слышу, как она плачет. И я голос не плачу, но все прямо затмевает глаза.
1: Среди наших героев немало тех, кто стал круглыми сиротами в 37-м, но всех их так или иначе забрали к себе родственники. Отчасти поэтому они и дожили до того момента, когда исследователи из архива мемориала пришли к ним записать.

0: На 4 ареста по Харбинскому делу приходилось примерно 3 расстрела. Семьи арестованных об этом не знали. Вплоть до конца сталинской эпохи многие полагали, что их расстрелянные родители, братья, сестры, женихи просто сидят где-то очень далеко без права переписки. Но иногда, отнюдь не всем, отнюдь не всегда, но все-таки весточки приходили.
1: С матерью была переписка?
2: Да.
1: Сначала не было, в 39-м году только.
3: То есть, вот в 37-м маму арестовали тоже, да, в ноябре. И вы знали, что ее, куда ее, в лагере, в тюрьму, никуда, что?
1: Откуда я знала? Ну, наверное, тетка у меня, наверное, она какие-то сведения имела, и мы знали, что она получила 5 лет административной высылки и выслали ее на остров Бугуль. В Аральском море. Она работала там на рыбзаводе. Конечно, это было страшное дело, потому что с рыбой, вы знаете, в разделочном цехе она работала. Вы представляете, что у нее было с руками, когда она вообще в своей жизни не больно, да, занималась таким трудом во всяком случае.
0: Мама Натальи Стальновой смогла дать о себе знать только через 2 года после ареста. Как только Наталья Сергеевна получила от нее письмо, она отправилась к маме в ссылку, и там дальше она рассказывает, как ехала по льду Аральского моря на верблюде зимой и отморозила себе часть лица. К сожалению, запись там совсем плохая, поэтому приходится пересказывать. В общем, в 43-м году мама освободилась и вернулась домой. Они не разговаривали о том, что она пережила в лагере. Старший брат Лидии Ефимовны Сергеенко тоже не был расстрелян и отправился на Лесповал. Там ему повезло получить тяжелую, но не смертельную травму. Он оказался в лазарете и благодаря этому дожил до конца своего 10-летнего срока и увиделся с остатками некогда очень большой семьи. Можно тут для красоты сказать что-то в стиле «Вот, посмотрел на красноармейца», но желания язвить у меня нет. Тем более, что, скорее всего, первого советского военного он увидел еще на советско-китайской границе в 1935 году.
4: Отчет НКВД на конец всех массовых операций с цифрами по сколько людей по Харбинской операции было репрессировано.
0: Это историк Сергей Прудовский. Он главный специалист по Харбинской операции в России и, наверное, в мире. И вот в 2019 году он читал лекцию для участников практики в архиве мемориала и рассказал, как вот исполняли приказ номер 00593.
4: Но есть еще более точный источник информации. Это протокол, которые хранятся в архиве Омского управления ФСБ. По протоколам всего было рассмотрено 32 754 дела, по которым 21 193 приговора к высшей мере наказания. Но к 15 сентября 1938 года не все дела были уже рассмотрены двойкой. Поэтому было принято решение нерассмотренные дела передать на рассмотрение особых троек. По Харбинской операции это еще где-то порядка 16 тысяч.
0: Сергей Борисович считает очень консервативно и аккуратно, потому что опирается только на те документы, которые видел сам. По ним выходит, что за время Харбинской операции репрессировано было не менее 45 370 человек. Из них расстреляно как минимум 21 241. Если вам интересно, как так получилось, что расстреляли и посадили вдвое больше народу, чем приехало, и как вообще была устроена эта машина уничтожения изнутри, то вы можете послушать полную лекцию Сергея Борисовича. Мы выложим ее в телеграм-канал подкаста одновременно с релизом этого эпизода, и эта лекция будет доступна без всяких подписок. В этом эпизоде звучали свидетельства Лидии Ефимовны Сергеенко, Валентины Назаровны Митиной, Натальи Сергеевны Стальновой, Галины Владимировны Деевой, Нинель Алексеевны Комовой и Зинаиды Васильевны Крыловой. Вы еще услышите их голоса в последнем эпизоде, а в следующем, 4-м, я расскажу, что происходило в Харбине после того, как русская диаспора в нем разом сократилась на 20 тысяч человек. Я могу вам рассказать эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива мемориала. В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Людмила Щербакова, Татьяна Савицкая и Ольга Оболонская. Всего в архиве таких записей около 70, это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которую архив мемориала устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. Руководили этим процессом со стороны мемориала Никита Ломакин и Эвелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко. Звукорежиссерка Нина Мамотина. Композитор и саунд-дизайнер Кира Вайнштейн. Обложку нарисовала Карина Гизелян. Ресерчерами были Егор Стенников и Алексей Захаров. Редактор Андрей Борзенко. Ведущий и автор сценария я, Семен Шишенин.

Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и с вами снова подкаст «Нота Бена», наш спецвыпуск, где я отвечаю на ваши вопросы. Скажу сразу, вопросов было не так, чтобы очень много, но достаточно. В целом смогу ответить на все поподробнее. Единственное, две небольшие ремарки. Первое, я сознательно не буду отвечать на вопросы личного характера. Тем людям, которые их задавали, я пояснил, а так, думаю, это не очень важно и интересно. И, во-вторых, из вопросов мы будем вырезать часть, где мне отвешивают какие-то комплименты, потому что считаю, что читать комплименты про себя, это совсем уж какой-то уровень. Уровень, который недоступен мне, и надеюсь, что доступен не будет. Собственно, поехали. Значит, первый вопрос «Ladies first» у нас, поэтому первые вопросы у нас будут от дам. Первый вопрос задает Анастасия. У меня следующий вопрос. Как вы относитесь к книге «Тысяча и один альбом», который стоит послушать, прежде чем вы умрете? Стоит ли читать эту книгу? Здесь я вам так скажу. Саму книгу я не то чтобы прям подробно изучал, то есть я примерно представляю, какие там альбомы, так полистывал. Для себя лично ничего интересного я не открыл, то есть формат книги, он, представляет из себя такое перечисление альбомов первого, второго эшелона известности и такого, первого уровня андеграунда. То есть если вы только-только вкатываетесь в какую-то такую тусовку меломанов, то, возможно, книга будет вам полезна, в принципе, если не читать описание. Описание там просто отвратительное. Я не знаю, кто их составлял, там какие-то критики это делали, но мне кажется, что это очередной случай, когда упрощение материала ведет к тому, что контент становится хуже. То есть это такой, эта книга, это такой, научпоп от мира музыки. Соответственно, многие вещи опущены, важные, много банальностей, много очень известных альбомов для привлечения внимания. Поэтому, если вы уже сейчас на таком, на серьезном уровне знаете какие-то музыкальные процессы, слушайте, то есть вы человек наслушанный, это где-то хотя бы там 1000 альбомов вы прослушали. Как раз все, которые в этой книге описаны. Где-то около этого числа, там 500 тысяч, эта книга вам, в принципе, не нужна, потому что там будут альбомы, либо которые вы уже знаете, либо те, о которых вы слышали, просто еще пока не дошли их послушать. Если же вы начинаете с нуля, хотите вкатить в эту тусовочку классных нудных дядек, которые при каждом удобном случае рассказывают о музыке, но не знаете, с чего начать, то, наверное, книга вам подойдет. То есть исключительно как ликбез я могу рекомендовать. Для более серьезных каких-то музыкальных измышлений она не подходит абсолютно. Переходим к следующему вопросу. Его задает тоже Анастасия, но другая Анастасия. Да, я у некоторых, так как вопросы были в Телеграме, у некоторых были указаны просто имена, у некоторых там имена с фамилиями. Фамилии мы все опустим, просто такое фамильярство себе позволю, буду зачитывать вопрос, называя вопрошающего только по имени. Итак, Анастасия, уже другая, спрашивает, что вы скажете по поводу группы «Кармен»? На мой взгляд, группа определила... Это продолжение вопроса. На мой взгляд, группа определила развитие поп-музыки, адаптировав электропоп для российского слушателя, и была современной даже по западным стандартам. Заранее спасибо за ответ. Что я могу сказать? Я с вами, наверное, категорически не согласен по поводу определения группы «Кармен». Сейчас попробую объяснить. Давайте начнем с фразы «определило развитие поп-музыки». Я так понимаю, в России имеется в виду, потому что в мире, наверное, все-таки нет. Здесь отчасти я соглашусь, но все-таки надо понимать, что специфика искусства, музыкального современного искусства в Советском Союзе, ввиду того, что страна была культурно закрыта, все пластинки, они попадали в руки через какие-то черные рынки, через перекупщиков, и не всегда была возможность приобрести то, что ты хочешь, что доходило, то доходило, там кто-то покупал, что-то там переписывали, и это доходило до широких масс. А ввиду такого скудного выбора, возможно, группа «Кармен» что-то там и определила, в локальном смысле, но все-таки люди, которые творчеством занимались более серьезно, они больше ориентировались, конечно, на западных исполнителей, потому что «Кармен» это очень во многом калька сольного творчества Марка Элмонда, с каких-то таких европейских и американских синти-поп-стандартов, поп-синти-поп-стандартов, короче говоря, то есть не какой-то экспериментальный электропоп, «Таксидом» какие-нибудь, а что-то максимально простое, то, что по MTV, если вы сейчас включите какой-нибудь MTV, подборка музыки 80-х, одно и то же, то оттуда приблизительно все это и бралось. Электропоп-радиоформат.
Поэтому как бы не думаю, что там группа Кармен как-то уж очень сильно повлияла в плане музыки. В плане стиля, возможно, потому что там и танцы какие-то, и какая-то такая попытка сделать концептуальный альбом. Ну, как попытка сделали они. Вот у них дебютный альбом там 90-91 года «Вокруг света», который, да, вот он такой был концептуальный, его там куда-то даже какие-то списки засовывали. Но я, опять же, не считаю, что там хоть что-то есть интересное послушать, кроме песни «London Goodbye». И вот, как мне кажется, песня «London Goodbye», она успешна потому, что она вот максимально по своей стилистике отражает вот это вот европейское синт-поп звучание. Как-то вот наложилось, что... И плюс удался текст, на самом деле, чего вот у группы Кармен удавалось единожды вот как раз в этой композиции, потому что во всех других там, ну, просто как там Кира Кирасан и так далее. Гораздо более худший уровень, скажем так, чем вот «London Goodbye». Поэтому с вашим определением места Кармен как какого-то проводника российской поп-сцены, я, ну, наверное, не согласен, ну, практически там на 90%. Возможно, кто-то действительно на них ориентировался, но точно не на ранних этапах. Следующая часть вопроса, адаптировав электропоп для российского слушателя. Ну, тут я уже сказал, что тут не то чтобы адаптировали, скорее просто взяли и, как у нас часто бывает, взяли и сделали на русском то же самое. И была современной даже по западным стандартам. Ну, вот тут, наверное, не согласен с вами полностью, потому что надо понимать, что эта группа начала свое творчество, это конец 80-х, там, начало 90-х, когда уже вот этот жанр электропоп, он шел на спад. У меня там был выпуск про вот группы, как раз которые попали в такую черную дыру. Я там подробно об этом говорю. Но в целом, то есть где-то в начале 90-х уже синти-поп, особенно такой простой, не экспериментальный, не то, что там можно меломанам покопаться, поискать, а вот такой простенький, абсолютно такой танцевальный синти-поп уже никому не был нужен, потому что появилась музыка джангл, там появились другие какие-то там техно, опять же, то есть немножечко электронная музыка в развитии продвинулась, и дэнс-стандарт уже был немножечко другой. Поэтому относительно западных аналогов, ну, группа была старая, то есть по материалу то, что Кармен пела в 91-м, можно послушать там году в 82-83-м уже. То есть это такое самое-самое начало, самый примитивный такой электропоп. Надеюсь, что ответил я на ваш вопрос. Следующий вопрос, последний вопрос от дам. У нас его задает Екатерина. Мой вопрос про постпанк. Можете что-нибудь порекомендовать из этого жанра? Желательно что-нибудь неизвестное. Мне как тяжело вам порекомендовать что-то неизвестное, потому что я не знаю, насколько вы осведомлены. Давайте так попробуем несколько групп разной степени известности вам предложить. Если уж брать каких-то совсем неизвестных ребят, группу Gordons попробуйте. Это то ли австралийцы, то ли новозеландцы. Играют такой... У них один альбом вышел, на альбоме он тоже называется Gordons, там такой человек в скафандре изображен, черно-белый, не пропустите. Очень такая стильная, атмосферная пластинка, очень недооцененная, вот очень-очень вам рекомендую. А если чуть так на уровень подняться повыше... Ну, Echo and the Bunnymans могу порекомендовать. Это, ну, она так как бы достаточно известная группа, но, как правило, известна за счет там 2-3 песен. Killing Moon у них там самый, наверное, известный сингл. Ну, еще там парочку. Вот послушайте их прям альбомами, потому что группа очень интересная, очень там классный вокалист. По стилю это вот такой не самый обычный постпанк, поэтому, опять же, рекомендую. Что-нибудь еще? Вот здесь уже, наверное, посложнее будет. Попробуйте, ну, это не совсем постпанк, но вот из той же, скажем так, плеяды Marty and the Muffins. Это жанр тяжело определить. Это вот не тот постпанк, который грустный прям уж совсем. Это скорее такое прото-инди, что ли. Вот. Ну, группа в любом случае интересная. Возможно, вам понравится, если с женским вокалом вы что-то ищете. И, наверное, Lydia Lunch. Lydia Lunch, множество ее проектов, тоже такой постпанк на стыке с готическим роком, вот, тоже порекомендую обратить ваше внимание. Ну, я думаю, кстати говоря, из такого, если более агрессивно, экспериментально ищите группы, попробуйте группу Ника Кейва, только не которая Bad Seeds, а которая The Birthday Party. Вот, у них там тоже вышло несколько альбомов. Сразу скажу, по звучанию это очень-очень экспериментальная музыка, но, возможно, если вы задаете такой вопрос про постпанк, это вот то, что вы ищете. Так вот, сходу еще что-то вспомнить не банальное, ну,
тяжело, но я думаю, там 5 групп будет достаточно, возможно, хотя бы там в нескольких из них вы что-то новое для себя откроете. Итак, переходим мы к мужской половине вопроса.

почему музыкант стоит недооцененным, здесь я с вами не согласен. Ну, что вы понимаете под недооцененным? То есть, с одной стороны, да, среди широких масс, наверное, Бифхарда либо не знают, либо не ценят, но вы тоже делаете скидку. Все-таки у Бифхарда музыка, скажем так, очень тяжелое для восприятия. Это такая вот музыка для тех, кто очень серьезно увлекается искусством. То есть она недоступная. Ну, недоступная в смысле для восприятия. Для обычного такого слушателя, да, вот если человек там только-только познакомился с какими-то более-менее мелодичными коллективами, и тут вы ему включаете Кэпина Бифхарда, ну, понятно, что особых там симпатий он не испытает к артисту. Хотя, на мой взгляд, да, есть, возможно, есть определенная проблема. В России как-то у нас вообще тяжело с такими культовыми исполнителями, мало кто кого слышал. Но я не думаю, что вот если брать именно серьезных меломанов, которые увлекаются там экспериментальной музыкой в таком абсолютном значении, не думаю, что Кэптен Бифхард там какая-то фигура неизвестна. Я думаю, что среди тех, на кого его музыка рассчитана, он довольно известен и всеми любим. Это я вам точно могу гарантировать. По поводу широких масс, никогда он не будет популярен в широких массах, это надо тоже очень четко понимать. А вот это, знаете, это вот если какие-то аналогии там проводить, не знаю, с футболом, да, то есть вот если вы как-то поверхностно смотрите, то вам нравятся люди, которые там голы забивают или там красиво как-то обводят игроков, там дриблинг, там пас на 40 метров и так далее. Вот, и, например, условно говоря, там позиция опорника, который просто отбирает мячи, она, ну, не вызывает у рядового там человека, который не так часто смотрит футбол, какой-то восторг. То есть это такая нишевая очень позиция, и вот Бифхард, наверное, такой опорник в мире музыки, как и многие экспериментальные музыканты, то есть до них нужно дойти. И не все могут это сделать по разным причинам, и уж точно не все хотят. Поэтому я не думаю, что ваши опасения по поводу капитана и его магической группы как-то оправданы. Так что не волнуйтесь, все с ним будет в порядке. Так, второй вопрос. Почему молодежь все меньше слушает рок? Видит ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Ну, я, во-первых, с вами не согласен, что молодежь как-то, да, сказано. Так говорю, как будто мне тоже за 40, я не знаю, сколько вам. Во-первых, я с вами не согласен, потому что если вы посмотрите там на уровень продаж поп-рок-музыкантов, музыкантов первой величины рок-музыки, поверьте на слово, все у них замечательно. Есть свой слушатель и у нишевых рок-музыкантов, то есть и там в плане тяжелой музыки, и в плане экспериментального рока. Психоделика вот в 10-е годы новую волну популярности обрела. Я думаю, что у рока нет проблем. Ну, рок, опять же, в самом широком смысле. Там понятно, что какие-то жанры переживают там третью молодость, какие-то жанры ввиду своей простоты, там, танцевальности, там, поп-панк какого-нибудь вообще не нуждаются ни в рекламе, ни в поддержке. Какие-то более нишевые жанры, но они на то и более нишевые, понимаете? Они не рассчитаны на какую-то очень широкую аудиторию. То есть, условно говоря, посмотрите видео там с современных фолк-рок-фестивалей, там, с рок-н-ролльных, ну, сайко-билли-фестивалей, да и рок-н-ролльных, я думаю, тоже, инди-фестивали, там, вот, Вудсток недавно повторили, по новостям передавали, что вот еще раз, то есть, абсолютно нет никакого падения рок-музыки, прям уж на какие-то там низы. Здесь, знаете, в чем проблема? Что вы, наверное, имеете в виду отчасти, что хип-хоп заполонил информационное пространство, это правда. То есть хип-хоп сейчас именно как самый обсуждаемый жанр музыки, он действительно на первом месте находится. Но опять же, если вы посмотрите, там, кто в последние годы получал премии, кто наиболее кассовые концерты организовывал, кто в топах по прослушиваниям, по продажам, то там хип-хоп не везде на первых местах, и также и поп-исполнители, также и рок-исполнители туда врываются, это все очень такое нестабильное, просто, скажем так, хип-хоп как жанр более молодой, он и более шумный, поэтому кажется, что он везде. На самом деле, если так чуть больше копаться, окажется, что не все так сумрачно, если вы переживаете за судьбу рок-музыки, не волнуйтесь, гитары еще долго будут шуметь. Да, поэтому и ренессанса тоже, соответственно, ждать не стоит, он не нужен пока. Следующий вопрос задает Константин. Кто ваш любимый вокалист и любимая вокалистка вне времени и жанров? Ну, вопрос сложный. Так вот, сходу я вам, наверное, не отвечу. Давайте вот мы с вами представим, что у нас такой импровизированный диалог, что вы вот передо мной сидите, я вас так прошу разрешения назвать нескольких вокалистов, а вокалисток вы мне разрешаете. Такую игру небольшую сыграем. Если брать вокалистов, вот кого бы я выделил? Это Алан Вега, солист группы Suicide, потом сольная карьера у него была, фантастический

0: вокалист очень такой, знаете, берущий за душу, как мне кажется. Это Игги Поп, 100%. Он такой, умеет быть разным. Вот это очень-очень важное качество в вокалисте. Наверное, я бы назвал Джеффа Бакли, трагически погибшего, выпустив всего один альбом. Такая надежда рока в 90-х годах. Альбом «Грейс» 94-го, кажется, год, или 95-го. 94-й или 95-й год. Послушайте, тоже очень рекомендую. Ой, кого бы еще-то вам так вот назвать, чтобы прям не в бровь, а в глаз. Ну да, давайте вот на трех остановимся. Если брать вокалисток, здесь, наверное, я бы выделил Ника, вокалистку, вот, которая с Velvet Underground пел, потом у нее сольная была большая карьера. Я выделил Бьорк, я бы выделил Сьюзи Сью из Сьюзи and the Banshees. Давайте тоже вот на трех остановимся. Мужской, кстати, вокал можно добавить Артура Брауна. Это такой оперный певец, который заразился рок-н-роллом, и вот он с таким оперным голосом в этот рок-н-ролл влетал. То есть мне, скажем так, не столько важна мелодичность в голосе, да, то есть там какой-то поставленный голос, это, конечно, все замечательно. Мне больше, наверное, от вокалиста важна энергетика, важно его соответствие его творчеству и, наверное, стилистическая корреляция между тем, о чем он говорит, и то, как он поет. Корреляция не очень уместное слово, но вы поняли, стилистическое соответствие. То есть, подходит ли под песни Игги Попа, вокал Игги Попа? Вот в его случае подходит, а в каких-то случаях, к сожалению, нет. Дальше, к концу мы потихонечку подходим. Говорю, вопросов немного. Александр спрашивает. Вы упомянули турецкий и греческий прогрок и психоделику на национальной почве. Очень интересует это направление. Могли бы вы дать название этих коллективов? Давайте тогда разделим турецкие и греческие. Если греческие мы берем, я бы здесь выделил группу Socrates Drunk Zirconium. Это очень интересная полуэтническая, полупрогрок. То есть там вот прям стилистически очень много всего намешано, но звучит это очень органично. То есть если вы знаете такую группу Комус, такие английские dark folk рокеры, вот Socrates Drunk Zirconium это вот греческий Комус, только, наверное, более экспериментальный и более разнообразный. Очень рекомендую послушать. Есть группа, кого еще можно вспомнить, Axis есть группа, это, но она не совсем греческая, это как бы французская группа, но там греческие эмигранты, как бы эмигранты из Греции, эту группу составили. Там я вам рекомендую третий альбом этого коллектива послушать. Первые два, ну, наверное, не совсем то, о чем вы спрашиваете, они такие как бы веселенькие, в духе там Нил Янга, вот когда он с Кросби, Стиллом Нэш пел вместе. А вот третий альбом такой уже тяжелый, натужный, мрачный. Я думаю, возможно, то, что вы ищете. Вот, если про турецкие группы мы говорим, то здесь я имел в виду анатолийский рок, так называемый, ну, то есть есть регион Анатолия, и оттуда вот несколько коллективов. Главный там парень был Эркин Карай, это легенда вообще турецкого рока, это человек, который, наверное, дал Турции рок. То есть там в диапазоне от там, через представителя анатолийского рока группа «Монголы» была, я не знаю, как там она на турецком читается, ну, переводится как «Монголы». Значит, там в диапазоне вот этих монголов до группы «Манга» такая была, в нулевых такая поп-рок-группа, не очень интересно. Но вот всем вот этим вот коллективам дал начало именно Эркин Карай, поэтому такая легендарная фигура, очень рекомендую его послушать, послушать также монголов. И вообще можно, в принципе, анатолийский рок можно, в принципе, слушать пачками. Это, он, знаете, он как крауд-рок в том плане, что он достаточно разнообразный, потому что, ну, это, грубо говоря, адаптация турецкого фолка, то есть такой турецкий фолк-рок, турецкий фолк под рок-музыку. И стили адаптации, так как жанр, ну, формировался в процессе, ну, достаточно разный, поэтому я вам рекомендую порыться, значит, в этом вот направлении, там много достойных коллективов. В принципе, я думаю, что что-нибудь интересное для себя вы точно найдете. Кстати говоря, пока отвечал, вспомнил в вопрос про постпанк. Был такой коллектив греческий, Alive She Dies называется. Играл такой очень грязный, очень мрачный постпанк. Группа очень на любителя, прямо скажем. Но есть шикарнейший кавер у этого коллектива на песню «She Lost Control» от Joy Division. Вот, послушайте, ну, хотя бы для общего развития, не пожалеете. Надеюсь, Александр, на ваш вопрос я ответил. И вот последний у нас сегодня вопрошающий Никита, у него сразу три вопроса. Вопрос номер один. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу такого жанра, как свинг-кор. Так, ну, свинг-кор это у нас, ну, для широких масс, это такое хардкор-джаз. припанкованный хардкор-джаз. То есть это такой стиль, где музыка такая, ну, соответственно, свинговая, такая припанкованная немножечко, довольно такая легкая, веселая, даже танцевальная. И поверх нее вот этот вот вокал, метал-вокал. Я знаю, там есть какие-то грув, еще какие-то. Я, вот, честно, не разбираюсь абсолютно вот в этих вот на тонкостях метал-вокалов, поэтому лучше просто скажу, что какой-то из них, потому что, ну, не хочу выглядеть дураком. Вот, и как оцениваю жанр, я жанр оцениваю очень хорошо, поскольку я вообще люблю такие сочетания, эклектичные сочетания в музыке. Есть там, допустим, подтип музыки, как такая эротическая, да, музыка, то есть это какие-то разговоры в стиле секса по телефону под такую, знаете, музыку из порно. Вот, такой очень интересный музыкальный эксперимент. И вот эти вот смешения жанров, там в постпанк манере есть такие коллективы. Вообще все это очень интересно. Я обеими руками за эксперимент, я очень люблю какие-то нестандартные ходы, поэтому свинкор, я думаю, что это, ну, наверное, один из моих, ну, не то чтобы любимых, но один из жанров эволюции метал-музыки, который мне лично очень близок. Поскольку, в принципе, метал-музыку я, ну, в широкой массе воспринимаю не очень хорошо, потому что она очень, как вам объяснить, очень много самоповторений. То есть она как-то вот, люди там считают, что если они играют виртуозно, то они могут играть одно и то же виртуозно. Мне это не очень близко. И понятное дело, что есть огромное количество групп, которые там, ну, просто там, великолепны вне всяких вообще категорий. Я говорю про большую часть. Это на самом деле так во всех жанрах происходит. Просто вот как-то метал всех мастей, они как-то больше всех обижаются на вот такие выражения. Я надеюсь, что Никита на меня не обидится, если он любитель, а за такие слова. Ну, свинкор для меня это такой, да, глоток свежего воздуха, хороший жанр. Всем, пользуясь случаем, очень рекомендую ознакомиться. Следующий вопрос. Не планируете ли вы выпуск, посвященный направлению Neue Deutsche Härte? Я надеюсь, правильно я прочитал Härte, потому что я немецкий абсолютно не знаю. Или, может, кратко расскажете про это направление спецвыпуски? Давайте кратко расскажу, потому что выпуск не планируется. Давайте даже не кратко расскажу. В 80-е годы, в начале 80-х годов, случилось такое знаковое событие, такое, знаете, околомузыкальное. Музыкальная журналистика до этого, она была так едина. То есть писали обо всех подряд, кто хоть там какое-то отношение к року имеет. И вот в 80-х годах журналисты разделились. Одни начали писать про музыку тяжелую, то есть все, что из хард-рок пошло, значит, вот в как раз музыку метал. Другие начали писать про новую волну, то есть там про постпанк, готический рок и так далее. Там понятно, что были какие-то перекрестки, но в основном как бы это вот все разделилось на субкультуры, на такие, и каждый, значит, отдельное издание писал про свой стиль. Были стили, скажем так, на стыке. И вот один из таких стилей – это был продукт так называемой Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны, Industrial. Ну, самая там известная группа – это, извиняюсь, надо выговорить по-немецки, Einstürzender der Neubaut. Как-то так. Ну, это разрушающиеся новостройки, короче говоря. Как по-немецки, извините меня, франкофоны, я понятия, нет, не франкофоны, франкофоны. В общем, кто знает немецкий, вы меня простите, я не специалист абсолютно. И, значит, на вот этот вот Industrial очень всем понравилось, там потом появился пост-индастриал, группы типа The Young Gods, швейцарцы, очень рекомендую, легендарная абсолютно группа. И вот, значит, на основе таких вот наслоений в Германии постепенно образовался такой жанр, как Neue Deutsche Härte. Это новая немецкая тяжесть, переводится. А вы этот жанр знаете прекрасно, хоть не знаете название этой группы, Аумф, там, Рамштайн и так далее. Вот это, значит, группа. Я вам скажу так, мне, это такая, ну, небольшая история, там, выпустили альбом Аумф, там, какие-то фестивали у них были, потом Рамштайн, ну, а дальше все знают, я думаю, здесь развитие жанра нет смысла рассказывать, потому что, в принципе, группа довольно известна. С одной стороны, да, то есть как бы Рамштайн в очередной раз нанесли Германию на карту, музыкальную карту, там Аумф, по-моему, группа из Вольсбурга, тоже достаточно влиятельная. Жанр во многом породил музыку, вот это вот, знаете, альтернативная музыка, такая альтернативный хард-рок, или как-то так он называется, это вот типа Evanescence, System of a Down, вот то, что в нулевых вот у всех в плеерах было, вот это, значит, все продукты Neue Deutsche Härte. Мне что Rammstein, что Evanescence, System of a Down, что Oomph абсолютно не близки. Если брать именно музыку такую метал, мне больше вот направление, которое вот скандинавские страны, там black metal, там пост-хардкор, хардкор, вот это мне ближе гораздо. Потому что по мне, вот это вот Neue Deutsche Härte, это, знаете, попытка опопсить метал-музыку только с другой стороны. Объясню, почему с другой. Вот до этого были жанры, там, типа, помп. Метал, да, помпезный метал, типа Европа, группа там, Финальный отчет исполнили, абсолютно отвратительная песня, на мой вкус просто, я считаю, что каждому человеку, который слышал песню по радио, ну, нужно деньги просто выплачивать от группы Европа, потому что, ну, это действительно очень плохо. Вот немцы, что им можно поставить заслугу, они пытались как-то немножко с другой стороны эту метал-волну, ее как бы опопсеть, но более качественно. Да, то, что получилось гораздо лучше, чем помп-метал, но гораздо хуже, чем метал и хардкор-пост-хардкор, которые пошли с другой стороны. То есть она такая более простая, абсолютно не экспериментальная, абсолютно нудная и однообразная, как по мне. Да, там можно Рамштайн хвалить за ироничные, там, такие эпатажные текста, за эпатаж на концертах, там, в принципе, я думаю, все истории эти знают, за такую подачу, сделать так из метала такое, знаете, шоу для всех. В этом, пожалуй, главная, наверное, заслуга Neue Deutsche Härte и очень коммерчески успешный жанр, надо сказать, тоже очень важно. Но как музыкальная единица у меня лично никакого восторга не вызывает, никакого интереса, я не готов посвящать этому целую передачу. Если вдруг вы фанат, пожалуйста, мне лично жанр не близок. Я считаю, что в 90-е года, в нулевые, и уж тем более в истории Германии были жанры, ну, гораздо интереснее, чем вот это. Да, последняя ремарка про Neue Deutsche Härte. Может быть, есть там какие-то гениальные исполнители, которые выпустили по одному альбому, и я их не слышу. Возможно, такие есть. Обращаюсь сейчас непосредственно к Никите, который этот вопрос задал. Если вас не затруднит, если вы знаете прям каких-то выдающихся представителей жанра, интересных на ваш взгляд, вот у вас мой телеграм, наверное, сохранился, напишите, я послушаю. Если вдруг действительно я ошибся как-то по поводу так целого жанра высказываться, я как бы в следующем там выпуске обязательно скажу слова поддержки немецким тяжеловесам. А пока переходим к вашему третьему вопросу, что можешь сказать про группу Клатч? Группа Клатч – это культовый коллектив 90-х, который... Давайте пока культовый коллектив 90-х. Я слушал у них, ну, наверное, альбомов 5. Вот. Честно скажу, я не в каком-то там диком восторге нахожусь от них. Мне не моя, не мое, опять же. На первом альбоме, вот, который такой был более хардкорный, такой припанкованный, вот там парочку песен послушать можно. Я очень рекомендую первый альбом послушать группу Клатч. А дальше, ну, мне такая музыка абсолютно не нравится. Она какая-то, ну, по мне скучная. Давайте я, ну, расскажу о плюсах коллектива. Первый – это текст. Да, там действительно очень такая большая серьезная работа со словом идет. Если вы знаете английский, получите массу удовольствия. Другой разговор, что как бы в защиту своего тезиса, что один только текст, он не определяет крутость группы. Это все-таки музыка, а не поэзия, поэтому определенное на музыкальное сопровождение очень хорошего уровня должно быть, я считаю. А второе достоинство – это стремление группы к каким-то экспериментам. То есть у вас, ну, по крайней мере, у меня, я, опять же, слушаю только 5 альбомов первых, я не знаю, что там дальше у них, но у меня не создалось ни на одном альбоме впечатление, что группа как бы сам повторяется или списывается. То есть ребята постоянно искали что-то новое, ребята пробовали разные стили, разные какие-то фишечки, и везде пробовали, то есть на таком нормальном уровне, на хорошем, таком как бы не выдающемся, но хорошем. То есть я не могу сказать, что группа плохая, очень даже солидная, но я считаю, что вот культового статуса, который она имеет его не совсем оправдан. Третий – это вот когда группа пробует что-то, она там, ну, где-то на альбомах она там вообще к классическим хард-рок-музыкантам отходит, которые 70-х годов. Надо сказать, что несмотря на то, что они вот отходят именно в эту стилистику, они не вторичны. То есть видно, что это группа, которая пробует себя в жанре такой хард-рок ревайвал, если хотите. Но при этом это что-то новое. То есть обычно, когда происходит какой-то ревайвал, то это то же самое, что было 30 лет назад, только вот, значит, на новый манер. А в целом все те же фишки, полное калькирование что образа, что манеры пения, что манеры игры, что каких-то ходов музыкальных, здесь этого нет. Здесь группа, надо сказать, очень даже достойна. Поэтому мой вердикт, ну, опять же, это вот одна из тех групп, которые мне не нравятся, но я понимаю, почему она нравится другим, если хотите. Поэтому если вдруг, вот из тех, кто нас слушает, вы любите такую легкую метал-музыку, но при этом такую, знаете, знаете, экспериментальную от альбома к альбому. То есть не экспериментальную в прямом смысле, а вот такую как бы ищущих себя музыкантов от альбома к альбому. Послушайте группу Clutch, возможно, это то, что вы давно искали. Если вы небольшой любитель таких жанров, то не советую вам, ну, не понравится, скорее всего, потому что они именно в этой стилистике работают. Вот, надеюсь, что ответил я на все вопросы ваши, удовлетворили вас мои ответы на ваши вопросы. Собственно, на этом все. Надеюсь, что все те, кто спрашивал, удовлетворены. Через где-то недели 2-3 после выхода вот этого выпуска ждите следующий. Думаю, будет он про рок-революцию. Посмотрим. Я так не буду загадывать с тематикой. А на этом все. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст Нота Бена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Лекторий Радио Сахаров.
2: Добрый день. Меня зовут Илья Кукулин, я социолог и историк культуры, социолог культуры и историк культуры. И я хотел бы сегодня рассказать немного о том, как генеалогически возникла современная российская политическая культура, как могла сложиться та общественная ситуация, которая сейчас существует в России, при которой общество таким странным и довольно страшным образом реагирует на ту кровавую войну, которую развязал нынешний кремлевский режим против Украины и против во многом собственного населения. Но помимо этой войны в России происходили и происходят очень существенные трансформации, которые нужно понимать, как мне кажется, для того, чтобы понять, что может быть с этим обществом после того, как эта война завершится. Я не буду делать никаких политических прогнозов, хотя я, безусловно, сочувствую в этой войне Украине и репрессированным российским заключенным, политзаключенным и так далее. Но для меня сейчас важно, что необходимо понимание того, как происходили трансформации общества в советской и постсоветской России. И здесь я использовал слово «генеалогия» в том смысле, в котором его используют философы, начиная с Ницше, начиная с XIX века. То есть это представление о том, что любая нынешняя общественная политическая ситуация, она имеет свою историю, и она могла, в принципе, быть другой. Она могла сложиться иначе. А генеалогия указывает на то, что нынешняя ситуация, она прошла в своем развитии через ряд стадий и имеет ряд причин, никогда не одну. Вот именно об этих причинах и об этих стадиях мы немножко сегодня и поговорим. Когда мы готовились к этой беседе, мы обсуждали, что нужно будет поговорить про власть и про общество. Но в современной политической философии, в социальной философии, в исторической науке власть и общество никогда не понимаются как отдельные друг от друга начала, как отдельные друг от друга сущности. И здесь очень большое влияние оказали идеи французского, выдающегося, может быть, великого историка культуры, философа, мыслителя социального Мишеля Фуко, который в 1978 году ввел понятие, которое по-французски звучит «гувернанталите», по-английски «governmentality», по-русски пока нет точного перевода. Пока что есть один из устоявшихся переводов – это понятие правительности. Теперь попробую объяснить. Это неологизм Мишеля Фуко, который состоит из двух половин. Я буду объяснять на английском примере, потому что английский язык знают людей больше, наверное, в среднем. «To govern» – это управлять, «mentality» – это ментальность, то есть способ думать, принятый среди определенной общественной или культурной группы. То есть это способ, которым люди относятся к тому, что они управляют и что ими управляют, как они представляют задачи управления и как они управляют не только находясь на самом верху политической пирамиды, но и, если угодно, во-первых, внизу, то есть как встроена же система управления полиция, суды, но также и люди, которые дают советы окружающим, разного рода коучи, но также как соотносится с тем, что мной управляют, тем, как я сам собой управляю, тем, как я к себе отношусь. И как, собственно, говорит современный австралийский политический философ Митчелл Дин, вот это представление о правительности, оно позволяет соединить представление о том, как осуществляется в обществе власть. И второе, как люди осознают сами в себя, как они представляют собственное «я» и, если угодно, его задачи. Вот эти представления о правительности, они показывают, что поскольку не существует отдельное представление о правительности, например, политических элит, невозможно рассматривать власть и общество по отдельности. Они связаны вот этими общими, иногда более общими, иногда противоречащими друг другу представления об управлении. Потому что, в частности, одна из составляющих идей этой самой правительности – это представление о том, что власть должна осуществляться разумно. Но то, что считают разумными политические элиты, или то, что считают разумными, например, представители силовых структур, может сильно расходиться с представлением о разумности у части, иногда довольно значительной части общества. В этом случае мы наблюдаем общество, охваченное социальным и гражданским кризисом. Кроме того, в любом обществе есть люди, которые осуществляют передачу представлений власти о том, как и зачем она действует, тем, кем они управляют. Помимо медиа, есть люди, которые, например, существуют в России. Это особая группа, которая сложилась в 90-е годы, и которые называли себя, называют политические технологи. Но политические технологи, тогда это слово звучало довольно пафосно и по-западному, и очень современно, но на самом деле, как ни странно, это слово не имеет точного перевода ни на один из западных, ну, в широком смысле этого слова, языков, не только западных, вообще иностранных, кроме постсоветских. То есть это слово понятно на территории бывшего Советского Союза без перевода, а вот дальше уже начинаются проблемы. По-английски это политтехнологи называются PR manipulators, то есть это люди, которые манипулируют людьми с помощью PR. Политические технологи тоже являются частью власти и тоже разделяют некоторые представления о правительности, принятые в том или ином обществе. Мы сейчас говорим об обществе постсоветской России. Это первое, что мне было бы важно сказать. Второе. Я в этом разговоре буду упоминать целый ряд сюжетов, которые по отдельности довольно хорошо изучены социологами, историками, политологами. Для меня, я вижу задачу свою, чтобы эти сюжеты рассматривать в некоторой единой связке, потому что по отдельности они не получают достаточного освещения, достаточного контекста. Будучи взятыми вместе, они показывают некоторую более общую и более широкую и более, может быть, многомерную картину. И теперь вот после того, как я рассказал про правительность, я хотел еще добавить, может быть, одну мысль, что, конечно, представления о правительности, они, ну, по крайней мере, так было для Мишеля Фуко, не отменяют человеческой свободы. И есть лозунг анархистов, который афористично сформулировал в одной из своих песен Егор Летов: «Убей в себе государство». Это комплекс мыслей, о котором были анархисты, начиная с XIX века, начиная с Михаила Бакунина. Но у меня сам по себе этот лозунг, может быть, и вызывает сочувствие «убей в себе государство», но я считаю его в некоторых отношениях недостижимым. Я предпочел бы говорить так: «Различи в себе действия власти». И вот я думаю, что один из важных уроков, который следует извлечь из нынешней войны и из реакции на нее российского общества, и из той волны правого популизма, который сейчас мы видим во многих странах, и Англия в риторике Дональда Трампа и во многих других случаях, очень важно понимать, где тебе есть то или иное отношение к власти, и как, рефлексируя это отношение к власти, ты можешь стать свободным или свободной. Вот это для меня очень важный вопрос, принципиальный. Причем свободным человек не может стать только в одиночку. То есть свобода начинается с одинокого размышления, одинокого действия, но дальнейшая реализация этой свободы, она очень сильно зависит от общества. При этом это не означает, что нельзя становиться свободным в одиночку. Можно и нужно. Но реализация свободы в очень большой степени зависит от человеческого понимания, от того, как тебя понимают, от того, кто с тобой солидарен. Но это уже сложный вопрос, я здесь только намечаю начало его обсуждения. Теперь я перехожу к следующей части своего рассказа. В российском обществе в 90-е годы были чрезвычайно сильны настроения рессентимента. Слово «рессентимент» довольно часто используют журналисты и социологи, иногда социальные философы. Более того, в недавней книге политического философа Леонида Фишмана сказано, что слово «рессентимент» стало слишком много и что оно употребляется применительно к слишком разным социальным группам. В принципе, я с этим согласен, но это не означает, что от использования слова «рессентимент», на мой взгляд, нужно отказываться, нужно его просто точно определять. И вот слово «рессентимент», оно тоже, как и слово «генеалогия», начинается с Фридриха Ницше. Ницше определял «рессентимент» как мораль слабых, как некоторый фантазматический образ мира, который рождается у людей, которые не могут быть сильными, которые чувствуют, что они не могут сами владеть своей судьбой. И с этим ресентиментом, с вытеснением желания быть сильным, Ницше связывал распространение христианства. Я с этим не согласен, но сама идея ресентимента мне представляется очень важной, и она потом получила развитие у другого философа Макса Шиллера. Вот то, что говорил Макс Шиллер, мне представляется, может быть, более точным, чем то, что говорил Ницше. И здесь я хотел обратить внимание на одну особенность трактовки ресентимента у Макса Шиллера, которая нам поможет для дальнейшего разговора. Итак, ресентимент – это представление личности и, что важнее в данной ситуации, коллектива, о том, что это люди живут в ситуации недостатка, нехватки, что у них

пусть нам будет хорошо, а пусть им будет плохо, если у них есть то, чего у нас нет. Вот это первое. И второе – это переход, как рессентимент разъедает душу, происходит переход рессентимента в цинизм, то есть представление о том, что на самом деле добрых, хороших чувств нет, что люди только их имитируют. Это, безусловно, крайняя степень развития рессентимента. И мы сейчас говорим скорее о некоторой тенденции. Рессентимент, бывает, испытывают люди, но вот проблема состоит в том, что в разные исторические периоды рессентиментом оказываются охвачены целые большие общественные группы. И, что еще важнее, существуют представители культурных элит, которые, если можно так сказать, занимаются стабилизацией рессентимента. То есть пишут книги, снимают фильмы, производят другие медиапродукты, которые говорят о том, что на самом деле вот мы лишены того, чего мы должны иметь, и что мы вправе действовать в защиту своих интересов, потому что мы должны отстоять свое право, и что мы обязаны уничтожить точку зрения тех, кто нас унижает, оскорбляет и так далее. И эта точка зрения, она очень часто в этих ситуациях оказывается воображаемой. И вот здесь очень важно разграничить настроения, может быть, диффузные среди большого количества людей, которые не оформлены еще в полноценный рессентимент, а просто являются ощущениями того, что людям плохо, людям трудно, и это совершенно нормально, когда людям плохо, людям трудно, невозможно объяснять, что им на самом деле хороши. Но вот в такой ситуации находятся представители, часто это мы знаем много примеров из истории, культурных элит, которые говорят, что нет, вы не просто страдаете, а у вас отняли некоторые блага, люди, которые на самом деле ни во что хорошее не верят, и с которыми нельзя по-человечески. И вот, собственно, именно такое явление произошло в России 90-х годов, при этом рессентимент по-разному проявлялся среди культурных элит и среди людей, которые потом стали политической элитой, а в 90-е годы они отчасти были контрэлитой. Я начну с культурных элит, потому что я буду говорить о некоторых продуктах, которые известны всем присутствующим, но также я буду говорить и о том, что происходило с политическими элитами. Итак, значит, рессентимент возник не с концом советской власти в советском обществе, а он постепенно в обществе Советской России, по крайней мере, получал распространение с 70-х годов. И в ситуации, когда надежда на улучшение жизни, вызванная перестройкой для многих людей, не сбылась, а вместо этого наступили новые трудности, рессентимент очень усилился, но это не было началом. Распад Советского Союза и распад советского образа жизни, он не был началом. Началом были 70-е годы, когда большое количество людей осознали, что, даже не осознали, а наоборот, как бы сказать, им было морально тяжело признать, что не сбылись надежды, порожденные хрущевской оттепелью. В частности, обещания Хрущева и других партийных руководителей, что все люди будут жить в отдельных квартирах. Отдельные квартиры были далеко не у всех. Но об этом можем судить по письмам, которые тогда писали в газеты люди и которые сохранились, в частности, «Комсомольскую правду». Тогда получило распространение странное низовое поклонение Сталину. Вот, может быть, люди моего поколения, мне 55 лет, или люди постарше, или люди немножко помладше, помнят, как ставили Сталина на лобовое стекло автомобилей, как ходили по электричкам люди, которые либо были глухонемыми, либо притворялись таковыми, глухими, простите, либо раздавали календари со Сталином. Сталин воспринимался, в некоторых общественных группах, как такое воплощение порядка и силы, которое должно покарать циников и коррупционеров, которые существовали во власти. При Сталине тоже существовала коррупция. Хотя из общественной памяти это было вытеснено. Про это существуют работы историков. Она была по-другому организована, но она тоже существовала. Но Сталин с его непредсказуемыми репрессиями, которые касались

0: запомнилось большому количеству людей, еще разнообразного начальства, а не только огромного количества крестьян, рабочих, ремесленников и так далее, это воспринимался в целом ряде социальных групп как такое воплощение, что ли, очистителем грозы. И возникла ностальгия по послевоенному времени, когда, конечно, было тяжело и плохо, но когда можно было, я показываю пальцем в кавычки, навести порядок. И, собственно, выражением этой ностальгии стал фильм «Место встречи изменить нельзя». Чуть позже появились другие проявления ностальгии, например, стихотворение Евгения Евтушенко «Плач о коммунальной квартире». И тогда же Евтушенко жил в Советском Союзе, и тогда же живший в эмиграции Александр Зиновьев написал книгу, исполненную ностальгией по сталинской эпохе, под названием «Нашей юности полет». Здесь важно, что здесь дело не только в собственной ностальгии, но в том, что ностальгия сопровождалась выплесками неприязни, раздражения против имущих групп и ощущением того, что, как формулировал очень точно в песне Барта драматург Александр Железцов, он, к счастью, жив, я ему желаю долгих лет жизни, вроде смотришь, все течет, а поглядишь, все схвачено. Вот это вот поглядишь, все схвачено, схвачено, скручено, куплено, приручено, как сказано дальше в той же песне. И вот это представление о том, что люди не являются хозяевами собственной жизни, и что лучшее осталось в прошлом, и что это прошлое может вернуться только в виде какой-то сильной руки, вот это уже переход ностальгии в рессентимент. И эти же импульсы, повторяю, очень сильно усилились, радикализовались после перестройки, но не в результате перестройки, а в результате того, что произошел крах советского социального контракта. То есть представление о том, как мы можем действовать в проблемных ситуациях. Во многих маленьких городках в Советском Союзе в магазинах ничего не было, но люди понимали, где что достать и каким образом прокормиться собственного огорода. Вот эта совокупность условий, в которых люди жили, в которых они, хотя понимали, что там они не могут ничего купить в магазине, но они понимают, где что они могут найти для жизни – вот я, собственно, ее в совокупности называю советским социальным контрактом, когда, например, на работе с них не очень много при этом спрашивали. Платили мало, мало спрашивали. И когда еще при этом людям говорили, что там работа на военных заводах нужна потому, что они принимают участие в военно-техническом соперничестве с Западом. И если бы не их работа, то Советский Союз имел бы меньше оружия. Вот это порождало у людей ощущение часто осмысленности жизни. Но бывали, конечно, и другие ситуации, когда люди работали на таких заводах, по ночам слушали «Голос Америки», читали Солженицына, братьев Стругацких, какие-то антитоталитарные произведения, вроде «Трудно быть Богом» или «Обитаемого острова». Но, тем не менее, у них было понимание, как организована их жизнь, что можно делать, что нельзя делать, что действительно опасно. Читать Солженицына можно передавать, но тоже с большой осторожностью передавать дальше. Может, это очень близким людям, а Стругацких можно чуть менее близким людям. И вот этот вот комплекс представлений рухнул в начале 90-х годов. Люди не только существовали в бедности, но не понимали, как тут строиться в новую жизнь. Это породило очень сильную фрустрацию, и это очень сильно радикализовало настроение ресентимента, которые, повторяю, развивались, начиная с самой поздней 70-х годов. И тогда возникла такая визуальная ностальгия по сталинской эпохе, которая, собственно, продолжала ту эстетику, которая была заложена в «Место встречи изменить нельзя». Но, в частности, прямо с отсылкой к этому фильму, с упоминаемым этот фильм, надо полностью сказать, это было реализовано в ранней песне группы Любэ Глеб Зыглов и Володя Шарапов про то, как одновременно увлекательно быть и советским сыщиком в конце 40-х годов, и человеком, который нарушает законы. И тогда же, чуть позже, стали петь песню с рефреном «Кто сказал, что мы плохо жили? Ша». Вот это вот «Ша» – это очень яркое выражение ресентимента в том смысле, что здесь представитель другой точки зрения ему буквально затыкают рот. Группа Любэ воплощала на сцене образ настоящих мужиков. Я бы сказал, еще более брутальных, чем герой Владимира Высоцкого в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому что Высоцкий все время в нем был нерв, все время была некоторая не то чтобы рефлексия, но попытка выскочить за рамки общепринятого. Вот любые 100% совпадали с публичной ролью настоящих мужиков, и в этом смысле картину довершила Алла Борисовна Пугачева, которая советовала им поступать в военной форме. Это не была буквально военная форма, у нее нет знаков отличия, но это форма, напоминающая военную. И здесь, собственно, образ настоящего мужчины, каким он был в советское время, особенно в послевоенное, в конце 40-х, 50-е годы, оказался завершен, как бы сказать, рукоятка повернулась до щелчка. И одновременно с группой Любе появилось еще одно произведение, которое переводило ностальгию до некоторой степени в ресентимент, а потом автор этого произведения преуспел на ниве ресентимента еще больше. Это был вышедший в 1989 году роман Эдуарда Лимонова «У нас была великая эпоха», в котором настоящими мужчинами оказывались такие люди, как его отец, хотя он в нем еще немножко сомневался, потому что отец был заведующим военным клубом, то есть не совсем настоящим офицером. Но там вот сам корпус офицерства, служившего в Харькове, которые вставали по звонку, которые брились опасными бритвами и так далее, он представал как такой невероятно теплый, правильный и должноствующий быть образцом для подражания. Вот это сочетание. Вот в 89-м году Лимонов публикует «У нас была великая эпоха», и в 89-90-м годах происходит стремительный взлет популярности группы Любе. Это все, конечно, не случайно. И здесь есть еще одно звено, которое важно. Когда происходит соединение ностальгии и ресентимента с представлением о настоящем мужике. Вот эти настоящие мужики, они связаны ассоциативно с советским и даже более того, со сталинским временем. Здесь задается одновременно эстетический, моральный, социальный и до некоторой степени политический образец, который к концу 90-х годов стал совсем политическим. В конце 90-х годов, в 1999 году, Станислав Говорухин, тот же самый режиссер, который снял «Место встречи изменить нельзя», снимает фильм «Ворошиловский стрелок», который показывали по телевидению очень много раз. Я уверен, что многие наши слушатели его знают. Я напомню его содержание, потому что, тем не менее, фильм снят 25 лет назад, и младшая часть, может быть, аудитории его не знает или не помнит. С одной стороны, это фильм, который прославляет значимость советского, если угодно, про то, как, значит, живет пожилой дедушка, которого играет Михаил Ульянов, живет со своей внучкой, которую банда молодых отморозков поет и насилует. И потом двух из этих трех людей он фактически калечит, стреляя в них из окна, а третий попадает в сумасшедший дом, и потом в самом конце внучка поет такую образцово-советскую песню сталинской эпохи про то, как одинокая будет гармонь. То есть она примиряется после того, как за нее дедушка отомстил. И вот эта история про Ворошиловского стрелка, она показывает и то, что старшие поколения, прошедшие советскую выучку, могут справиться с ситуацией вот этого социального раздрая 90-х годов, и что с этой ситуацией социального раздрая могут справиться только одинокие мстители. И вот эта фигура одинокого мстителя, и вот тут начинается еще один интересный сюжет. Она берется из американских боевиков. То есть это такой герой, очень похожий на героев Клинта Иствуда. И здесь фактически американская, шире, западная массовая культура взята для того, чтобы использовать ее элементы для выражения ресентимента и утверждения того, что именно советские люди могут справиться с нынешней ситуацией. Вот использование массовой культуры западной возможно и необходимо, потому что, во-первых, она очень привычна была уже аудитории 90-х годов, и, во-вторых, она организована таким образом, чтобы эмоционально захватывать. Вот эти эмоционально захватывающие фигуры против одинокого мстителя оказались очень, кстати, очень уместны. И тогда же очень многим людям в 90-е годы, я подчеркиваю, было реально трудно, особенно в маленьких городах и в деревнях. Но им сообщали, что единственное, что может им помочь, это нарушение законов, и личный индивидуальный террор, который осуществляет герой фильма «Ворошиловский стрелок». И что результатом этой мести, результатом освобождения от тех, кто украл наши ценности, будет возвращение советских, то есть правильных ценностей. Вот эта песня «Одинокая кафедра». И вот эти советские, то есть правильные ценности, они были не просто так. Потому что здесь мы ухватываем еще узел сюжета, который начал формироваться в 1930-е годы, когда Иосиф Сталин, захватив в стране единоличную власть при поддержке целой группы людей из Политбюро, он, собственно, вместе с культурными элитами, вместе с ведущими советскими писателями, композиторами и так далее, осуществил трансформацию советской идеологии из революционной, из нацеленной на коллективное построение какого-то технологически новаторского будущего. Вместо этого он предложил прославление настоящего и такое описание общества, в котором идеология как бы не очень заметна. Слово «как бы» здесь у меня не сорное, а оно означает, что идеология в таком обществе оказывалась спрятана. Советские люди – это хорошие люди. Всякий хороший человек разделяет наши, я показываю пальцами кавычки, ценности. Вот эта вот трансформация идеологии в нашем городе большом «каждый ласков с малышом», как пелось в конце фильма «Подкидыш» по сценарию Акьи Барто. Вот слово «нашим» здесь очень важно. Именно из-за этой трансформации сталинское время отчасти запечатлелось в коллективной советской памяти как время, когда ценностью была доброта, ценностью были хорошие отношения между людьми. В действительности ценностью были хорошие отношения, полностью контролируемые властью, в которых ужас вызывала сама мысль о том, что можно создать что-то вроде организации. Когда был создан специальный отдел Министерства государственной безопасности в послевоенное время, который боролся с молодежными компаниями, которые говорили, что нужно вернуться к подлинному ленинизму. И социолог Алексей Левинсон говорил, что самое травматическое, что осталось от советского времени, это страх перед любой организацией, выходящей за пределы семьи и узкого дружеского круга, перед любой коллективной деятельностью. Вот эта травма, которая осталась в российском обществе очень надолго, и она была основана на том, что в советское время выжигали каленым железом любые попытки людей сообща отстаивать свои интересы. В лучшем случае это называлось групповщиной, тогда каралось просто публичным поношением и стигматизацией, как сказали бы сейчас, шеймингом. В худшем случае это называлось организацией, и тогда включались известные пункты 58-й статьи в УК РСФСР или соответствующих статей в уголовных кодексах других союзных республик. Таким образом, вот это представление о какой-то особой доброте сталинского времени было во многом выработано благодаря фильмам, песням, операм, книгам и так далее, но оно воспринималось как подлинное и противопоставлялось настоящему, в котором царил социальный раздрай. Вот сейчас я использую слово «социальный раздрай» как такой бытовой термин. У социологов есть слово «аномия», то есть потеря не столько юридических законов, сколько когда человек перестает чувствовать действия законов, которые скрепляют общество. Вот для многих людей в 90-е годы они воспринимали происходящее как аномия. В этих условиях, конечно, распространение и представление о рессентименте. Вот рессентимент – это не идея. Я хотел сказать сначала распространение идеи рессентимента. Нет, распространение настроений или, что еще лучше сказать в этой ситуации, эмоциональных сценариев. То есть такого описания ситуации, когда испытываемые людьми противоречивые эмоции, им придается с помощью культурных образцов форма рессентимента, которая для многих людей льстила их самолюбие. Параллельно этому всему в постсоветском обществе постепенно набирали все большее влияние офицеры, выходцы из спецслужб, как Владимир Путин, но далеко не только он. Мы знаем, какое количество людей из спецслужб работает в внешнем российском руководстве. В 90-е годы они занимали сравнительно небольшие должности часто и часто были достаточно молоды. Я сейчас говорю о тех офицерах выходцев из спецслужб, из армии, которым на момент краха советского режима было 35, 40, 45 лет. Почему важен возраст? Это люди, которые рассчитывали на хорошую и, в общем, безбедную и обеспеченную карьеру при советской власти, но советская власть рухнула. Более того, это были люди, чье самосознание, представление о своей значительности в мире было связано с холодной войной в еще гораздо большей степени, чем у людей, которые работали на оборонных предприятиях. Вот это представление о том, что они находятся на передовом участке войны за мировое господство, давайте называть вещи своими именами, оно рухнуло. И надо сказать, что при этом отчасти обоснованно, отчасти нет, армейские офицеры, офицеры в спецслужбах считали, что они сотрудники очень успешных организаций, которые, в общем, все могут. Ну, в каком смысле все? Советский режим подавил восстание в Венгрии, в Чехословакии, достаточно успешно противостоял странам НАТО на международной арене с помощью давления, вербовки в странах третьего мира, но уже действия Советского Союза в Афганистане не были такими успешными, но это до поры до времени не признавалось публично. Не признавалось не только публично, но не признавалось, я думаю, что многими и в этом клубе. И вот эти люди оказались примерно в таком же положении, в котором оказались офицеры германской армии к концу Первой мировой войны, когда Германия – страна, которая гордилась, которой вдалбливали, даже, я бы сказал, на уровне государственной пропаганды, гордость за офицерский корпус. Германское общество надорвало свои силы в Первой мировой войне, и хотя германская армия одержала ряд больших успехов, они проиграли Первую мировую войну просто потому, что Германия исчерпала свои ресурсы. Тем не менее, целый ряд офицеров и высшего генералитета они не могли поверить в то, что Германия могла вообще проиграть войну. Они помнили очень хорошо про победу над Францией в 1870-71 годах и вообще, что Германия была очень успешной страной. Поэтому среди этого офицерского корпуса Германии сложилась так называемая, это не теория, но просто так называют, теория удара ножом в спину, что Германия не проиграла бы, если бы не внутреннее предательство. Наиболее распространенными кандидатами на роль предателей были социал-демократы и евреи. Но были более радикальные версии, в частности, были немецкие офицеры, которые во всем обвиняли женщин. Не только социал-демократов и евреев, но они говорили, что просто немецкие женщины были слишком миролюбиво настроены, слишком хотели, чтобы мужья вернулись с фронта, поэтому вот это тоже было очень плохо. То есть искали козлов отпущения. И вот в этой атмосфере довольно распространенной представления об ударе ножом в спину, собственно, и прижились идеи германского нацизма. И, собственно, нацизм был мировоззренческим продолжением этой теории удара ножом в спину, потому что он объяснял, что евреи не просто предали Германию, а что они вообще всегда такие. Но нацизм – это последовательно выстроенная идеология, истоки которой довольно хорошо известны и изучены. Совершенно не обязательно, чтобы из идеи удара ножом в спину вырастал нацизм. Из нее может вырасти просто ресентимент и желание власти. Вот так и произошло с целым рядом людей, которые были связаны с противостоянием Западу в рамках холодной войны, и которые, я повторяю еще раз, по возрасту могли рассчитывать на то, что у них будет еще блестящая карьера. Но еще один важный момент состоял в том, что пожилые армейские офицеры к концу советской власти, это были люди, которым в 90-м году было, допустим, 60-70 лет, они либо участвовали во Второй мировой войне, либо они ее помнили детьми, и они помнили, что война – это ужасно. Вот у следующих поколений офицеров, которые, ну, может быть, принимали участие во вторжениях в Венгрию и в Чехословакию, у них не было представлений о том, как ужасна война типа Второй мировой. Поэтому для них война не была закрытой опцией, не была и, к сожалению, не является до настоящего момента. И вот в этом смысле, вот здесь мы видим, как к концу 1990-х годов вот эти люди, которые были связаны не только с офицерами КГБ, повторяю еще раз, с офицерами армии, вообще с людьми, которые профессионально занимались противостоянием Западу в рамках Холодной войны. Они стали выдвигаться на руководящие позиции в государстве. И есть основания предполагать, что отчасти это было результатом плана, а отчасти результатом взаимосвязанных процессов, потому что, собственно, первым событием, в котором мы видим участие людей, которые придерживались вот этого, переживали представление об ударе ножом в спину, были чеченские войны, начиная с 1994 года. Я сейчас не буду подробно анализировать причины чеченских войн, они сложны, и они основаны на процессах, которые восходят еще к депортации чеченцев и ингушей во время Второй мировой войны. Сама, так сказать, реализация чеченских войн со стороны России, она во многом дала силу и власть тем людям, которые считали, что, ударяя по Чечне, они ударяют по Западу. Что они восстанавливают Россию как государство, которое может себе позволить любую агрессию против соседей. Хотя Чечня была первоначально автономной, Чечено-Ингушская республика была, потом произошло разделение на Чечню и Ингушетию. Это были, как говорили тогда субъекты, и сейчас говорят субъекты федерации. Тем не менее, агрессия против Чечни – это было начало укрепления власти людей, которые основывались на вот этом переживании удара ножом в спину. Это было начало, как они представляли, реванша за проигрыш Советского Союза в Холодной войне. Вот этот вот комплекс эмоциональный и ресентиментный, как я уже говорю, ресентиментный и основанный представлением на том, что на самом деле в мире все решает сила. То есть представление такое довольно циническое. И что, с одной стороны, мы хорошие, я показываю пальцами кавычки, у нас все отняли, мы должны себе это вернуть, но при этом на самом деле все решает сила. И тогда стали появляться и фильмы, и музыкальные, поп-музыкальные произведения, как я уже говорю, которые это представление поддерживали. И здесь иногда были видны очень мелкие детали, которых некому было замечать. То есть они были видны в том смысле, что если бы был наблюдатель, который мог бы их видеть. Но вот в частности, с 1997 года лидер группы «Сектор Газа» Юрий Хой, Юрий Клинских, стал выступать на сцене не в резаных джинсах, не в таком анархическом облике, а в черном костюме. То есть человек, который начинал со стёбы и издевательства, стал превращаться на глазах в такое выражение нового порядка. И одновременно с этим на экран стали выходить старые песни о главном, в которых советские песни сталинского времени сначала, а потом и других периодов, стали представляться как такие адаптируемые и смешно переделываемые, используемые в настоящее время. Вот в этой ситуации эстетика советского времени оказалась переформатируемой в рамках того, что сейчас называют реэнектментом. То есть, когда люди изображают то, что происходило в прошлом, заведомо зная, что это они современные люди, но одновременно стараясь все воспроизвести, ну, как это бывало, например, с разного рода реконструкторскими битвами. Вот началось такое реконструкторство, но реконструкторство не любое, не направленное там, например, на познание прошлого, а реконструкторство, направленное на возвращение пугающего, травмирующего прошлого как безопасного, смешного и интересного, которое может подтвердить наши чувства ресентимента. И все это накладывалось на то, что в связи с, возвращусь немножко назад, с крахом советского социального контракта, надломилось коллективное представление людей о самих себе. Люди стали считать себя постоянно живущими в какой-то очень плохой ситуации. Когда регулярно получал большое количество голосов на выборах, Владимир Жириновский с его риторикой, во-первых, и сентиментом, во-вторых, он говорил: «Мы за русских, потому что мы за бедных». Мы за бедных, то есть мы за русских. Слово «бедный», оно же по-русски имеет два значения. Бедный в смысле человека, у которого мало денег и имущества, и бедный в смысле несчастный. Вот. И Жириновский, просто Жириновский наиболее откровенный, целый ряд других политических ораторов очень эксплуатировали вот эту амонимичность. А с другой стороны, На протяжении 90-х годов в Россию стали приезжать тысячи, десятки, сотни тысяч людей из бывших союзных республик. В некоторых случаях это были беженцы, например, от гражданской войны в Таджикистане. В некоторых случаях это были люди, которые не хотели жить, например, в странах Балтии, потому что не считали возможным для себя там выучить язык, интегрироваться в новое балтийское общество, в новое общество Латвии, Литвы, Эстонии. И эти люди оказались там благодаря советской организаторской деятельности, благодаря тому, что сотни тысяч, миллионы людей туда направляли жить. Иногда это люди, которые очень имели приблизительное представление о той стране, в которой они оказались, иногда нет. Но во многих случаях и крах советского социального контракта, и исход людей, которые считали себя русскими, часто это были евреи, то есть люди, для которых, ну, то есть не часто, в некоторых случаях это были евреи, это были люди, для которых русская культура была родной, часто украинцы, русскоязычные, белорусы. Но так или иначе, это были люди, которые считали для себя более родной культуру на русском языке, чем какую-нибудь другую. Важно, что в постсоветской России, в России 90-х годов, оказалось заблокировано представление о том, что все это является результатом действий советской власти. Вот все эти негативные процессы оказались приписаны, ну, Ельцину и новым элитам. Сейчас, после того, как становится понятно, насколько чудовищным был выбор Ельцина, который назначил своим преемником Владимира Путина, сейчас кажется интуитивно, что нынешний ход событий подтверждает представление о том, что все беды от тогдашних политических элит. Я думаю, что это не так. Я думаю, что причиной всех этих событий в 90-е годы стало совершенно чудовищное действие советской власти, которое для того в видах военно-технического соревнования с Америкой подчинило всю экономику работе на войну. Поэтому, когда эту экономику пытались перестроить, она просто рухнула. От этого людям, конечно, было очень больно, и огромное количество людей жило в очень тяжелой ситуации, но, в общем, очень мало кто брал на себя труд пытаться людям объяснить, что происходит. Хотя такие люди были, например, журналист Отто Лацис в «Известиях», и целый ряд других, ну, какие-то журналисты были, но это наталкивалось на очень большую проблему, которая до сих пор подпольно, подземно действует на общественное сознание. Эту проблему можно приблизительно представить в виде диалога. Вот ты говоришь, что все это из-за советской власти, но я на эту советскую власть всю жизнь работал, что же получается, я всю жизнь прожил зря. И вот эта проблема лишения смысла жизни, который был инвестирован в советское общество и в советское строительство, оно оказывается очень тяжелым. И оно до сих пор требует решения, но если его не решить сейчас, оно перейдет по наследству следующим поколениям людей, которые живут на территории нынешней России. Здесь я хотел бы сделать небольшое отступление. В социальных сетях часто людей, которые живут в эмиграции, как я, людей, которые выступают с несогласием с господствующими общественными настроениями, иронически говорят, что, ну, конечно, вот вся рота идет не в ногу, вы одни в ногу, и либералы говорят, что им народ достался никудышный или неудачный. Во-первых, я считаю, что народ – это социально-политический конструкт, может быть, иногда пропагандистский конструкт, который я стараюсь не употреблять. Во-вторых, все, что я сейчас сказал, я не хотел бы обесценивать проблемы и трудности, которые целый ряд людей встретил в постсоветское время. И в-третьих, я не думаю, что люди неудачные. В том смысле, что для меня очень важно, что этот строй советский, эти события, они не были специфически только русскими. Это была особая, сложная констелляция событий и процессов, которые были вызваны особенностями, конечно, исторического, социально-политического развития России, но они не были предопределены. И они не связаны с тем только, что эти люди там русской культуры или русскоязычные. Нет, я полагаю, что нужно разобраться в генеалогии этих событий для того, чтобы помочь людям почувствовать свою жизнь осмысленной заново. И тем, кто сейчас освободился от морока пропаганды кремлевской, и тем, кто от него никогда не был зависим, и тем, кто освободится от этого. И последнее, что я хотел сказать, что вот этот вот комплекс представлений, связывающих ресентимент, ностальгию и представление о том, что судьбы мира, судьбы общества решают настоящие сильные мужики, Энг предполагал становление образа, как сказать, вот если настоящий мужик – это вот тот, который вроде похож на расторгуев в военной форме, то все остальные не настоящие. И вот это сразу задает некоторый тренд, который очень сильно аукнулся в настоящей ситуации, то есть некоторая неравновесность, что есть люди правильные или более правильные, и есть люди, которые неправильные, потому что они мешают настоящим мужикам решать судьбы мира.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога культуры Ильи Кукулина в рамках подкаста «Лектории радио Сахаров». В следующей лекции Илья Кукулин расскажет о влиянии советского периода на социальный порядок нынешней России, о том, почему однополая любовь на самом деле не противоречит традиционным ценностям, и о том, при чем тут Высоцкий. Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Григорий Кубка, продюсер Полина Филиппова. Радио Сахаров – это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Лектории Радио Сахаров», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий. Всем привет! Это подкаст «Сахаровский лекторий» и наш специальный сезон, посвященный 50-летию подписания Хельсинских соглашений. В трех эпизодах подкаста историк Сергей Лукашевский рассказывает, как СССР создал свою зону влияния после Второй мировой войны и зачем Европе потребовался договор о безопасности, как права человека превратились в один из главных вопросов дипломатии и при чем тут советские диссиденты, и, наконец, почему сегодня подписание новых Хельсинских соглашений едва ли возможно. Сегодня последний эпизод. Почему дипломаты годами обсуждали выполнение Хельсинских соглашений, что изменил приход Горбачева к власти в СССР и на что на самом деле оказалась способна Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе?
2: Итак, пока еще шли переговоры о заключении Хельсинского акта, один из обсуждавшихся вопросов и вызывавший очень жесткую дискуссию между условно-советской стороной и западной был вопрос о том, что будет происходить после того, как некий документ будет принят. И Советский Союз, его лидеры исходно исходили из идеи, что самое главное – это фиксация границ, фиксация статус-кво. Для Запада, как мы уже говорили, сама по себе фиксация статус-кво была скорее проигрышем. Он отдавал Советскому Союзу важные моральные козыри. Память о том, что страны Центральной и Восточной Европы не являются добровольными союзниками Советского Союза, что страны Балтии не являются добровольными членами этой коммунистической, как будто бы, конфедерации. И поэтому западные страны настаивали на том, чтобы после заключения договора процесс обмена мнениями, процесс дискуссии, главное, процесс наблюдения за выполнением положения этого договора продолжался. И в итоге в 1974 году официально с таким предложением выступила Дания, и Советский Союз в конечном итоге согласился. И соответствующий пункт был внесен в заключительный акт. И после подписания Хельсинских соглашений началась подготовка к проведению первой конференции «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе». Как мы уже говорили, принятие этого заключительного акта произвело своеобразный взрыв в такой диссидентской оппозиционной общественной жизни и в Советском Союзе, и в странах Центральной Европы стали возникать разнообразные хельсинские группы, если мы говорим про Советский Союз, или Хартия 77, если мы говорим про Чехословакию. И Запад сначала с некоторым удивлением, посмотрев на эту общественную активность, потом действительно начал эффективно использовать эту ситуацию против Советского Союза. Если мы, с одной стороны, договорились о том, что мы продолжаем разговаривать о безопасности и сосуществовании в Европе, то, ну, о чем мы говорим? Вроде границы никто пересматривать не хочет. Действительно договорились об этом. Нападать на своего европейского соседа тоже никто не собирается. Значит, говорим о культурном обмене и экономическом сотрудничестве, и это всегда приятно. Там Советский Большой театр едет в Париж, а какая-нибудь аккуратная выставка едет, наоборот, из, предположим, Австрии, из Вены в Москву или в Санкт-Петербург. Это приятная часть разговора. Возможность продолжать получать нефть, например, и газ из Советского Союза для Запада – это тоже довольно милая и удобная часть соглашения. Равно как и советские страны были заинтересованы в получении кредитов, в том, чтобы развивать у себя то или иное производство, которое они бы не могли развивать сами в силу того, что все технологические прорывы в советском блоке совершались в основном в сфере военной техники. Но осталась часть, связанная с правами человека, так называемая третья корзина. И начиная с первого же нового совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое началось в 1977 году в Белграде, в столице Югославии. А здесь надо сделать важную оговорку. Югославия, с одной стороны, социалистическая страна, в ней вполне себе такой мягкий центральноевропейский тоталитаризм, но при этом Югославия не союзник Советского Союза, не входит в Варшавский договор и вообще наравне с Индией является одним из лидеров так называемого движения неприсоединения. Это десятки стран, в основном Азии и Африки, которые говорили, мы не хотим присоединяться ни к советскому блоку, ни к американскому блоку. И вот в Белграде начинается эта конференция. Собрание министров и дипломатов назывались конференцией, но это не конференция на денёк-другой и даже не на неделю. Эти конференции длились годами. Первая вот в Белграде продолжалась с 1977 по 1978 год. И с одной стороны, можно было сказать, что диалоги на этих конференциях – это такое толчение воды в ступе. Вот, говорят западные дипломаты, посмотрите, вы не соблюдаете наши соглашения в ваших странах, нарушаются права человека. Например, в 1978 году крымский татарин Муса Мамут поджигает себя в знак протеста против дискриминации крымских татар. Им запрещают приезжать в Крым и тем более там селиться. Советский Союз говорит, нет, есть же в Хельсинском акте положение о невмешательстве во внутренние дела. Это вообще никакой не политический протест. Политического протеста у нас нет, политзаключенных у нас нет. Это все уголовники, клеветники, сумасшедшие, кто угодно. Но то же самое происходит и в других странах Центральной Европы. За два года до Мусы Мамута, в 1976 году, то есть прямо на следующий год после Хельсинских соглашений, в ГДР протестантский пастор Оскар Брюзевиц тоже поджигает себя и погибает в знак протеста против преследования верующих в ГДР. Таким образом, вот есть большой, как бы казалось бы, комплекс проблем, и можно все время Советскому Союзу и другим странам социалистического лагеря указывать на то, что они не выполняют эти соглашения. А как мы помним, вся идея Хельсинских соглашений была в том, что это комплексный документ, что его нельзя выполнять избирательно. И, соответственно, оказывалось, что безопасность увязана с вопросом о соблюдении прав человека. И с одной стороны, вот прошла конференция в Белграде, потом была конференция в Мадриде, она длилась вообще три года, с 1980 по 1983. И за это время много чего происходило. Вот Советский Союз вторгся в Афганистан, Сахарова отправили в ссылку, в Иране случилась революция. В это же время произошла первая Ливанская война, потому что ближневосточный конфликт тоже не останавливался. Но, тем не менее, эти дискуссии продолжались. Вроде бы как в них нет толку, они ничего не меняли. Действительно, границы оставались прежними, власть Советского Союза над своим блоком продолжала быть сильной. Никаких успехов любые инвективы в адрес Советского Союза как будто бы не имели. Но раз разговор продолжается, значит, сохранялась некоторая площадка, на которой шел диалог. И Советский Союз не хлопал дверью, не уходил из этой площадки. Казалось бы, у него были все основания. Его, так сказать, с точки зрения советской идеологии оскорбили. Советский Союз формально идеологически – это преуспевающее государство с прогрессивным общественным строем, где царит полная социальная гармония. И надо было, извиняюсь, послать куда подальше всех этих западных критиканов и просто с ними не разговаривать. Но желание сохранять вот это ощущение статуса кво, что никто не покусится на то, что советские войска находятся в ГДР, в Чехословакии, в Венгрии, что легитимность контроля Советского Союза над всей этой территорией не подвергается сомнению, заставляет Советский Союз участвовать в этих переговорах. Более того, Кремлю снова есть о чем беспокоиться. В Польше набирает силу движение «Солидарность», и в 1981 году советское правительство Польской Народной Республики вводит военное положение. Сотни людей оказываются в заключении на улицах войска.
3: После того, как летом 80-го года в Польше повысили цены на мясо, страну сотрясают забастовки. В Гданьске рабочие захватывают судоверфь имени Ленина, основывают независимый профсоюз, называют его «Солидарность» и избирают председателем электромеханика Леха Валенсу.
2: Движение «Солидарности» тогда не добилось успеха, но показало, что народы в странах, находящихся в советской зоне влияния, все так же склонны от этого влияния избавиться. Только кто-нибудь бы предоставил им свободу. Так или иначе, ни в Белграде, ни в Мадриде никакого заключительного документа принять не удалось. И стороны расходятся с тем, чтобы собраться еще раз, на этот раз в Вене в 1986 году. И как я уже говорил, когда мы вспоминали советских диссидентов, приходит Горбачев, руководство страны, да, не только продемократическая часть этого руководства во главе с Горбачевым, но и консерваторы, понимают, что Советский Союз не тянет гонку вооружений. Надо договариваться о новой развязке. И часть этого диалога, естественно, ведется в рамках вот этого совещания. При этом требования о демократизации, и не просто вообще о демократизации, ну, казалось бы, действительно, вот только Горбачев пришел к власти, встречается он с Рейганом в Рейкьявике и просит Рейгана свернуть исследование по программе стратегической оборонной инициативы, так называемой СОИ, так называемые «Звездные войны». Рейган ему говорит «нет». И вообще, пока вы у себя с правами человека не разберетесь, мы с вами разговаривать не будем. Но в рамках этого разговора это ни к чему не ведет. Никто никому ничего не обязан. А здесь вроде как Советский Союз обязан, он же сам подписал соглашение, обязался все это соблюдать. И теперь при этом есть еще диссиденты в качестве такой неформальной мониторинговой команды, которые исправно поставляют на Запад из всех стран социалистического лагеря информацию о том, кого посадили в тюрьму за какие-нибудь слова, за какие-нибудь выступления, за желание уехать за границу и так далее, и так далее, и так далее. И этот огромный ком этой информации нарастает. В результате оказывается, что это как будто бы все слова, но тем не менее слова превращаются в устойчивое

озабочиваться проблемой наследника. Потом начинается борьба за власть с неизвестными и неожиданными последствиями. У партийной диктатуры все проще. Есть как-никак институты. Один умер, собирается там политбюро или какой-нибудь пленум, чего-нибудь, и выбирает нового лидера. Но партии требуется идеология. И у Советского Союза эта идеология была коммунистическая. И легитимность этой идеологии начинает подтачиваться. И начинает подтачиваться и легитимность этого самого контроля над своими сателлитами. Вроде как формально все признали, что все, да, Советский Союз контролирует Польшу и контролирует ГДР и Болгарию с Румынией. Но в Хельсинкских соглашениях записано, что каждая страна может сама определять, как она живет, в какие альянсы вступает, какой в ней режим, какие в ней порядки. И оказывается, что в этих странах появляются группы, которые ссылаются на Хельсинкский акт и говорят, что нет, мы хотим идти каким-то другим путем. Мы требуем автономии, мы требуем, чтобы нам не мешали преподавать и изучать наш родной язык, мы требуем больше прав. Кого представляют эти группы? Казалось бы, никого, кроме себя. Но почему-то их репрессируют. Значит, раз их репрессируют, значит, наверное, их репрессируют, потому что, наверное, их взгляды могут быть популярны у гораздо большего числа людей. Поэтому им затыкают рот. Если что-то никому не интересно, то зачем тогда это преследовать и уничтожать? Значит, оказывается, что в самом базисе, в самой базисной идее Хельсинкских соглашений и вообще всей этой концепции, в ней как бы гниль. Оказывается, вот советские страны, еще неизвестно, хотят они быть социалистическими или нет. Вот во Франции там, или в Италии плюрализм, сильные коммунистические партии в какой-то момент были, но как-то никто им рот не затыкал. А тем не менее ни Франция, ни Италия коммунистическими не стали и в советский блок не пошли. И дальше, когда с приходом к власти Горбачева Советский Союз пытается в том числе через ОБСЕ продвинуть эту идею нового мышления и разрядки. Все, говорит Горбачев, мы не хотим больше жить в противостоянии. Это не просто сосуществование двух систем, каждая из которых очень хорошо вооружена. Мы вообще хотим в корне это поменять. Мы хотим дружить. Мы хотим, чтобы не надо было держать руку на кольце, когда мы разговариваем друг с другом. Но ему говорят, соблюдайте права человека. Вы же обещались это делать. И вот когда в Вене начинается конференция в 1986 году, то первая новость, которая оглашается на этой конференции, это то, что только что в Чистопольской тюрьме умер член московской хельсинкской группы Анатолий Марченко. Умер, потому что держал многодневную голодовку, не получал достаточной медицинской помощи и, остановив эту голодовку, через несколько дней умер от инфаркта. И на этом фоне Советский Союз, советское руководство, Горбачев понимает, что без реальных шагов, которые бы демонстрировали изменение ситуации с правами человека, действительно он сделать ничего не сможет. А его политика, его вот эта идея ускорения, не перестройки как таковой, а вот ускорение, сейчас мы что-нибудь придумаем, госприемку, прожектор перестройки, еще что-нибудь, у нас экономика заработает, ничего не получается. Экономика стагнирует, экономика проваливается. Значит, надо что-то продемонстрировать. С одной стороны, для него это оказывается политической ловушкой. С другой стороны, наверное, он сам, возможно, это так и не ощущал, потому что, как мы понимаем, скорее был человеком, с одной стороны, осторожным, не будь он осторожным, не сделал бы карьеру. Но с другой стороны, в принципе, ему это, скорее всего, импонировало. Поэтому тут, безусловно, совпали разные факторы. И системный, и личностный. Но так или иначе, Горбачев начинает действовать. Но ведь как это происходит? Вот в декабре 1986 года он возвращает из ссылки Сахарова. И вот, казалось бы, жест действительно символический. Главного советского диссидента, находящегося в Советском Союзе, освободили из ссылки и позволили теперь свободно снова жить в Москве. Но Сахаров же, вернувшись в Москву, не будет молчать. Он начинает сразу призывать к освобождению остальных политзаключенных. Но рот ты теперь Сахарову не заткнешь, снова в ссылку в Горький не отправишь. Это и в 79 году вызвало огромную волну протеста. А что будет сейчас, когда, собственно, все это делалось ради того, чтобы добиться как раз прогресса на переговорах? И получается, что каждым новым шагом Советский Союз как бы делает для себя все более неизбежными дальнейшее ослабление репрессий, дальнейшее изменение вообще всей политики и продвижение демократии. Свободный обмен информацией, ну вот Горбачев вводит гласность. Он ее вводит, но эта система главлита, система предварительной цензуры была монолитная. Как только она немножко подраспускается,

0: уже становится непонятно, где границы. А опять же, сажать кого-то некрасиво – это сразу как бы жест, который позволит визави на переговорах сказать: «Да вы все врете, никакой демократизации у вас не происходит, никакие права человека вы соблюдать не хотите, все, уходим из-за стола переговоров и давайте опять клепать ядерные боеголовки в том же режиме». Значит, вслед за Сахаровым надо отпускать и других политзаключенных. Все развивают активность, восстанавливаются было зажатые и задавленные хельсинские группы, которые были созданы в середине 70-х годов. Возникает огромное количество других неформальных групп. И перестройка начинает раскручиваться, раскручивается и раскручиваться. Пока, собственно, не приводит к тем событиям, о которых мы знаем. Это съезды народных депутатов, массовое движение за отмену 6-й статьи Конституции, то есть статьи, которая определяла возможность коммунистической партии править страной. И одновременно массовое движение за независимость в национальных республиках, в республиках Балтии, в республиках Закавказья. И Советский Союз движется к своему распаду, но рассказ об этом — это отдельная тема, наверное, тут не нужно всю эту последовательность событий пересказывать. Но сказать нужно вот о чем. Как работают слова? Вот, казалось бы, диссиденты в Советском Союзе — это несколько сотен активных людей, которые действительно готовы садиться в тюрьму за свои убеждения, и, может быть, сотни тысяч еще людей, которые читают сам издат, хронику текущих событий, слушают голоса, кто-то из них иногда жертвует какие-то деньги на поддержку политзаключенных. Но, в общем, это не политическая партия. Это не массовое общественное движение. Но оказывается, что простая идея, которая сначала была сформулирована именно диссидентами, если Советский Союз будет соблюдать свои собственные законы и свои собственные обязательства, он не сможет существовать как тоталитарное государство. Тоталитарное государство не может существовать без произвола. Это не просто какая-то другая система с альтернативными законами. Это система, которая принципиально противоречит праву. И как только эта система начинает соблюдать свои собственные законы и собственные обязательства, она начинает рушиться. И когда эта идея пришла в голову Александру Сергеевичу Есенину Вольпину где-то в начале 60-х годов, на него даже его собственные друзья смотрели как на чудика. К чему это может привести? Какие законы? У кого? У Советского Союза? Точно так же и оппоненты на Западе критиковали своих коллег, которые продвигали Хельсинские соглашения. Ну хорошо, но вставите вы туда какую-то корзину про права человека, и что? Советский Союз будет что-то выполнять? Да вы просто отдадите ему все свои такие риторические, моральные, правовые козыри, и этим все и кончится. Но оказалось не так. Оказалось, что действительно, когда эта идея становится частью политики, становится частью жизни, становится действительно массовым запросом по отношению к власти изнутри и снаружи, то, безусловно, при определенном стечении обстоятельств, будь Советский Союз сильным, открылись бы у него еще 120 дополнительных месторождений нефти и газа, и стал бы он его продавать вообще на все стороны света, может быть, ничего бы это не произошло. Но в сочетании с экономическим кризисом, в сочетании с эрозией всей системы управления Советским Союзом, оказавшейся абсолютно неэффективной, оказывается, что эта риторическая формула превращается в таран, который всю эту систему разрушает. Поэтому слова важны, и идеи важны. И маленькая группа людей может не представлять из себя политической силы, но если она производит из себя риторическую формулу, которая способна воодушевить людей, которая способна стать частью глобальных мировых соглашений, то они могут победить. Этого оказалось абсолютно недостаточно для того, чтобы создать демократию внутри Советского Союза, в большинстве государств, которые образовались после его распада. Но с точки зрения будущности мировой коммунистической системы, будущности Советского Блока как военно-политической машины, оказалось, что именно идеи, сформулированные диссидентами, стали невероятно действенными. И совещание в Вене тоже длилось 3 года, с 86 по 88, и, наконец, завершилось подписанием итогового документа. Потому что за это время Советский Союз отказался от большинства пунктов, по которым до этого было несогласие, и документ формулировал стремление, во-первых, развивать систему наблюдения за тем, как соблюдается положение Хельсинкских соглашений, и, во-вторых, согласился на демократизацию и расширение соблюдения прав человека. И все действительно двигалось к тому, чтобы на месте теперь уже вот некоторого аморфного совещания, на которое собираются дипломаты разных стран, появилась бы полноценная организация, что-то наподобие Европейского ООН, и это стало бы фундаментом такого длительного и стабильного европейского мира. Помните, была такая концепция Большой Европы от Дублина до Владивостока. Европа как территория согласия, территория дружбы, территория свободы, прав человека, единства, мира, на которой никогда не будет войн. Но ровно в этот момент ситуация кардинально меняется, потому что в результате распада Советского Союза, а еще и Югославии, которая представляла себя такую уменьшенную копию Советского Союза на Балканах, тоже республики из довольно близких, но тем не менее отличных друг от друга народов со своей историей, историей своих конфликтов. Эти федеративные государства распадаются, и в них начинают полыхать военные конфликты.
1: Еще недавно казалось, что послевоенные границы Европы и впрямь нерушимы, но объединилась только Германия. Дальше пойдут одни разъединения. Весной и летом 91 года прежде всех распалась Югославия. Республики бывшей Югославии почти тут же начинают воевать друг с другом, грозя вновь превратить Балканы в пороховой погреб Европы.
0: И вроде как пространство безопасности и сотрудничества в Европе должно быть той площадкой, тем форумом, на котором такие проблемы и решаются. Это же для этого создавалось. Там ровно так и прописано в заключительном акте. Если вдруг между странами возникают какие-то противоречия, то они должны воспользоваться судом, арбитражом, независимыми экспертами, чертом лысым, но не начинать войну. Но тем не менее, вооруженный конфликт в Приднестровье, вооруженные конфликты в Грузии, вооруженные конфликты в Югославии. А что может это совещание? Да почти ничего. Призывать к тому, чтобы прекратить войну и посылать наблюдателей. Когда стороны сами договариваются о мире, вот тут может прийти ОБСЕ, организовать свою мониторинговую группу и начать смотреть за тем, как эти соглашения соблюдаются. И здесь мы возвращаемся вот к тому важному посылу, что любой документ работает только в том случае, когда у заключающей его стороны действительно хотят договориться. Он может сгладить противоречия, он может создать какие-то механизмы, которые будут разрешать те противоречия, которые возникнут в будущем. Но если две какие-либо высокие или не очень высокие договаривающиеся стороны в действительности мира не хотят, к миру не готовы, хотят продолжать войну, то никакое соглашение не поможет. Если между двумя странами или двумя блоками существует яростная конкуренция, в которой стороны готовы использовать самые разные средства, то никакого соглашения не получится. И вот нововозникающие государства и бывшие республики Советского Союза, и бывшие части когда-то федеративной Чехословакии, и государства, возникшие при распаде Югославии, вступают в это общее собрание, тоже становятся участниками этого форума. В 1994 году в Будапеште принимается решение действительно превратить это совещание наконец в организацию, чтобы вот эти самые мониторинговые и консультационные функции стали бы постоянными. И внешне все как будто бы развивается прекрасно. Например, появляется Бюро по демократии и соблюдению прав человека. Тот самый орган, куда можно обратиться, если есть какие-то вопросы, а соответствует ли тот или иной национальный закон или договор, или какая-то та или иная ситуация правам человека. И, казалось бы, все страны-участницы, по идее, должны относиться к мнению этого органа с уважением. Но сколько раз российские активисты и правозащитники уже вот в довольно недавние годы, после выборов, или после принятия законов, например, о тех же иностранных агентах, обращались в этот БДИПЧ, ОБСЕ, и получали оттуда заключение, что все это никак не соответствует стандартам прав человека. Ничего не менялось. Никакого, к сожалению, реального авторитета, никаких механизмов сделать так, чтобы эти решения были претворены в жизнь, у этой организации не было. Она как была некоторым форумом, на котором встречаются представители государств и обмениваются мнениями, Плюс вот эта мониторинговая компонента, когда не только официальные наблюдатели ОБСЕ, но и разнообразные правозащитные общественные организации тоже могут организовать презентацию какого-то доклада и заявить действительно на публичной площадке о том, что в их стране происходит, никаких других эффектов у всей этой системы не было. Нельзя сказать, что следует ее считать абсолютно бесполезной. Все-таки, когда есть пространство, на котором можно разговаривать, то пусть оно будет. Лучше, когда разговаривают, чем когда не разговаривают. Но, тем не менее, стать реальным препятствием для политической и в том числе военной эскалации на территории Европы ОБСЕ оказалось неспособно. Россия в 2014 году аннексировала Крым, начались военные действия на юго-востоке Украины. После Минских соглашений там появляются наблюдатели ОБСЕ. Действительно делают свою работу, отслеживают, какая из сторон сколько раз за ночь в сторону своего противника выстрелила. Играет это определенную роль? Но, безусловно, играет, потому что действительно конфликты не разрастаются вот так спонтанно из любого случайного выстрела. Да, это некоторая страховка от того, чтобы новая война началась просто потому, что с той или с другой стороны какой-нибудь взводный напился и решил пострелять. Но когда Путин решил начать полномасштабную войну против Украины, наблюдателям ОБСЕ осталось только собрать свои вещи и уехать. Предотвратить широкомасштабный конфликт ни они, ни вся организация ОБСЕ оказалась не способна. Есть ли у Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в этом смысле будущее вот в этой всей новой ситуации с войной в Украине, которая идет четвертый год, с гонкой вооружений, которая с очевидностью будет разворачиваться теперь между Россией и европейскими странами НАТО? Думаю, что есть. Точно так же, как ООН. Можно много критиковать ООН за то, что это безвольная и неэффективная организация, но, тем не менее, ООН остается площадкой, на которой можно обсуждать какие-то вопросы, можно начинать диалог между государствами, можно делать видимой информацию о том, что в реальности происходит на поле. И в какой-то момент, когда стороны того или иного конфликта реально будут готовы к тому, чтобы затвердить статус-кво и прекратить военные действия, такая площадка может оказаться очень эффективной. Если будущее у Хельсинкских соглашений в том виде, в котором они задумывались, как договор, который обеспечивает действительно мирное и добрососедское существование на европейском континенте, а теперь уже даже и отчасти на евразийском континенте, потому что в эту организацию входят те страны, которые строго географически относятся уже не к Европе, а к Азии. Есть, если действительно в какой-то момент все европейские страны решат, что им дороже то положение, которое есть, чем возможная война и возможные конфликты. И, в общем, сегодня мы знаем, кто вполне доволен тем, в каком положении находится его страна и какие у его страны границы, а кто нет. Кто действительно хочет захватывать и оккупировать и присоединять чужие территории, а кто просто пытается отстоять свою. Но если в какой-то момент эта ситуация изменится, процесс может начаться заново. Он будет длинный, долгий, но, возможно, мы увидим в этом смысле не то чтобы второе рождение, но второе наполнение Хельсинкских соглашений новым смыслом. И то, что эти соглашения впервые, наверное, в истории связали воедино вопросы безопасности и вопросы прав человека, и это хороший залог того, что возможный будущий мир на европейском континенте будет учрежден именно на этих основаниях, а не на каких-то других.
2: Спасибо, что слушали наш специальный сезон. Не забывайте подписываться на подкаст, ставить ему лайки, писать отзывы и отправлять его друзьям.
0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил.
3: И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
4: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание». Еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. А еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже два сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: Один эпизод, одна книга. Но этот третий сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию, я такая: ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как правах, в смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах, я должна что-то делать, чтобы их защищать, я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, от которой мы узнаем о том, как обстояли дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вележев, «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии, в котором автор раскрывает конкретное историческое событие с разных точек зрения — политической, философской, экономической, социальной и других. В данном случае речь идет о процессе над Петром Чаадаевым, который произошел в 1836 году. По указу императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным как автор знаменитого первого философического письма. Специалист по европейской и русской интеллектуальной истории и переводчик Михаил Вележев решил рассказать о деле, чтобы показать, как фигура Чаадаева стала символом притесняемого борца за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чаадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы. И вот в моей памяти Чаадаев сохранился... У меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал... жертвой.
0: А Пушкин ему пишет.
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий, вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал, и, в общем, бедный, несчастный Чаадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
0: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну, то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел, типа, на рудниках. Ну, вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
0: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чаадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
0: Нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск поехал.
0: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чаадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чаадаев — это такой харизматичный человек, человек с лысиной, теперь у меня такое представление. Точка.
0: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
0: Возможно. Да, учитывая, что я, как ученица словесности, тоже представляла его то на родниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
0: Да. Значит, Петр Яковлевич Чаадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
0: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
0: И тем не менее, Чаадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
0: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чаадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство, а православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
0: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
0: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему... удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чаадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чаадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чаадаев стал фигурой мученика совести, а Чаадаевское дело первым случаем применения карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все в письмах, есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров!
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналистике, журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин, там знакомая мне фамилия, Северная пчела, там правый журнал, Телескоп какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст, типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези, просто сеттинг, очень длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже, сеттинг очень длинный, да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал и происходит основное действие, но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто. Там очень много контекста, там очень много ссылок-сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла. Я собирала свои моральные силы. Вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе, а что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты, но еще... Мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы, типа, как, когда он выздоровел? Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну, как и права человека,